0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

еще только влезала с подругами, весело под павилу. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болела и хуже, и ведь заживала. Но время отпустит, уже проходило, уже забывала.

0: Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.
1: 95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: летние хиты на Бим-радио.
1: Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим-радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо, прямой эфир.
2: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии БИМ-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800-0+.
3: Всем привет, я Ярослава.
4: А я Петр.
3: И мы приглашаем вас на выпускной, о котором вы могли только мечтать.
4: Ночь и летний бал.
3: Ждем тебя 11 июня в ресторане «Максимилиц». Начнем ровно в 20.00.
4: За пультом крутой диджей Айон, а не ваш старшеклассник в спортивке.
3: Крутите бигуди, надевайте лучшие ботинки.
4: Становитесь королем и королевой вечеринки.
3: Там будет MC Зали.
4: Скорее беги, пока билеты не разобрали. Подробности на maximilians.ru.
5: 18+.
2: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на БИМ-радио.

0: БИМ Радио. Первое в Казани.
1: Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на БИМ-радио.
1: БИМ-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с БИМ-радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 30 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20.00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи летних бал, ночи бал, ночи бал.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на БИМ-радио. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.

мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо, прямой эфир.
2: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. Сейчас 2-930-800. 0+.
3: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
4: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио. Это просто и быстро. 2-930-800.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Однажды я не вовремя зашел в спальню родителей и увидел, как они клеили обои. Пришлось им помогать.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: работу. И мы приглашаем вас на выпускной, о котором вы могли только мечтать.
1: Ночь и летний бал.
0: Ждем тебя 11 июня в ресторане «Максимилиц». Начнем ровно в 20:00.
1: За пультом крутой диджей Айон, а не ваш старшеклассник в спортивке.
0: Крутите бигуди, надевайте лучшие ботинки.
1: Становитесь королем и королевой вечеринки.
0: Там будет MC Зали.
1: Скорее беги, пока билеты не разобрали. Подробности на maximilians.ru.
2: 18+.
3: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на BIM Radio. 2-930-800. BIM Radio. Первое в Казани.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Любопытно, что перед тем, как сочинять музыку, Бетховен выливал на свою голову ведро холодной воды, веря, что это стимулирует работу мозга.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «СЗ Инвест Ресурс Плюс» ЖК «Малевич».
3: Представьте, ваше утро начинается с чашки ароматного кофе под первыми лучами солнца. Квартиры с собственными террасами в ЖК «Малевич». Потолки 3 метра, панорамное остекление, кондиционер. До 30 июня рассрочка с первоначальным взносом всего 20%. ЖК «Малевич.рф».
4: Застройщик ООО «СЗ Инвест Ресурс Плюс». Проект декларации на сайте наш.дом.рф. Финансирование строительства АО «Банк Дом.РФ». Рассрочка от застройщика без участия банка. Удорожание на остаток 5%. Промежуточный платеж через год 10%. Ежемесячный платеж рассчитывается на этапе оформления. Срок до февраля 2028.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио. На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от Ullmann. Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. Ullmann 226-93-45. Крутовская, 20.
1: Position number one.
2: Бим-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим-радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 30 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи, летний бал, ночи, бал, ночи, бал.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
3: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на БИМ-радио – это просто и быстро. 2-930-800.
4: Мое любимое радио – это БИМ-радио.
5: Признание наших любимых слушателей.

0: Радио. Первое в Казани.
1: Гороскоп на Бим-радио. Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
3: Черная пятница в садовом центре «Экоплант». Скидки до 90% и точка. Для наших радиослушателей тысячи растений от 199 рублей. Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт «Экоплант3.рф».
4: Звездная пауза.
5: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и астропрогноз на сегодня. Овны, с одной стороны, день будет очень увлекательным, а с другой – утомительным. Тельцы, может быть, вам просто повезет, а возможно, вовремя вмешается ваш влиятельный покровитель. Близнецы, чем больше возьмете на себя, тем лучше удастся справиться с делами. Раки, вам будет свойственно специфическое восприятие мира, из-за чего возможны сомнения. Львы, уже к середине дня у некоторых представителей этого знака появится желание отгородиться от мира. Девы, звезды на вашей стороне, а значит, вы можете себе позволить сойти с известной дороги. Весы, примириться с действительностью. Вот ваша программа минимум на день. Скорпионы, любые разговоры с представителями противоположного пола должны быть несерьезными. Стрельцы, трудовой энтузиазм будет далек от совершенства. Работать поможет только чувство долга. Козероги, вам лучше не вести задушевные разговоры, а заняться интересным делом. Может участвовать в игре. Водолеи, вам захочется написать жалобу, высказать претензии, устроить запоздалый разбор полетов. Рыбы, время побед приходится на раннее утро. Последующие часы будут нейтральными. Это был гороскоп на сегодня. Всего доброго!

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

0: Бимрадио. Клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
1: Logos Auto. Специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань. Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. Депутаты предлагают обязать ГАИ проверять машины со знаком «Инвалид» через специальный реестр. Сейчас знак можно просто купить, из-за чего парковочные места для людей с инвалидностью часто заняты незаконно. У инспекторов нет обязанности проверять, имеет ли водитель право использовать знак. С такой инициативой выступили после обращений самих инвалидов. Правительство Татарстана выделит около 830 миллионов рублей на приобретение жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В рамках программы планируется закупить 183 квартиры в 8 районах республики. Роскачество вместе с отраслевыми экспертами разработает ГОСТ на корпоративное питание. Исследования показывают, что если в компании правильно организовано питание сотрудников, их самочувствие улучшается более чем на четверть. Это были новости на Бимрадио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.
3: Шоу «Утромены» на Бимрадио. Подъем татарстанского масштаба.
4: Спонсор шоу «Утромены» – юрист и финансовый эксперт Халиуллина Регина Рафаэлевна.
5: Попали в ДТП. Хотите вернуть 100, 200, 300 тысяч рублей? Вам ударили машину, нанесли ущерб. Восстанови свое право. Юридическая компания «Просто в законе» поможет решить любой автовопрос. Телефон плюс 7 843 212 13 18.
6: О, ребята, это что, 7 часов утра?
7: Это что, понедельник?
6: Это что, лучшее утреннее шоу на планете Земля?
7: Конечно!
6: Сейчас под нашими ногами появляется огромная сцена, видим половину Земли. Знаешь, как очень известно, один репер. Вот мы так с тобой, хочешь, появимся вот так просто?
7: Как реперы?
6: Ну, да, они же не видят наш слушатель, ты ничего. Мы можем вообще все что угодно говорить.
7: Да, короче, как репер и репа.
6: Отлично. То есть, потом и дед, который репку вытаскивал, он тоже репер, я правильно понимаю?
7: Обязательно.
6: Как и жучка, как...
7: Он продюсер, он вытаскивал репу на сцену. Я тебя, говорит, откуда достал?
6: В общем, ребята, мы очень дорого одеты, мы стоим на вершине высотного здания, все равно вы не видите, что у нас тут происходит, поэтому мы можем говорить все, что угодно. Ну, а с огромным удовольствием вам хотим представить самое, еще раз напомню, лучшее утреннее шоу на планете Земля, и называемся мы, ребята, «Утромены!» Это мы прыгнули вот так вот, раз, и в студию Бимради оказались. Представляете, вот так с высоты прыгаешь, а это здесь оказывается.
7: Без парашюта мы прыгали?
6: Конечно, у нас там же внизу просто аккуратненько так кто-то, некий человек расположил какой-то вот переходный такой, ну как портал, типа, мы прыгнули, и раз, и здесь оказались.
7: Давай признаемся, у нас перепонки есть просто.
6: Да, это тоже есть.
7: Мы как белки-летяги.
6: Да, мы без перепонок такие, если честно. Ну, а так вообще, я вот просто понял, что нас, ну, реально же не видно, поэтому... Ого, Андрей, это что у тебя на шее? Золотая цепь, толщиной три моих пальца, ничего себе!
7: Ну нет уж, не такие у тебя пальцы. Там четыре подойдут.
6: Вот, нормально! Представляете, что у нас творится?
7: Ты зачем собаку на такой шипованной цепи привелся?
6: Я еще и в скафандре, почему ты людям не говоришь? Мы, прикинь, вот мы такие бы были, просто бы врали бы и все мощно.
7: А что у вас в мешочке лежит?
6: Это я вам никогда не скажу.
7: Вторая обувь.
6: Да, это правда, кстати. Вот, нам пишут, это что, короткая неделя, нам пишет враг, господин враг. Подождите, господин враг, а у нас, подождите, он меня, почему он меня смутил? Ну что, это короткая неделя какая-то или что?
7: Да, праздничная неделя же.
6: Да вы что, у нас еще три выходных на этой неделе?
7: Да, по всей видимости, так.
6: Да вы что? 12 июня, извините.
7: Конечно.
6: А что, извините, извинитесь.
7: Вот оно раз и подкралось уже, и уже здесь практически.
6: Ой, как хорошо. Спасибо большое, господин враг, а то я совсем вылетел из головы. Вчера-то мы были на большом фесте, как вы, наверное, могли слышать из наших прямых включений, который вчера у Чаши проходил. Вот, большой, классный артист. Повидали вообще целую кучу, если честно.
7: Весело там было.
6: Вообще, ну, хорошо был. Целый день на ногах я провел, если честно. Безумно устал. Вот сегодня надел вообще просто шлепки, тапки. Вообще идеально. Целый день планирую так ходить. Возможно, до конца жизни.
7: Возможно, до конца жизни.
6: Так сильно я устал, представляешь? Ну, это еще не все. У нас сегодня утреннее шоу, понедельник. Так что мы с вами сегодня вместе взаимодействуем, дорогие мои. Плохо звучит, как будто слово взаимодействуем. Как будто официально. Мы с вами...
7: Тусим.
6: Да.
7: Взаимодействуем и тусим.
6: Получается, что примерно так, конечно.
7: Ну, чтобы вот серединочка какая-то была между официальным и неофициальным.
6: Вот, ну и, конечно, ну, в честь такого, пол такого официального, давай расскажем, что сегодня будет. У нас сегодня огромное количество всякого разного интересного. Например, у нас сегодня, я вижу, ну, обязательно будет у нас сегодня бизнес-класс. Вот, это в 9:10 у нас состоится. Там мы расскажем, про подологов мы расскажем обязательно. Это ногти, это про ногти на ногах, на руках. Ну, где у вас еще там растет?
7: О, у меня есть, мне интересно.
6: Вот, видишь, я же тебе говорю, это к врачу надо
7: показать. Меня попали, смотри.
6: Идеально. Вот, а также у нас сегодня встреча будет с юристом. Сегодня Регина Халиуллина к нам придет, судя по всему, поэтому будем ее тоже ждать. Ну, а в ближайшее время вас ждет в конце этого часа утромания, а в ближайшее время историческая справка. Сегодня с вами напротив меня Андрей Дмитриев.
7: Всем доброе понедельничное утро, и Альберт Хузиахметов.
6: Здрасте, здрасте, люди добрые. Поэтому пойдем мы подготовимся немножечко и вернемся с исторической справкой. Доброе утро, начнем, пожалуй.
7: Доброе!
3: Утромены на Бим Радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
8: Реклама на Бим Радио.
9: Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС авто с пробегом.
10: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
11: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
12: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь «Клиника Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника Муратова. Здесь вы в надежных руках.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Почему вы купили квартиру от «Самолет»?
15: Мне все удобно.
14: Вы хотели сказать «удобно».
15: Нет.
16: В кварталах «Самолет» гулять и устраивать пикники – это удобно. А еще до конца июня скидка 15% на самолет.ру.
17: Застройщик ООО «СЗП С-32». Акция с 1 по 30 июня 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на nas.dom.rf.
18: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио – ИП «Смолин» Алексей Игоревич. Бани «Деревенька».
19: Парищик Артур на связи. «Деревеньки» – новое расписание коллективных паров. Теперь почти каждый час. Не нужно подстраиваться. Приехали, попали на пар. Островского 16/3.
20: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
21: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-24-47-41, 16+.

0: телефон и приходи.
1: Звони 5-174-174.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
3: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Beam Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
4: 0+.
3: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Девушка говорит парню: мне важно, чтобы мужчина, который будет рядом со мной, был умнее меня.
2: Ну, я свободно говорю на 6 языках. Я музыкант, я кандидат юридических наук.
1: Фу, зануда.
3: Шуры-муры, я в сепелявых шоу.
4: Не хухры-мухры.
3: В сепелявых шоу, шоу.
4: Шоу, сепелявых.
3: Шоу, сепелявых.
5: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
6: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78, kamacement.ru.
7: Историческая справка.
8: Целая неделя, лето уже пролетело, дамы и господа. Восьмое, представляете, восьмое число. Вот так вот лето и пролетает, понимаете? Вот 8 дней, 7 дней прошло теплых. Что вы успели сделать? Вот Андрей поделился, что ты успел сделать что? Шашлыки, получается?
9: Да, но сам я шашлыком не поделился. Поделился только информацией о том, что вот первые шашлыки в этом году только приготовил. Только, представляешь, в июне успел, в мае не успел.
8: Вот, пожалуйста, всем пожелаю, чтобы вы все успевали, пожалуйста. Это лето, у нас как раз теплая погода, по-моему, устаканится. Но мы об этом чуть попозже расскажем. Пока расскажем про 8 июня в целом. И начнем мы, как и всегда, со всех сторон осматривать этот день. И праздничная сторона прямо перед нашими глазами. Поздравляем с первым же праздником.
9: Красивая сторона праздничная.
8: Вообще, и праздник красивый. Всемирный день океанов, друзья мои. Мы поздравляем всех любителей океанов. Защищать ее надо. Значит, страдает от загрязнения. По оценкам экологов, более 5 триллионов единиц пластикового мусора в данный момент находится в океанах.
9: Ужас.
8: Кто это считает? Как это считали? Я, если честно... Но иногда просто экологи, я теперь всю экологическую информацию подвергаю большому сомнению, потому что эти ребята что-то, оказывается, там любят панику наводить и, оказывается, представляете, любят присасываться к государственным деньгам. Причем не нашим, тьфу-тьфу-тьфу, а к европейским больше. Ну и там зарабатывают не сильно. Ну а в целом, конечно же, надо беречь всегда. Не надо выбрасывать мусор ни в моря, ни в океаны, ни в реки.
9: И хорошие экологи нам нужны все равно.
8: Это точно. Недавно у них праздник, кстати, был. Еще раз поздравляю. Сегодня также еще один праздник. День социального работника в России вообще. Без этих людей мы бы не справились.
9: Да, я даже не знаю, тут на одну чашу весу экологов, вот, социальных работников стоит. Ну, и те нужны, получается.
8: Я бы вообще, конечно, не сравнил.
9: Не взвешивал бы?
8: Не, взвешивать-то взвешивал, но где-нибудь бы в поликлинике на диспансеризации бесплатной. Но в целом, конечно, и те эти люди ценны и важны. Вот, у братьев наших День Республики Карелия сегодня.
9: Ох ты!
8: Все нам братья, я считаю, поэтому и братьями их называют, друзья мои. Вот, напомню о том, что 8 июня 1920 года создана Карельская трудовая коммуна. Это автономное такое объединение областное. Ну а в 1923 году ее преобразовали в автономную Карельскую социалистическую советскую республику.
9: С праздником их поздравляем. А у нас тоже, получается, частичка была. Клуб когда-то назывался коммуна.
8: Да, точно. Коммун. Коммун everybody. День петербургских кошек и котов.
9: Мяу.
8: Спасибо. Вот Андрей, если кто не в курсе.
9: Это я на кошачьих поздравил, да.
8: Просто у Андрея прадед был котом питерским. Понимаете, мой, скорее всего, тоже, судя по тому, что я иногда разговариваю, как кот Матроскин. Бывает. Значит, в 2005 году санкт-петербургский художник из группы «Митьки».
9: Митьки?
8: Есть такие, да. Они установили на карнизе своей мастерской бронзовую скульптуру кошки Тишины Матроскиной.
9: Ага.
8: А еще есть кот Владимир Централкин.
9: Владимир Централкин. Шикарные имена для котов, да.
8: Вот, у нас вообще в Казани номерные коты были бы в таком случае.
9: Во, все, я, короче, сегодня тогда тоже буду ближе к Митькиным. Я буду не Дмитриев, а Дмитриев просто, получается.
8: Дмитриев день, получается.
9: Дмитриев, да.
8: Поздравляю. Из необычных праздников, которые сегодня вообще по миру существуют. Смотри, день радостного утреннего пробуждения.
9: О, оно бывает, оно существует.
8: Вчера вот у меня был, я 11 часов вчера спал. Потому что целую неделю не высыпался. И вчера просто 11 часов как бы пахнул только.
9: Ну, лучше, конечно, как-то разделить, знаешь, поровну на все остальные дни.
8: Ну, это, ну, как, в идеале-то понятно.
9: А тут такой all-in, никуда не надо вставать.
8: Я бы еще спал, если честно, просто надо было вставать уже. Я бы с удовольствием. День пончиков с джемом. Вот эти хрустящие, вот эти вот жирнючие, маслянючие.
9: Они хрустящие, я думал, они мягкие.
8: Пончики, да. Пончики свежие. Только надел свежие пончики, вот только-только, вот горячие прям. Они же хрустящие, Андрей.
9: Да.
8: А внутри мягкие.
9: Я с перемечами путаю, похоже.
8: Перемечи примерно то же самое. Ты сверху так раз, а потом джем раз, и маслечко раз, и так с хрустом раз, и кофеечек с чаечком раз, и слюна. Просто я не завтракал, ребят, поэтому вам хана. День таинственных знаков и предсказаний сегодня. Вот ты веришь в нечто подобное, Андрей?
9: Ну, знаешь, мне кажется, на знаки надо обращать внимание, но в первую очередь на дорожные.
8: Вот, согласен. Вот я вообще полностью с Андреем согласен, вы не представляете, насколько. Ну, и потихонечку перейдем в наш любимый народный календарь. Сегодня у нас очень простой праздник. Называется народный праздник Карполов. Представляете?
9: Ох ты, это как-то с корпоративами связано? Не-не-не-не, я понял, это машине иногда требуется карпремонт вот этот. Движку.
8: Это когда карпремонт требуется от рыбакам. Знаешь, когда в самые дебри на своих нивах они уезжают, потом надо ремонтировать все это дело.
9: Это когда ты плывешь на лодке, и у тебя такой звук сдувающейся лодки.
8: Да, это раз. Это карпремонт нужен, да. Во-вторых, это когда ты в ремонт нивы вкладываешь 500 000 рублей, в итоге ловишь 3 карпов, на рыбалке уезжаешь домой грустный. Тоже как бы карпремонт требуется.
9: Если 3 поймал, уже счастливый уезжаешь, я считаю.
8: Согласен. Смотря какие, конечно, по размеру, но в целом...
9: Вот такие!
8: Да, ну это мы и слышали. С давних времен в этот день на Руси чтили апостола от 70 по имени Карп. Значит, предание у него есть, но мы не об этом сегодня. Давайте вот так. Сегодня мужчины в этот день старались отправиться на рыбалку вообще. Вот. Дело в том, что у нас почему-то его быстро связали с рыболовством, святого имею в виду, и первую выловленную рыбку отпускали, чтобы привлечь удачу и финансовое благополучие. Я прям представляю, мужики тащат 150-килограммовые сама тащит, такие, ну все, мужики, отлично, первую отпускаем. И в обратный сум такой, ничего себе.
9: Представляешь, как им обидно было, если первая была поймана золотой, они такие, вроде золотая, там желание можно загадывать, но нет, первая надо отпустить.
8: Обидно, конечно.
9: А вторая уже башлейка просто.
8: Ну, что, простите?
9: Башлейка.
8: Это, интересно, когда-нибудь расскажешь.
9: Ротан.
8: Есть только на. Если на удочку, друзья мои, первым поклевал именно карп, а не золотая рыбка, то все будут намного счастливее.
9: Да?
8: В этот день карп, это, конечно, нечто невероятное. Вот. Ну и, конечно же, пока мужчины возле рек там тусили, хозяйки пекли румяные караваи, хлебом солью было положено кормить всех членов семьи. Если человек страдал от недуга, ему полагалось на карпов день обязательно погреться на солнце. Так, дожариться, так сказать.
9: Да, вяленый карп, чтобы был.
8: Да, да. Да. Если в этот день рыба бьет хвостом у самой поверхности реки, это к сильной грозе, на самом деле. Ну, а если знатный улов, к деньгам и достатку, если плохой, то к сложному году.
9: И еще как вариант, если хвостом кверху, то получается этот низкий уровень воды, может быть.
8: Спасибо большое.
9: А карп большой не вмещается целиком просто.
8: Согласен. Кстати, если щавель созрел к жаркому лету.
9: Созрел щавель, я видел.
8: Все, спасибо, Андрей. Возможно, ты единственный, кто за этим наблюдает.
9: У нас на даче растет, еще вкусненько же.
8: Если бы не ты, что бы мы делали? Какие исторические события произошли 8 июня, чем знаменатель день, рассказываю. Дальше, в 1783 году в Исландии началось одно из самых мощных и разрушительных лавовых извержений в истории. Вулкан Лаки, ну типа удачливый, с английского переводится, Лаки.
9: Удача была на его стороне, да.
8: 14 кубических километров лавы, как только выплеснул, потом еще и токсическими газами все это дело шлифанул, так сказать. Последствия разрушительно, погибло несколько тысяч человек. Погибло, вот. И на тот момент это 20% населения. Просто 1/5 населения исчезло. Хэштег
9: «Доброе утро,
8: позитив».
9: Утро,
8: да.
9: Не буду про полотную лаву шутить. Так.
8: Мало того, еще следующие несколько зим в Европе были экстремально холодными. То есть, видишь, настолько сильно это отразилось на природе, что тут прям мощное, конечно, было. Ну да ладно, давайте дальше посмотрим. 1869 год. Американский изобретатель Айвс МакГаффи из Чикаго получил патент на улучшенную машину для подметания.
9: Не то, что это машина для подметания.
8: Улучшенную. умную машину. То есть до этого уже была, просто он ее
9: машина
8: улучшил.
9: Машина для подметания. Это пылесос, что ли, он первый придумал, получается?
8: Нет, эта машина называлась «Вихрь». Вот. Но она была, конечно, прообразом современного пылесоса, просто не так сильно была похожа в целом. Но как будто бы неплохо. Значит, приводилось в действие вручную с помощью рукоятки и ременной передачи, создавая воздушный поток для всасывания пыли.
9: Ну вот, пылесос же получается.
8: Ну получается, да. Ну ты рукой же не сейчас не теребонькаешь.
9: Не, ну
8: в
9: иногда
8: целом,
9: бывает.
8: И пылесос в частности.
9: Жизнь семейная, она такая.
8: Ой. 1912 год. Продолжаем. Основан на киностудии Universal Film Manufacturing Company. Со временем просто стал Universal Studios. Это которое то-то-то-то-то-то-то-то-то. Дон-дон. То-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то- песню. Я это даже могу поставить, но мне хочется голос пробить, конечно. Ой, далее, значит, 1948 год. Только закончилась война. 3 года, как закончилась Великая Отечественная. А в Челябинске 40, это закрытый город был, ныне Озерск, под руководством Игоря Курчатова запустили первый в СССР промышленный ядерный реактор А-1.
9: А-1?
8: Да, Влад, бумага, где ты? Вот, смотри.
9: Ну, он только, понимаешь, 4-е поколение же.
8: И вот этот А-1 реактор стал основой для производства плутония, необходимого для первого советского ядерного оружия. Его испытали уже в 1949 году. Это, кстати, к вопросу, почему многие переживают за постройки АЭС ну, в странах, где вообще нет ядерного оружия, потому что когда тебе поставляют вот эти вот стержни, урановые, плутониевые, ну, сейчас, наверное, урановые больше, это сразу же к вопросу о создании грязной ядерной бомбы. Практически сразу в стране это становится доступно.
9: Прям фу, как звучит, грязная ядерная бомба.
8: Грязная моя... Ладно, не буду продолжать. 1949 год. Вышел в свет роман «Антиутопия» Джорджа Оруэлла, 1984. Вот, впоследствии признанный одним из эталонных образцов жанра. Сегодня он входит в десятку самых часто, часто запрещаемых книг в мире. Вот такая вот история. Ну там, да, это просто... Ну, я знаю примерно, о чем идет речь. Роман «Антиутопия». Не знаю, читали вы или нет, но там, в общем, как вам объяснить? Раз в какое-то поколение просто находится молодежь, которая дорывается до этой книги, и они такие: «Он все предсказал!»
9: Ну, у нас много про что так, мне кажется, говорят.
8: Это просто, ну... Я просто не знаю, кто эти люди. Вы в вакууме, что ли, живете? Вы не видите, как мир состоит? Ну да ладно, это моя личная уже какая-то, видимо, штучка началась. Ребятоньки, в общем, 18+, на всякий случай скажем, что эта книжка, в общем, читайте хорошие книги, это всегда полезно. Ну, а мы расскажем, кто родился в этот день, как и всегда. И вот, пожалуйста, 1784 год. Мари Каре, французский кулинар, придворный повар Толерана и Александра I.
9: Татарин немножко, Карим там.
8: Немножечко, да, есть Карим. Камари Карим. Ага. Считается первым знаменитым шеф-поваром, получившим признание за свои кулинарные достижения. Имел громкое и звучное прозвище «Повар королей и король поваров».
9: Мне кажется, он сам себе такое дал прозвище.
8: Это очень крутое прозвище, честно говоря, очень классно. Иван Крамской, родился русский живописец и художественный критик. Кто у нас еще? Пожалуйста. Маргарет Юрсенар. Это французская писательница. Если читал мемуары «Адриады» или «Падение», это она, автор этих исторических романов. Вот. Первая женщина, избранная членом Французской академии, кстати. Вот это. Первая женщина, член Французской академии, получается. Вот, еще раз на всякий случай, зачем ты проговорил?
9: Может, еще разочек?
8: Ну, не надо. Руководитель молодой гвардии родился в Краснодоне с 42 по 43. Герой Советского Союза, к сожалению, посмертно, Олег Кошевой родился. Он организовал сопротивление на оккупированных территориях, занимался распространением листовок и диверсиями. В 43 году, к сожалению, фашистами был расстрелян.
9: Зато у нас улица есть в честь Олега Кошевого в строительном районе.
8: Помните, друзья мои. В этот день родился Владимир Максимчук, один из руководителей ликвидации пожара на Чернобыльской АЭС и герой России. Естественно, возглавлял он тогда действия по тушению пожара, спасал огромное количество людей и даже продолжал работать в сфере гражданской обороны. Очень, представляешь? Великий человек.
9: Это точно.
8: Ну и в продолжении, кто все отмечает дни рождения, но все еще с нами по одной планете находится, друзья мои, сегодня Нэнси Синатра, американская певица и актриса, дочь Фрэнк Синатра, ей 86. «These Boots Are Made For Walking», 66-го года ее хит. Вот, если вы не знаете, ну, что вы, надо знать, а что не знаете-то?
9: Все, теперь знаете.
8: Тим Бёрн, Бернс Ли, английский ученый, изобретатель всемирной паутины ВЕП, так сказать. Вот, именно он концепцию вот этой гипертекстовой системы придумал. Это основа интернета, соответственно.
9: Не, ну, молодец, умный мужик.
8: Да, это абсолютно очень крутой. Джулиан Маргулис, американская актриса по сериалам «Скорая помощь» и «Хорошая жена», известная, ей 60 лет. 49 лет Канье Уэсту!
9: Да ладно?
8: 24 премии Грэмми. Бывший муж Ким Кардашьян. Нынешний супруг, прославившийся своими голыми выходами в свет, Бьянка Цензари у нее сейчас вот такое. Но это легенда уже. 49 лет, с ума сойти, до сих пор.
9: Юбилей скоро.
8: Да, кстати, Канье, позвони. Ну, а мы на этом завершаем историческую справку. Сделайте это день великим для себя, и тогда вы сделаете ее великим для истории человечества. Ну, а мы об этом с удовольствием расскажем в исторической справке.
9: Доброе утро!
8: Yes!
10: Историческая справка.
8: Информация о правах рекламы Бибрадио представляет долгожданную вечеринку «Дачи летний бал», выпускной по-взрослому. У тебя был выпускной?
9: У меня аллергия была тоже. Вот,
8: понимаю, Андрей. Я
9: выпускной тоже был. Возможно, эти два события совпали.
8: Надо... Аллергия на выпускной. Какой кошмар. Друзья мои, ну а с нами вы можете забыть про дневник, потому что вам поставят отличные живые эмоции, смелый флирт, танцы, аттестации, коронация короля и королевы, вечеринки за лучший выпускной наряд. Все в лучших традициях голливудских фильмов и нашей реальности, собственно говоря.
9: Наши фантазии тоже.
8: Ведущие балла Петр и Ярослава. За пультом диджей Айон. И, конечно же, хедлайнер ночи MC Зали.
9: Yeah.
8: Это все он 11 июня. Ресторан Максимилианс. И все это, друзья мои, 18+. Ну, а я напоминаю, что скоро мы разыграем туда пригласительные. Не теряйтесь.
10: Реклама на Бим-радио. Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239 31 31.

0: Билеты уже в продаже.
1: Возрастное ограничение 6+.
2: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 1 по 10 июня лук репчатый 29 рублей за килограмм. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
4: Какой красивый ремонт ванной. Где все это купили?
5: Так в доме сантехники и плитки. Там все и взяли для ванной. Мебель, плитку, сантехнику. По отличным ценам. Дом сантехники и плитки. Казань. Восстание 129.
6: Мам, а я принцесса?
7: Конечно.
6: Платье и короны у меня есть. А где же мой трон?
7: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон – автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
6: Точно! В автокресле я как принцесса на троне.
8: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
9: Спонсор дневного шоу – рабочий полдник ООО «Кузляр».
10: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в «Кузляр». Восстановите зрение в клинике «Кузляр» с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники «Кузляр».
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Всем привет, я Ярослава.
13: А я Петр.
12: И мы приглашаем вас на выпускной, о котором вы могли только мечтать.
13: Ночь и летний бал.
12: Ждем тебя 11 июня в ресторане «Максимилец». Начнем ровно в 20:00.
13: За пультом крутой диджей Айон, а не ваш старшеклассник в спортивке.
12: Крутите бигуди, надевайте лучшие ботинки.
13: Становитесь королем и королевой вечеринки.
12: Там будет MC Зали.
13: Скорее беги, пока билеты не разобрали. Подробности на maximilians.ru.
14: 18+.
15: Соцсети могут прилечь. А БИМ-радио с тобою всегда. 2-930-800.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
2: Черная пятница в садовом центре «Экоплант». Скидки до 90% и точка. Для наших радиослушателей тысячи растений от 199 рублей. Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт «Экоплант3.рф».
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и астропрогноз на сегодня. Овны, с одной стороны, день будет очень увлекательным, а с другой – утомительным. Тельцы, может быть, вам просто повезет, а возможно, вовремя вмешается ваш влиятельный покровитель. Близнецы, чем больше возьмете на себя, тем лучше удастся справиться с делами. Раки, вам будет свойственно специфическое восприятие мира, из-за чего возможны сомнения. Львы, уже к середине дня у некоторых представителей этого знака появится желание отгородиться от мира. Девы, звезды на вашей стороне, а значит, вы можете себе позволить сойти с известной дороги. Весы, примириться с действительностью. Вот ваша программа минимум на день. Скорпионы, любые разговоры с представителями противоположного пола должны быть несерьезными. Стрельцы, трудовой энтузиазм будет далек от совершенства. Работать поможет только чувство долга. Козероги, вам лучше не вести задушевные разговоры, а заняться интересным делом. Может участвовать в игре. Водолеи, вам захочется написать жалобу, высказать претензии, устроить запоздалый разбор полетов. Рыбы, время побед приходится на раннее утро. Последующие часы будут нейтральными. Это был гороскоп на сегодня. Всего доброго.
3: Прогноз погоды на БИМ-радио.
2: Спонсор программы – офтальмологическая клиника «Омикрон». ООО «Глаз Клиник».

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Самый точный прогноз погоды прозвучит прямо сейчас. Андрей, будьте любезны.
2: Любезным быть? Хорошо, постараюсь быть любезным. Плюс 20 в Казани уже. Слабый дождик нам сегодня обещают, правда, с 17 до 19.00. Но вот сейчас пока говорят ясно. Вообще, если посмотреть на погоду на ближайшие 10 дней, ну, слушай, вот плюс 25 сегодня днем обещают. Плюс 24 во вторник, в среду также плюс 24, причем осадков не ожидается. В четверг, пятница, суббота, там еще на потепление пойдет. В четверг плюс 25, в субботу плюс 26, в пятницу плюс 26, а вот в субботу туда плюс 27, в воскресенье тоже плюс 27 и так далее. Ну, в общем, вот 24 это самая холодная дневная температура, так скажем, в ближайшие дни.
1: Она вообще как будто идеальная. Там и не жарко, и при этом тепло, и солнышко есть. Я вчера вот целый день на улице по факту провел, и было очень даже здорово. Еще периодически так облака раз солнце прикрыли, вообще идеально стало.
2: Да-да-да, ну, по всей видимости, я тоже смотрю, облака будут прикрывать, еще даже дождик местами иногда чуть-чуть где-то будет.
1: Ну, это немножечко, конечно, есть. Ну, а мы продолжаем, и, как и всегда, друзья мои, наша вечеринка уже совсем скоро. У нас уже 11 числа с вами все это ожидается. Но сейчас поподробнее и пригласительное разыграем. Внимание!
3: Бывает плохой погоды, бывает плохое настроение, но БИМ все исправит.
4: Ночь и летний бал. Выпускной по-взрослому.
1: Прикольно, конечно, обожаю вообще наши игры. Ночь и летний бал, друзья мои. БИМ-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал», выпускной по-взрослому. Все как и всегда, друзья мои. Отличный выпускной поставят тебе отлично в твой дневник, хотя ты можешь об этом забыть. Дневников не будет, на тебя просто посмотрят, скажут: «Круто! Отлично! Молодец!» Ведущие бал Петр и Ярослав. Именно они выберут короля и королеву вечеринки за лучший выпускной наряд и будут награждать. Живые эмоции, смелый флирт и танцы. В танцах вас поддержат на пульте диджей Айон и, конечно же, хедлайнер ночи MC Зали. 11 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20.00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио. А подробности maximilians.ru 18+. Друзья, ну давайте что ли сегодня немножечко разыграем. У нас есть очень простой вещь я предлагаю, Андрей.
2: Это какое?
1: Смотри, ну выпускные же разные бывают.
2: Ну разные бывают, да.
1: Сегодня я предлагаю вот услышать мелодию нашим слушателям и угадать, как она называется правильно. Это танец, надо угадать танец, как называется. Мы будем собирать ваши правильные ответы в Макси плюс 7 9 8 2 4 2 102 8. Давай трем отдадим сегодня.
2: Три победителя,
1: очень
2: три
1: щедрый.
2: Пригласительных.
1: Три пригласительных, я предлагаю выбрать тебе цифры, то есть под
2: давай,
1: номером.
2: Я уже все придумал. Ну-ка, ну. Выходные навеяли, тем более. Давай, 6-7 и то, что посерединке.
1: 6-7 и посередине 6.5.
2: 8 пусть будет тогда.
1: 6-7-8,
2: прям по порядочку.
1: Итак, дорогие мои, все, внимание, сейчас ответы только в Максе. 6-7-8, именно такие номера сегодня победят. Как называется танец, который мы все вместе с вами исполняли вот под эту музычку, друзья?
2: Смотри, что руки задергали сами прям. Оп.
1: И раз, два, три, четыре. Оп.
2: Проветриваем подмышки.
1: Давай. Вперед, вперед. Я не знаю, я у кого-то... У меня полное чувство ностальгии. Мой выпускной в детском саду был вот примерно такой.
2: Ой, разгулялись вы, конечно.
1: Андрей, а у вас там... Вы сообщения читаете? Там
2: их очень много уже прошло. Я думаю, и 6-й, и 7-й, и 8-й, и, может быть, даже 88-й прошел уже.
1: Что тогда, стопнем пока, что ли?
2: Так, какая
1: или пока
2: песня?
1: Есть? Это... Ну, если стопнем, то, конечно же, это танец маленьких утят. Я не знаю, слов. На самом деле, только что понял. Вот, я сейчас. Вот такая, например, была. Смотрите. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Танец маленьких утят!
2: На-на-на-на.
1: Как бы две собаки с тобой старые. Подбабажи. Итак, друзья, танец маленьких утят. Если вы написали именно так, вы молодцы. 6, 7, 8. Сейчас мы как вам напишем. И получается, что вы победили. Поздравляем и ждем вас на вечеринке ночи и летний бал.
5: Всем привет, я Ярослава.
6: А я Петр.
5: И мы приглашаем вас на выпускной, о котором вы могли только мечтать.
6: Ночь и летний бал.
5: Ждем тебя 11 июня в ресторане «Максимилианс». Начинаем ровно в 20.00.
6: За пультом крутой диджей Айон, а не ваш старшеклассник в спортивке.
5: Крутите бигуди, надевайте лучшие ботинки.
6: Становитесь королем и королевой вечеринки.
5: Там будет MC Зали.
6: Скорее беги, пока билеты не разобрали. Подробности на maximilians.ru. 18+.
4: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
7: Спонсор программы «Золотые хиты» ООО «МБ Канавто».
8: Июнь – пора новых маршрутов. Каждое путешествие будет комфортным вместе с «Канавто» с пробегом. Более 1000 авто в наличии и новые поступления каждый день. Весь июнь скидки на покупку авто с пробегом и первое ТО в подарок. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. Не оферта, подарок первое ТО включает в себя замену масла ДВС, замену масляного фильтра. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. Количество подарков ограничено. Подробности по телефону 230 30 30.

0: Утромены на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
1: Ой, вот нам тут, слушайте, по поводу вечеринок отзыв, какой классный вообще прилетел. Вот нам Татьяна, наша победительница, которая тоже получила пригласительный, пишет: спасибо за вечеринку. Вечер Сан-Ремо удался, был огонь, очень весело, атмосферно, давно так не отдыхали. В общем, друзья мои, приходите, вот кто-то из нас троих, трех победителей сегодня также отправится у нас. Куда вы могли подумать? А на следующую вечеринку, которая уже 11 числа состоится, это, естественно, ночь и летний бал. Итак, Андрей, я правильно понимаю, вот я трех вижу, да, у нас сегодня.
2: Самые верхние, да, я их закрепил.
1: Мы им уже написали, в общем, Эмил, Григорий, Лейсан, мы вас поздравляем от всей души и добро пожаловать, конечно же, в на вечеринку. А Петр и Ярослав, думаю, вам будут безумно рады. Ну, а мы что? Мы люди простые с тобой. Давай посмотрим, что у нас есть по новостям.
2: Давай.
1: Итак, в России предложили продлить рабочий день детских садов до 12 часов.
2: Ночи?
1: Чтобы родители успевали забирать детей после работы. Инициатор уточнил: сначала необходимо повысить зарплату воспитателя. Спасибо, низкий поклон вам, конечно. Ну, нет, серьезно. Алло, до 12 часов. Это надо вводить сколько уже? Просто круглосуточный детский сад, что давайте тогда делать? Ну,
2: получается так, да.
1: Вот просто
2: вы хотите ребенок в лагерь на все детство отдать просто?
1: Ну, типа того получается. Слушай, невероятно, конечно. Это да-да, вы правильно, кстати, услышали. До 12 часов. Ну, типа, смотрите, детские сады должны работать 12 часов в день, сказал Грипп.
2: А, я уже думал, до 12 часов ночи реально. Оказывается, 12 часов, в смысле, он в целом работает должен. Там, я не знаю, в 7 начинает, в 7 заканчивает примерно.
1: Ну, да-да, видишь, как новость-то построена. Если что, Грипп — это секретарь Общественной палаты России, Владислав Грипп.
2: Да?
1: Да, у него такой. Поэтому вы не подумайте, я не сошел с ума, на самом деле. Ну вот он так говорит: если с 8 работает детский сад, то до 20.00, если с 7.30 до 19.30, и зарплату повышаем воспитателям.
2: А я уж испугался, думал, ты опять с какими грибами начал разговаривать.
1: Тут? Нет, конечно, вы еще. Я человек адекватный, тем более после того раза, Андрей. Я, кстати, больше не стараюсь не взаимодействовать, так сказать.
2: По грибы, по ягоды не хожу без людей, знающих, да?
1: Я вообще, кстати, меня это очень пугает, если честно. Ну, детский сад, слушайте, ну как вот... давай так, приходишь... Вообще, детский сад — это идеальный день для любого человека. Смотрите, вы куда-то приходите, а вас нянечка и два воспитателя или один воспитатель о вас заботится. Вас первым делом вы играете, потом садитесь на завтрак, вам дают кашу, булку с маслом, какао или чай. Вы это все едите, потом целый день вы играете сначала тут, внутри, потом в 12 вас уводят гулять, вы 3 часа там гуляете.
2: Там музыкальное занятие, подожди, а зарядка, вот это все.
1: Да, да, ну это все тоже там же, это все вход.
2: All inclusive. Порисовать и поиграть, понимаете? Можно, да.
1: Потом вы гуляете с 12, по-моему, до 3 тихий час. Или там во сколько он, я, если честно, и не помню уже ничего. Потом вы просыпаетесь, вам сразу полдник выкатывают, ешьте, пожалуйста.
2: Полдник еще что-нибудь вкусненькое, скорее всего.
1: Обязательно. Потом вы опять играете, ужин. У вас был ужин? Я не помню, был ужин. Есть ужин?
2: У меня мама в детском садике работала, поэтому я уже с обеда уходил практически.
1: Ребят, а есть ужин или я гоню? По-моему, я гоню, да? Ладно,
2: не, нормально, если... ужин, потом еще с гитаркой к костру все выходят.
1: Да, и у нас такой садик был. Печенебельный. В общем, ребятоньки, детский сад, по-моему, в этой неделе. Я бы сейчас с удовольствием. Тихий час днем на 2-3 часа. Ничего себе. Да, конечно, я бы с удовольствием.
2: Вот причем дети не хотят спать, а взрослые сейчас за счастье.
1: С удовольствием.
2: Если бы оплачиваемые эти пару часов были.
1: Да вообще это взрослые жизнь, она такая сложная. Иногда, на самом деле, эта жизнь нас в такие ситуации вкатывает, где мы сами не можем справиться, и тогда нам нужны помощники. И вот об одной такой помощнице хотим рассказать. На правах рекламы информация от спонсора шоу «Утромены» — юрист и финансовый эксперт Халиуллина Регина Рафаэлевна. Долги давят? Юрист Регина Халиуллина помогает в решении любых юридических вопросов. Звоните 212-13-18, 212-13-18. Первичная консультация бесплатно. Подписывайтесь на канал «Просто в законе» в МАКС 12+.
3: Утромены сделают твое утро. Реклама на Бим-радио. Пляж Ривьера – ваш личный оазис в центре знойного города. Взбодрись в освежающем каскаде бассейнов. Насладись отдыхом на шезлонгах в тени и охлаждающими лимонадами. Подари себе курортный отдых уже сегодня. ООО «Аквапарк Субар». УГРН 112-169-003-3255-0+.
4: Отец, чем будем новую беседку красить?
5: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом «Пинотекс» красил. Уже 12 лет прошло, а все как новый.
4: Он теперь «Омнитекс» называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
3: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум» на журналистов 62.
6: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в «Мазапарк». Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. «Мазапарк». Мазита Гафури, 46.

0: «Клиника, смотри». Офтальмология для всей семьи.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые. Новые знакомства и море впечатлений.
3: 211-00-73-0+.
4: Где участок выбрать?
5: Какой фундамент?
4: Какой кирпич?
5: Сколько это вообще стоит?
6: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
7: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
8: БИМ-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с БИМ-радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали. I'm gonna die.

0: 9 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20.00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи летних бал, ночи бал, ночи бал.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: А вы продаете рекламу?
3: Нет, просто даем послушать.
2: Красивая. 2-930-800.
4: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: на Бим-радио. Спонсор программы ООО «Октава».
1: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
2: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
1: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный спортзал только для жильцов.
2: А метро далеко?
1: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
3: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
4: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
5: А в данный момент в Казани 4 балла. Улица Петра Витра лидирует по крупнейшим пробкам. От улицы Дементьева до Фатых Амирхана 11 минут. Габдулы Тукаева вот рядышком с нами. От площади Вахитова до Салих Сайдашева 8 минут. Обжалилова от Шмидта до Ершова те же 8 минут. Проспект Победы от Аграрной до остановки строительной фирмы «Тектоник». Отличный танец 7 минут. Вишневского от Яники Амирхана до Николая Ершова 6 минут. В общем, интересно. Мосты там свободны, кроме неожиданно Миллениума. В сторону центра 4 балла. Давайте посмотрим, что там происходит. Дорожная работы. Там вот мост, под мосточком делают сейчас ремонт. Там все что-то счищают, что-то красят, что-то там делают мощно прям. И там со всех сторон, в общем, когда вы и к Ершову подъезжаете, да, и с стороны Вишневского, и со стороны Миллениума, там придется, конечно, чуточку постоять. Вот. Я, кстати, к великому счастью, не вижу ни одного дорожно-транспортного происшествия.
6: Что есть, ведь они на перекрестке Большая Крыловка, Вахитова, есть значок о том, что там ДТП. Но вообще писали о том, что там что-то провода с ними да. случилось. В общем, сорвали, оторвали.
5: Точно,
6: вместо,
5: точно.
6: Вместе с днем календаря, по всей видимости. И на Горьковском шоссе еще отметочка была у ДТП.
5: Вот, а на Горьковском я до туда... Очень странно, кстати, я вот прибавляю. Я вижу, что там есть действительно въезд в город, там есть ДТП, а отметочки не вижу, хотя бы на облял.
6: А у меня
5: карту.
6: Тоже пропало, да.
5: Вот ведь как. А там все может быть, друзья мои. Себя берегите, мы переходим в нашу любимую викторину. Сейчас прямая трансляция ВК запустится. Не пропустите.
0: Дёвые заметки на Бим-радио. Утромены могут сделать тебя богаче на 10 тысяч рублей. Каждый будний день в 7.50 проект «Утромани», где эрудиция приносит деньги. Хотите попробовать свои силы? Отправляйте заявку, приходите в эфир и выигрывайте. Подробности в прямом эфире и на bimradio.ru.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Спонсор игры «Утромани» Посмолин Алексей Игоревич, баня «Деревенька». «Деревеньки» — новое расписание коллективных паров теперь каждый час. Не нужно подстраиваться. Приехали, попали на пар. Островского, 16/3. С огромным удовольствием представляем вашему вниманию сегодняшнего участника. Зовут его Ильшат Герфанов. Ильшат, доброе утро!
7: Доброе утро!
5: Добро пожаловать, Ильшат, ты уже у нас был.
7: Да, был.
5: Как
7: был,
5: давно был, это был, напомни, пожалуйста.
7: Где-то, наверное, как раз год назад
5: был. Ой, вообще, отличная традиция, раз в год приходить. Приходи чаще, мы будем ждать. Ну, за этот год что-то новенькое, что-то, может быть, случилось, приключилось, или все так, все
7: да,
5: хорошо?
7: Да, в общем-то, все так же.
5: Ну, и самое
7: так
5: главное.
7: Работаем.
5: Ну, расскажи тогда, кто за тебя сегодня будет болеть?
7: Слушай, не знаю, я особо никому не говорил. Наверное, может, друзья, которые меня слышат, будут меня
5: есть,
7: поддерживать.
5: Есть, дамы и господа, вы узнали, Ильшат, да, милости просим не только нам в эфир, да, который вы сейчас прям слушаете, а прямая трансляция ВКонтакте. Вы можете воочию наблюдать, как будет происходить сегодняшняя наша игра. Андрей ее, с удовольствием, ведет.
6: Да, конечно, и болеть мы тоже будем за вас.
7: Отлично, спасибо. Да.
5: Вот, а у нас в целом без изменений, у нас все очень легко. 5 вопросов впереди на разные денежные суммы, на 100, на 500, на 1000, на 3000, на 10 тысяч рублей, соответственно. 100 рублей сумма не сгораем. После правильных ответов можно забрать заработанные деньги. В общем, все точно так же. Поэтому, Ильшат, пожелаем удачи.
7: Спасибо.
5: Давай тогда будем задавать тебе первый вопрос на 100 рублей. Погнали!
0: Утромани.
5: Вот есть такой смешной рисунок, он похож на настоящий, но так немножко искажен в смешном формате. На
7: улице. Шарш.
5: И это абсолютно верно. Шарш принимается.
0: Утромены утроманят.
5: Вы узнали, Ильшат, да, милости просим не только нам в эфир, да, который вы сейчас прям слушаете, а прямая трансляция ВКонтакте. Вы можете воочию наблюдать, как будет происходить сегодняшняя наша игра. Андрей ее, с удовольствием, ведет.
6: Да, конечно, и болеть мы тоже будем за вас.
7: Отлично, спасибо. Да.
5: Вот, а у нас в целом без изменений, у нас все очень легко. 5 вопросов впереди на разные денежные суммы, на 100, на 500, на 1000, на 3000, на 10 тысяч рублей, соответственно. 100 рублей сумма несгораемая, после правильных ответов можно забрать заработанные деньги. В общем, все точно так же, поэтому, Ильшат, пожелаем удачи.
7: Спасибо.
5: Давай тогда будем задавать тебе первый вопрос на 100 рублей. Погнали!
0: Утромани.
5: Вот есть такой смешной рисунок. Он похож на настоящий, но так немножко искажен в смешном формате. На улице.
7: Шарш.
5: И это абсолютно верно. Шарш принимается.
0: Утромены. Утроманят.
5: Сколько денег ты в прошлый раз забрал?

0: Вот есть такой смешной рисунок. Он похож на настоящий, но так немножко искажен в смешном формате. На
1: улице. Шарш.
0: И это абсолютно верно. Шарш принимается.
2: Утромены. Утроманят.
0: Сколько денег ты в прошлый раз забрал у нас?
1: Я, по-моему, на пятом вопросе остановился.
0: Очень хорошо.
3: То есть забрали 3000 рублей, получается?
1: Не, не забрал.
3: А, остановились после того, как мы задали.
1: Да, просто я остановился на том, что я просто не ответил на него.
3: Все. Вопрос сам остановил, получается. Так, ну что, на 500 рублей задаю вопрос.
0: Yes. Внимание, вопрос.
3: Довольно коротенький вопрос на 500 рублей у нас сегодня. Назовите фамилию Наполеона.
1: Бонапарт.
0: Ну все, видишь, 500 рублей.
2: Утромены. Утроманят.
0: Прекрасно, идем. Отлично. Дальше тянуть тоже не вижу смысла. Вопрос на 1000. Вот так вот прозвучит. Как называется? Четырехструнный музыкальный инструмент. По форме напоминает гитару. В переводе с гавайского — прыгающая блоха. Ну, короче, такая маленькая такая гитарка.
1: Укулеле.
0: И это 1000 рублей заработано.
2: Утромены. Утроманят.
0: Прекрасно! Вот и вопрос на 3000 рублей подъехал. Ну что ж, у нас, друзья мои, финишная прямая. Наблюдаем, быстро идем, очень нравится. Андрей, вы готовы?
3: Ну, сейчас вопросы уже посложнее будут, я готов.
0: Внимание, вопрос на 3000.
3: Какой цветок является национальным символом Италии?
1: Италия?
3: Да. Опять Сан-Ремо вспомнил, смотри.
0: Да, кстати, нам тут тоже слушатель написал, говорит, слушайте, вообще, говорит, круто на позапрошлой вечеринке, говорит, тусили, было красиво, и приз выиграл, и с девочкой классной познакомился, до сих пор теплые воспоминания. Прикиньте, ну вот так вот, вот это наши вечеринки, друзья мои. Это я специально, Эльшат, говорю, чтобы это, ты пока подумал, там, туда-сюда.
1: Да, ну, наоборот, я вот вас сейчас слушал и в другую, как будто, сторону ушел, как я тоже тусовался на вечеринке, то есть об этом начал думать, они обитали.
0: Прости, Эльшат, не хотели тебя отвлекать.
3: Давайте вас вернем, да, еще раз. Какой цветок является национальным символом Италии?
1: Так. Это тюльпан или роза? Скорее всего. Так. Я сейчас пытаюсь представить какие-то итальянские орнаменты. Что там может быть?
0: Так.
1: Лилия. В небе. Так. Какие еще цветки могут быть? Итальянцы, скорее всего, что-то красное, наверное.
0: Итальяно. Белла чао.
3: Мы бы с большим удовольствием подсказали, но...
0: Да, вот, просто вопрос на трешку. Тут даже очень...
1: Да. Нет, окей. Ну, я буду просто, наверное, пальцем в небо сейчас тыкать.
0: Так.
3: Лучше цветком в небо получается.
1: Да? Ничего вспомнить прям такого итальянского не могу, никакого цветка. А давайте ответим, пусть это будет роза. Потому что итальянцы, они такие жгучие, такие, знаете, люди средиземноморские.
0: Красная ты имеешь.
1: Красная такая. Ну, конечно, жгучая. Больше это испанская, наверное, тема, а не итальянская. А итальянская, наверное, блин, ну, тоже сейчас сам себя в другую сторону опять увел.
0: Так. Что-то ваш ответ.
1: Лилия.
0: Так, лилия.
3: Так неожиданно, да?
1: Да, я почему-то так подумал.
0: А почему лилия?
3: Может, у вас супругу так зовут?
1: Нет, меня не зовут так.
3: Меня просто так зовут.
1: Хорошо, давай роза, пусть будет роза. Ладно, я уже подумал, что роза, пусть будет роза. Красная роза.
0: Красная роза.
1: Да.
0: Хорошо. Принимаем этот вариант ответа. Давайте разбираться. Внимание. Вот удивительно. Если мы вот про Испанию говорим, что они такие жгучие, мощные, классные, то в этом случае итальянцы себя открывают с другой стороны, потому что цветок этот, он белого цвета. Символизирует он чистоту и даже связь с Богом. А белый цвет, он ассоциируется с непорочностью. Ассоциируется он с непорочной даже Девой Марией. И национальным символом Италии является белая, ну ты прикинь, Эльшат, лилия. Прикинь!
2: Утромены утроманят.
0: И вот мы как в заложниках. Я вот слышу, я тебе никак не могу подсказать. Я прям такой...
3: Мне теперь даже кажется, что это я сбил. Это так неожиданно. Лилии пришли просто.
1: Ну да.
3: И неожиданно от нее ушли.

0: Ну, слушай, трешечка. Ну, ладно. Давай так, в этот раз договорим. Во-первых, у нас все-таки есть у нас изменения, о которых мы тебе не сказали. Это 100 рублей у нас теперь, Андрей, передайте, пожалуйста. 100 рублей у нас теперь сувенирные, с нашими подписями, с печатью, которую можно сохранить. Это раз. Во-вторых, год нам надо не ждать, потому что мы тебя будем ждать еще. Приходи обязательно. Ну, давай этим летом хотя бы, что ли, мы тебя будем дожидаться, потому что есть полное ощущение, что за десяткой ты абсолютно точно доберешься. Ну, по крайней мере, у меня прям есть такая чуйка. Поэтому будем от тебя очень сильно ждать. Ну и теперь, конечно, к тебе. Можете передавать привет, Ришат, прямо сейчас. Прошу тебя.
1: Да, передай привет всем моим друзьям. Возможно, кто-то из семьи меня слушает. Хотя это очень вряд ли. Так рано они не встают обычно. Ну и, в общем, всем казанцам всем большой привет.
2: Давай еще всем лилям передадим привет.
1: Всем лилям, да. Всем лилям, особенно лилям.
2: Розам тоже.
0: Особенно белым.
1: Особенно белым, да. Вот, большой привет. И всем итальянцам, в общем-то, тоже вряд ли кто же они слушает, но тоже большой привет. В общем, всем большой привет. Хорошей недели, хорошего понедельника. В общем...
0: Видите, друзья мои, посмотрите, послушайте, как разговаривает Ришат, и что он говорит. Понимаете, умный человек с чувством юмора. В отношениях, Ришат, или...
1: Я жена, да.
0: Да, жена, все. Ну, девчонки, ну все, раньше надо было. Мы тебя будем обязательно ждать, приходи к нам, друзья мои, тоже вас приглашаем. Приходите, оставляйте заявки, пишите, если вдруг есть какие-то проблемы с заявками, мы вам с удовольствием пришлем. Номер, знаете, плюс 792-7242-1028. Деньги вас ждут.
3: Утро мани. Никаких шуток. Только реальные деньги. Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим радио. Клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering. Logos Auto. Специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань. Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
4: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим радио. В сентябре появится первая российская вакцина против аллергии на пыльцу березы. По результатам предварительных оценок экспертов, препарат демонстрирует высокий уровень безопасности и хорошую переносимость пациентами. В Совете Федерации выступили с инициативой создания на предприятиях специальных служб знакомств для сотрудников. По мнению инициаторов предложения, целесообразно также организовывать тематические вечера для одиноких работников и оказывать содействие в построении личных отношений. Авторы отметили, что именно в такой обстановке часто зарождаются знакомства, которые впоследствии могут привести к созданию семьи, и призвали уделять этому направлению особое внимание. По данным исследования, большинство российских школьников выбирают технические специальности, в том числе IT-отрасль. Гуманитарные направления интересуют 15%, а естественные науки – лишь 5%. После 9 класса более половины планируют остаться в школе, почти 40% пойдут в СПО. При этом 40% боятся ошибиться с профессией, а 25% не поступить туда, куда хотели. С вами были новости на Бим Радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет легким.

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС Авто с пробегом.
2: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита», клиника Муратова.
3: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника Муратова. Вы в надежных руках. Сердце Казани, Островского 67.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Твой участок у озера и леса в 25 минутах от центра Казани. Азарино. Ближе, чем кажется.
6: Ресторан «Максимилианс» представляет 25 июня в честь дня рождения ресторана «Коста Ла Коста». Подробности на «Максимилианс.ру».

0: Казань, Восстание 129.
1: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207 10 35 207 10 35.
2: Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
3: Всем привет, я Ярослава.
4: А я Петр.
3: И мы приглашаем вас на выпускной, о котором вы могли только мечтать.
4: Ночь и летний бал.
3: Ждем тебя 11 июня в ресторане «Максимилиц». Начнем ровно в 20.00.
4: За пультом крутой диджей Айон, а не ваш старшеклассник в спортивке.
3: Крутите бигуди, надевайте лучшие ботинки.
4: Становитесь королем и королевой вечеринки.
3: Там будет MC Зали.
4: Скорее беги, пока билеты не разобрали. Подробности на maximilians.ru.
3: 18+.
5: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
6: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Beam Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. Сейчас 2-930-800.
7: 0+.
6: Реклама на радио хорошо. Реклама на Beam Radio еще лучше. 2-930-800.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Луна, деточка, это обратная сторона Солнца. Да.
2: Да, Луна. Солнце пилявых.
3: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. kamacement.ru.
5: Шоу «Утро мэны» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
6: Товарищи водители, здравствуйте. Сейчас будем обращаться к вам, потому что у нас тут такое вообще есть невероятное уточнение для всех. В общем, друзья мои, тут «Автодор» решил о нас позаботиться. Вот, и он...
7: «Автодор» — это не автоматическая дверь, если что.
6: Да ты что?
7: Ну, утро просто решил пояснить.
6: Слушай, ну тогда я, наверное,
7: поеду. Я всегда поясняю за свои слова. За твои тоже.
6: Кто-то «Бригаду», что ли, посмотрел? Я всегда отвечаю за свои слова. Ну так вот, значит, что мы вашему вниманию хотим предложить? Прямо сейчас... Извините, просто грузится, потому что, ну, вы знаете, сейчас же, ну, век такой, то, что должно хорошо работать, все работает, ну, так себе. Так вот, погнали, значит, смотрите. «Автодор» начнет рассылать смс и звонить уставшим водителям. Вот, понимаете, как интересно?
7: А если нету вот этой беспроводной гарнитуры никакой и громкой связи, блютуза там нет тоже в автомобиле, это что, отвлекать прям за рулем, что ли, будут звонить-то?
6: Да, у тебя громкая связь же есть на телефоне.
7: Ты еще трубку брать не будешь, получается, от них? Не получается.
6: Не знаю.
7: Чтобы не нарушить правила.
6: Тут, смотрите, значит, пока, в общем, в чем прикол? Прикол, то есть, молодежь ничего.
7: Ну, ты прям мало уже стал.
6: Спасибо, Андрей. А, прямо, да, седые волосы сами выпадают.
7: Окрасились, наоборот.
6: Да. Значит, дело в том, что на ПМФ, на вот этом огромном петербургском экономическом форуме, председатель правления «Автодора» Вячеслав Петушенко.
7: Угу.
6: И просто помолчу, там никаких комментариев не будет по его фамилии. Разрабатывает, значит, госкомпания «Автодор» и систему, которая будет автоматически выявлять уставших водителей. То есть система будет видеть машины, которые, к примеру, виляют на дорогах, да, или долго едут без остановки, вот они по камерам это видят. Вот. И дальше господин Петушенко пояснил: а мы же всех видим. По номеру есть информация. Даже немножко как будто угроза, да? Есть такое немножечко ощущение. Вот. Ну а дальше, соответственно, если система это видит, она будет делать дозвоны или писать смс, мол, привет, спишь? Один здесь отдыхаешь. Смотри, не отдохни в кювете.
7: Не, ну может быть, конечно, в этом что-то полезное есть. У меня было такое, знаешь, не «Автодор», конечно, мне звонил, один из представителей шерингов, каршерингов мне звонил просто. Говорит, вы превышаете скорость, прекратите это дело.
6: Серьезно?
7: Да, было такое. Ну, это где-то в начале еще было.
6: А сейчас...
7: Потом они уже не звонят, они уже доверяют мне просто.
6: Все,
7: да, Андрей. Я не нарушаю. Это же просто случайно было разочек, может быть.
6: Андрей хорош, конечно, черт побери, молодец. Вот, а как вы к этому относитесь, уважаемые слушатели? Вообще, были ли у вас случаи? У меня, если честно, вот это самое страшное на трассе у водителя, самое страшное. Это вот ты едешь, и все, и ты видишь дорогу, все классно, идеальная видимость, все круто, ты едешь, а потом понимаешь, что дорогу-то ты видишь, а глаза у тебя закрыты в этот момент. У тебя было хоть раз такое?
7: Нет.
6: Фантазия дорисовывает. Это самое страшное. Если я такое, я ловил такое буквально два раза, как только я это ловил, сразу же съезжаю и останавливаюсь, потому что понимаю, что вот не все, не удерживаю уже всю ситуацию. Вот это, ну, это буквально, ты условно на секунду закрываешь глаза, но вот этот страх, он остается. Это страшное дело, я тебе скажу, конечно.
7: Нет, я, видимо, не так легко засыпаю, может быть. Но вот за рулем ни разу такого у меня не было. Неоднократно слышал подобные истории от истории. Даже ДТП было, ну, к счастью, не прям серьезное, но это наш с тобой общий знакомый, кстати говоря.
6: Ты куда-то...
7: Уснул по пути из Волжска.
6: Вот. А ты куда-то ездил на дачу? дальняк, вот так, чтобы вот прям вот...
7: Ну, я до Москвы ездил, жестко. Обратно ездил, в Тольятти катался тоже за рулем.
6: Хотел ли ты спать при этом? Или ты просто утром проснулся и словно уехал?
7: Нет, ну, что касается Москвы и Тольятти, вот эти прям самые дальние расстояния, прям в ночь мы не ехали. То есть рано утром поехали для того, чтобы чуть-чуть поспать перед этим все-таки. Ну, в ночное время тоже ездил, но здесь больше по Татарстану. И как-то, ну, знаешь, так это, держал себя в тонусе, но бодренько.
6: Бывает, бывает. Ну, так, до такого, конечно, лучше не доводить. Будьте как Андрей, едьте спокойно, получайте удовольствие и без этих всяких историй. Потому что это действительно неприятная вещь, на самом деле. Так, есть еще один вопрос. Вот. Едешь, и столбы дорогу перебегают. Еще вот такая штука. Я еще помню...
7: Это страшно звучит.
6: Слушатель наш пишет. А еще, прикиньте, есть такая штука. Вот помните, раньше фильм был такой, назывался он «Черный пес». Вот. Это про Пидиди. Нет, ладно, подождите. Пока я не выставлю. Вот, смотрите, слушатели прислали, да? Однажды уснул за рулем, Дмитрий пишет, однажды уснул за рулем в стоячей машине на железнодорожном переезде, пока ждал приезжающий поезд. Проснулся через 20 минут, а там все так же красный. Наверное, каково было ваше удивление, да? Вот, пожалуйста. Еще вот Дмитрий написал, получается, да? Он пишет. Однажды, говорит, на светофоре уснул, встал на красном и уснул. Вот такое тоже бывает. Кстати, мой самый любимый вот этот ролик был похож тоже в машине. Там человек на обед выбежал в машину поспать вот эти полчаса. Вот. И там прям видно, он засыпает, просыпается уже вечером. Он, оказывается, он просто вышел в обед и не вернулся на работу, получается. Он в машине проснулся, такой, нет, нет, черт, нет! Вот так.
7: И на работу такой идет в надежде, что осталось это незамечено.
6: Да. Такие вот дела, конечно.
7: Вот Марс тоже задается вопросом, кстати, а как СМС-то читать за рулем? Или это акция с ГИБДД? Получи СМС с оповещением бесплатно, плюс штраф в подарок.
6: Почему? Ну, у вас... А, все, я понял. Я понял, почему у меня это не вызывает вопрос. Просто дело в том, что у меня телефон на магните висит на панели, и все, что туда приходит, я просто вижу краем глаза. Mm-hmm. Вот, то есть я вижу все, что приходит. Даже
7: я вижу могу. Этот край глаза, который видит этот
6: да, край. Да, у меня даже край глаза классно видит. Поэтому, да, у меня вопросов нет. А так, да, конечно. Если у вас... Ну, просто берете телефон, так взглянули на секундочку и убрали. Вот, может быть. Вот. Тем более, уж не знаю.
7: Ну, я бы вообще, знаешь, так, где-то... Ну, вообще, инициатива очень даже хорошая и полезная, я так думаю. И можно, ну, будущие наши трассы предусматривать так, что если вот чувствуется, что где-то какая-то машина как-то странно едет, нет доверия к водителю, там освещение как-то начинает резко прибавляться или моргать,
6: да,
7: что-нибудь такое.
6: Да, музыка классно включается.
7: Музыка классная включается, да. Такая проекция на небе, проекция в виде ангелов появляется, я не знаю. Ну, ангелы-спасители, в смысле.
6: Как же вот эти вот страшные, странные надписи, вот это вот «Тебя ждут дома», и там страшно нарисованные такие, именно нарисованные. Вот, или выгоревшие там жена и ребенок. И ты каждый раз дергаешься, кто меня ждет, кто эти люди вообще, почему они меня ждут? Дом у меня, почему ждут эти непонятные
7: я
6: люди?
7: Я только уехал, они меня уже ждут.
6: Поэтому да, в общем, ребятоньки, что хочу сказать, вы себя, пожалуйста, берегите, да, особенно те, кто постоянно за рулем, вот, мы вас любим, вот, хорошо было, конечно, с вами, вот, значит, по поводу «Черного пса». Вот нас тут спрашивают, что за... Короче, был фильм такой «Черный пес» назывался. Там как раз про дальнобойщиков. У них было поверье, что к ним, прикиньте, выбегает, короче, черный пес, и тогда у тебя машина улетает в кювет. Что-то такое. Я припоминаю, кто смотрел 18+, напишите, пожалуйста. Вот, шокер в сиденье лучше всего, говорит господин Враг. Засыпаешь, «Автодор», смс-очку присылает на шокер. Раз тебя! Прям в пятую точку. И все. И бодрость на ближайшие 400 километров обеспечен. Вот это я понимаю. Господин Враг, вас надо. Давайте в «Автодор». Хотите руководить?
8: Утромены сделают твое утро.

0: Суперменами. Не надорвите животики. Необходима консультация юмориста.
1: Так, у нас есть отличная новость для тех, кто планирует детей, потому что, значит так, отцовский капитал хотят ввести в России.
2: То есть материнский капитал уже есть, теперь отцовский капитал.
1: Ну, конечно, да, потому что часто мы что слышим? Приходит мат-капитал в семью, и твоя, например, ну, условная, там, у вас ваша супруга говорит, так это мат-капитал, там даже написано мат-капитал, материнский капитал. Угу. Ты куда пасть свою разъявил? Ты, иди работай. Ну, это в очень таких интересных семьях, я не про всех, конечно.
2: И на почве этого решили сделать...
1: отцовский капитал, конечно.
2: Ну, кстати, его предлагаю, знаешь, не перечислять на карту, а его в виде заначки где-то прятать просто и все.
1: Да, вы приезжаете и сразу там уже все, оп, и...
2: забираете прекрасно. Его где-то, да?
1: Да, типа того получается. Значит, ну, тут ну, на всякий случай немножко информации. Председатель комиссии общественной палаты РФ Сергей Рыбальченко предложил ввести в России отцовский капитал в размере 2 миллионов рублей. Но предлагается выплачивать его семьям, в которых трое и более детей родились в одном браке. Очень важный момент. И по мнению Рыбальченко, это поможет поддержать многодетные семьи и стимулировать жилищное строительство.
2: Поддержать отцов поможет еще.
1: Да, конечно. Вы знаете, сколько рыбалка стоит?
2: Дорого.
1: 2 миллиона примерно хватит, наверное. Примерно.
2: Там как раз, собственно, человек, который это все, по-моему, лоббирует, так скажем, с фамилией такой рыбацкой немножко, да?
1: Да, нормально будет история вообще абсолютно. Приколдес на приколдесе, в общем, ребята. Вы за отцовский капитал или нет, пишите обязательно. Ну, капитал капиталами, но если вдруг у вас какая-то серьезная жизненная ситуация, в которой вы не знаете, как же справиться, может быть, какие-то некие долги, то, пожалуйста, информация на правах рекламы от спонсора шоу «Трамены», юриста и финансового эксперта Халиуллина Регина Рафаэлевна. Долги давят, юрист Регина Халиуллина помогает в решении любых юридических вопросов. Звоните 212-13-18, 212-13-18. Первичная консультация бесплатно. Подписывайтесь на канал «Просто в законе», в МАКС 12+. Ну, а совсем скоро мы с ней лично будем разговаривать. Она уже практически на подъезде к нам, надеемся.
3: Реклама на Бим-радио.
4: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от «Улман». Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. «Улман» 226-93-45. Крутовская, 20.
5: Спонсор дневного шоу «Рабочий полдник» ООО «Кузляр».
6: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в «Кузляр». Восстановите зрение в клинике «Кузляр» с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники «Кузляр».
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Пляж «Ривьера» – ваш личный оазис в центре знойного города. Взбодрись в освежающем каскаде бассейнов. Насладись отдыхом на шезлонгах в тени и охлаждающими лимонадами. Подари себе курортный отдых уже сегодня.
9: ООО «Аквапарк Субар». УГРН 112-169-003-3255-0+.
10: Что может быть важнее безопасности самых важных людей? ЖК «Калина» – это закрытый двор, охрана и видеонаблюдение. Вокруг школы, садики, парк «Семья» и торговые центры. Бронируйте квартиры на сайте kalinadom.rf для вашей спокойной жизни.
11: Застройщик ООО «СЗ СМУ-88 Закамье». Срок завершения строительства первой очереди – 4-й квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
12: Жилой комплекс «Калина». Первый бизнес-класс в Нижнекамске.
13: Чувствуешь? Это не просто ритм. Это адреналин. 8 августа

0: «Татнефть-арена». Твой вечер адреналина. Билеты уже в продаже.
1: Возрастное ограничение 6+.
2: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
3: 211-00-73. 0+.
4: Спонсор игры «Ты мне зубы не заговаривай» ООО «Канавто 5».
5: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L от 2 159 тысяч рублей. Теперь в продаже в Канавто на Оренбургском тракте 209А и Сибирском тракте 51. Звоните 230 30 30. Предложение действует на Tenet T4L в комплектации «Актив» с учетом скидки по программе «Приветствия». Выгода до 30 июня 2026 года. Подробности по телефону. Неоферта.
6: Привет, Казань! На связи клиника «Будь здоров». Летом особенно хочется легкости и уверенности. Самое время для чекапа. Проверить, как чувствует себя организм. Если понадобится более точная диагностика, в клинике доступны КТ и эндоскопия. А после насыщенных дней приятно уделить время себе и восстановиться на массаже. Будьте здоровы вместе с «Будь здоров».
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Люксиум, Омнитекс, Топгрейд – это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Журналистов 62.
9: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на BIM Radio. 2 930 800.

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Здравствуйте, люди добрые. Самый точный прогноз погоды в ваши ушки прямо сейчас зальет Андрей Дмитриев.
2: Ну, хорошо, хоть я, не дождик зальет ваши ушки-то.
1: А ну-ка, ну-ка, поподробнее.
2: Плюс 23 в Казани уже. Слушай, прям за час аж 3 градуса прибавилось. Прям набирает температура, мощь. Чувствую, сегодня будет жарко. Я еще рано утром это почувствовал, поэтому в шортиках пошел на работу. Ясно, слабый дождик сегодня с 16 до 19. 0-0 обещают. Кстати, до этого писали 17 до 19, теперь чуть раньше, видимо, есть вероятность, что он начнется. Но, мне кажется, не везде и не всегда будет дождик. Вот так вот я вас успокою. Днем сегодня обещают плюс 25 в виде максимума. Завтра и в среду без осадков. Днем плюс 24, ночью плюс 15, плюс 14. С четверга температура начнет повышаться еще больше. Плюс 25 в четверг, плюс 26 в пятницу и в субботу, плюс 27 в воскресенье тоже плюс 27. Ну, в общем, лето, все, вот оно прям даже погодное лето уже.
1: Вот это вот наконец-то. Сейчас, секунду. Вот, все, наконец-то, друзья мои, лето наступило. Можно теперь наслаждаться. Я вас очень прошу. Я очень прошу, знаете, за что переживаю? Чтобы лето не стало декорацией вот просто вашей какой-то работы. Наоборот, наслаждайтесь этим временем года. Его будет очень мало. Оно быстро проходит. Уже неделя пролетела. Поэтому обязательно погулять, да, насладиться, на природу выехать. Обязательно сделать сразу же, ну, вот,
2: спотеть?
1: Не знаю, понимаете, вот, ну, как вот объяснить? Спотеть?
2: Да. Ну, это же для того, чтобы остыть немножко, надо спотеть.
1: Это тоже есть такое, Андрей, тоже прав. Съездить искупаться, понимаете? Придумать детям воспоминания о детстве. Сейчас
2: просто взять их в лагерь, всего. Отправить, и все. Вот это столько воспоминаний о детстве будет.
1: Ну и, слушай, на удивление, но так-то это вообще темка рабочая. Если честно, по большому-то счету. Да, конечно.
2: А что, ягоды уже активно появляются потихонечку на прилавках.
1: Кстати, да.
2: Вкусные вот это, такие, аппетитные, вот это, свеженькие.
1: Понимаешь, первый арбуз элементарно купить.
2: Я попозже обычно беру первый арбуз.
1: А он уже иранский, вкусный уже, все.
2: Иранский
1: больше,
2: нормальный?
1: Больше не надо ждать ничего, все работает, все нормально.
2: Ты уже пробовал?
1: Да. Я, знаешь, когда иранский арбуз вкусный попробовал? Еще в мае я его попробовал.
2: Да?
1: Да, да, да, вообще тема. Поэтому, дорогие вы наши, хорошего вам лета пожелаем. Ну и давайте немножечко в интервью.
3: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода. Просто в законе. С Региной Халиуллиной.
1: Регина Халиуллина в нашей студии. Регин, доброе утро.
4: Доброе утро.
1: Мы сегодня обсуждаем тему интереснейшую. Загородная и автоловушка. Что нужно проверить перед покупкой и сделкой? В общем, тема крайне интересная, друзья. Соответственно, всем нашим слушателям хочу напомнить о том, что есть у вас уникальная возможность сейчас задать вопросы Регине Халиуллиной на эти и многие другие темы. Вы можете присылать плюс 792-72-102-8. Это туда, где вы присылаете сообщения. В Макс, в Телегу. Куда бы вам не было удобно, присылайте обязательно. Ну и, слушайте, у нас, например, вот с прошлой недели еще вопрос как раз от наших слушателей, который завис, на который я предлагаю ответить, собственно говоря. В четверг еще в прошлый поступил интересный вопрос, мы его сохранили. Человек купил автомобиль, ну и через 4 месяца банкротится. Вот. Соответственно, требует вернуть... А человек его купил, понимаете, этот автомобиль. И, соответственно, вот требует вернуть авто в конкурсную массу. И вот в связи с этим мы решили разобрать подобные ситуации с Региной Халиуллиной. Расскажи, пожалуйста, как часто вот такая форма... Ну, я даже не знаю, это вот мошенничество считается или нет, когда человек заведомо знает, что он будет сейчас банкротиться и начинает распродавать свои активы.
4: Ох уж эти сделки! Ну, конечно же, никто не заведомо. У меня были случаи, когда человек за месяц подает после, продал, да, что сделать? Он платил, платил, автокредит закрыл, проценты не тянул, продал, вторую машину продал, а все равно не хватает. Вот есть у кого, у меня 12 миллионов долгов кейсы были, да? Случаи из практики, когда у человека, например, ипотека, жена, двое детей. Классика жанра, собственно, да? Но когда уже ты считаешь, а жизнь твоя стоит не 0 рублей, а минус. Человек начинает продавать, да. Я именно хочу посвятить тему эфира, как именно защитить такие сделки, защитить добросовестного покупателя. Как проверить? И что покупать-то, собственно, чтобы как бы не прогореть? С торгов сейчас недвижку покупают, тогда уже да. точно 100% никто ничего не оспорит, да? Вариант номер один. С дисконтом до минус 80% даже бывает.
1: Как туда попасть, вопрос?
4: А мы этому обучаем.
1: Вот, видите, пожалуйста, все как удобно. Вот, ну что ж, в таком случае, давай тогда на эту тему поговорим. То есть, вот то, о чем мы разговариваем сейчас, это безопасность сделки. Вообще, мы часто говорим о том, что чтобы у вас в жизни не происходило, вот очень часто сейчас, вот я думаю, Регина меня поддержит. Сначала люди идут в сделку. Если там что-то не так, вот на этом этапе, когда уже все пошло не так, как планировалось, они обращаются к юристу. Хотя вообще изначально, если бы вы обратились к юристу, вы бы многих таких вот ошибок могли бы избежать. Я же правильно говорю, Регина?
4: Все правильно. На моей практике также был случай, когда человек попадает в ДТП, перекупы подъезжают и говорит, давай мы купим договор. Это тоже та история, где мы про ловушки сегодня говорим, да? Это когда человеку говорят, вот 500 тысяч тебе, мы забираем авто. А договор купли-продажи не подписан.
1: Даже так бывает?
4: Следующему собственнику они продают за 1 200 000. Прилетает потом собственнику штрафы, налоги и так далее. Вот в таких случаях. Первое, это уже мошенничество. И второе, то есть здесь уже как бы фиктивный договор. То есть ты конечного покупателя не знаешь. Вот на такие сделки, дорогие слушатели, пожалуйста, не соглашайтесь. Лучше привезти автомобиль в сервис сначала, все взвесить, выставить на продажу. И потом только уже принимать решение. Вот эти взбалмошенные... Ох уж эти перекупские решения. Сейчас да простят меня наши любимые перекупы, да? И люди, которые занимаются профессионально автомобилем. Но здесь я все-таки за человека, который попал в тяжелую ситуацию. И в том числе, когда это предбанкротные, да, предбанкротные игры, мы их называли, да? Но можно
1: игры,
4: им
1: да.
4: помочь. Первое, что нужно, я считаю, здесь, когда человек покупает, ему нужно попросить все-таки кредитную историю. Это и касается недвижимости. Например, хочешь купить квартиру, проси кредитную историю. Особенно, когда несколько собственников, да?
2: Это кредитную историю продавца, получается, да, надо просить?
4: Угу. И на меня странно посмотрели. То есть при сопровождении сделки недвижимости, да, так интересно, какая кредитная история? Зачем вам моя кредитная история? Как зачем? Именно для того, чтобы посмотреть, есть ли у вас просрочки по кредитным обязательствам. Может, вы деньги получите, а удовлетворять требования кредиторов не будете. Это к чему приведет? К неравнозначному удовлетворению требованиям кредитора. 61, 62, 63 статья Федерального закона о банкротстве. Сделка подпадет под оспаривание. Второе, это как раз-таки вот как история с перекупами. Рыночная стоимость. Не подписывайтесь, пожалуйста, на те деньги, которые вы не взяли. Вот это часто в недвижимости. Истории раньше были с мат-капиталом, еще с чем-то, да? Я против того. Вот купил за 500, укажи 500. Купил за 200, укажи 200. Но не показывай, что купил за 1 200 000, а потом тебе налог придет. Мы обязательно одну тему эфиров посвятим именно вычетам, да, налоговые вычеты, это 3 НДФЛ, возвраты и так далее. Но здесь как ты сделаешь, если ты уже подписался на эти условия? Тогда вот. Иди признавай договор фиктивным. Давайте сразу начнем с того, что предохранитель бизнеса, да, не постесняясь этого слова, именно не только бизнеса, но и человека. Сначала смотрим, что подписываем, читаем.
1: Обязательно.
4: Если нужно, привлекаем юриста, и только после этого подписываем какие-либо документы, потому что это очень-очень важно. А еще момент, есть ли супруг или супруга. Нотариальное согласие супругов никто не отменял. А то потом подаст супруга в суд и скажет, половину моя, моя. Сделку что сделать? Признать недействительной. Это тоже очень важно. В паспорте есть или нет? Дошло до бреда, я, когда сделки по недвижимости сопровождаю у клиентов, я говорю, форму 015 ЗАГСа принесите, как продавец. Вы хотите нам продать? Хочу.
1: А что за форма такая?
4: Форма 015 содержит сведения. Первое. О браке, о разводе. Если человек
1: просто
4: в разводе,
1: в курсе, да?
4: Вот в течение 3 лет, если он развелся или развелась, это тоже может быть совместно нажитым. Смотришь дату приобретения недвижимости. Тут простая человеческая математика, циферки, наши любимые циферки. Берешь, например, 15.05 там такого-то года, пусть будет 2020 года, купил недвижимость, в брак вступил в 2019 году, продает в 2026, развелся в 2025. Вопрос. Совместно нажитое ли это имущество? Первый вопрос, который я продавцу задаю. У вас был брачный договор, когда вы приобретали? Если в брачном договоре четко прописано, что недвижимость его, а не совместно нажитая, это одна история. Без проблем. Тогда согласие супруга можно не просить. А если такого нет, то это совместно нажитое. И потом супруга придет со своими претензиями в суд и оспорит эту сделку. Поэтому в данном случае лучше перестраховаться, перепроверить все документы. Ну и, конечно же, это тоже учитывать.
1: А вот с Долиной вот эта история сейчас, наверное, добавила волокиты, чтобы еще и теперь нужно посмотреть, кто продает, и его еще, наверное, какое-то здоровье, ментальное, как минимум, подтверждать.
4: Психическое, да?
1: Да-да-да. Теперь так, как будто бы уже.
4: Справка. Было на моей практике, когда клиент говорит продавцу, а мне нужна справка от психиатра, что бабушка 65 лет дееспособна. И это нормально. Вот смотрите, да, все, что от 60 лет, все, что предпенсионного возраста, даже, наверное, я бы сказала, с 55, потому что все-таки право на досрочную пенсию тоже никто не отменял. Дееспособен ли человек? Такой общей базы, потому что нет, она в общем доступе не содержится в соответствии с федеральным законом как раз-таки о здоровье граждан. Там много пунктов есть, много, на самом деле, скрытой информации, которую просто так ты не проверишь. И в данном случае добросовестность покупателя нужно будет подтверждать. И вот эта история с Долиной тоже так показала. Но я все-таки, знаете, расскажу немножко тоже про свой опыт. При покупке дачи, да, сезон уже открылся. Что, шашлыки уже шарили?
2: Было дело, да.
1: Был, кайф.
4: Ну вот, поехали на дачу, так сказать, да? При покупке дачи важно тоже учитывать не только состояние самого объекта, но и градостроительные нормы. Ну, Альберт знает, например, или не знает, какой у меня был опыт в строительстве?
1: Я вот смутно припоминаю, если честно, мы разговаривали как-то, вот. Но если напомнишь, будет хорошо, потому что полезно.
4: Я расскажу, потому что у меня был опыт работы в градостроительном управлении нашего города.
1: А с минуткой, если только на всякий случай, ладно, времечко немного.
4: Очень мне понравился этот опыт, потому что градостроительные нормы, когда люди покупают участок, расстояние вот эти до объекта, было ли разрешение на постройку этого дома. Вроде дом узаконен, а разрешения на строительство этого дома не было. Если вы будете вносить изменения в конструкцию, например, веранду достроили, пойдете ее узаканивать, можете получить отказ. Вот это тоже надо проверять перед покупкой земельного участка. Есть территории, то есть где у нас аэродромы, еще что-то. Там вообще строительство запрещено, поэтому очень-очень важно, когда вы покупаете старенький домик и планируете там строиться, это проверять. Даже у профессиональных агентов недвижимости и действительно профессиональных игроков рынка недвижимости здесь я встречала просаки.
1: Ну, так, вот так вот.
4: Да, именно с точки зрения, а там такая-то категория земли, а там такой-то, и перевести ее невозможно. Дачные участки, на дачных участках строить не более 50 квадратов домик, там очень-очень много вот этих норм, когда покупателю важно заранее проверить правовой статус земельного участка. Это категория, это вид разрешенного использования. Ну, я считаю, что здесь нужно именно с профессионалом этим заниматься и проверить перед покупкой тоже очень-очень важно. Важно в данном случае не только продавца, но и документы на недвижимость.
1: В общем, к чему мы хотели сказать, друзья мои. Всегда в нынешнее время приглашайте профессиональных юристов перед тем, как заключать сделку, потому что это ваши риски минимизирует. И информация о правах рекламы. Юрист Регина Халиуллина приглашает на юридические консультации, где расскажет, как именно распределить бюджет, чтобы вам хватало на жизнь, а платежи по кредитам стали меньше. В компании «Просто в законе» появилась новая услуга. Проверка объекта перед покупкой на юридическую чистоту и безопасность. То, о чем мы сегодня говорили. Так что, друзья мои, обращайтесь. Чтобы попасть на первичную юридическую консультацию и разобрать вашу ситуацию, звоните 212-13-18. Подписывайтесь на группу «Просто в законе» в мессенджере Max12+. Регин, спасибо большое.
4: До новых встреч. Ну, а если у вас вопросы по недвижке и по объектам, пишите, не стесняйтесь. И по банкротству тоже.
1: Спасибо. Пока.
3: «Просто в законе». На БИМ Радио.
0: Реклама на БИМ Радио.

0: все.
1: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 1 по 10 июня сыр легкий Агросила 99 рублей 99 копеек за 180 граммов. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.

0: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Ярпарк – крупнейший премиальный проект Казани от девелопера-ательера Craft H&H. Видовые апартаменты с панорамой на исторический центр города, собственный конгресс-центр, пятизвездочный отель и марина на 60 швартовочных мест. Ярпарк – пространство, где сервис отельного уровня становится частью повседневности. Застройщик ОСЗ «Крафт Ярпарк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ярпарк.ру.
3: Твой дом у озера и леса в 25 минутах от центра Казани. Азарина. Ближе, чем кажется.

0: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
1: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-392-44741, 16+.
2: Position number one.
3: Бим Радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим Радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 30 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи летние.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+. Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на БИМ-радио. 2 930 800.

0: заметки. На БИМ-радио. Спонсор программы ООО «Октава».
1: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
2: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
1: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный спортзал только для жильцов.
2: А метро далеко?
1: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
3: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
4: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
5: Ассаламу алейкум, кадрлы радио тыңлаушылар. Андрей, здравствуйте.
6: Доброе утро, Анас Ананасович.
5: Уважаемые слушатели, здравствуйте. Действительно, я Анас Ананасович. Когда тебе уже за 70, периодически имя свое приходится себе же напоминать. 4 балла, местами затруднения. Значит, Горьковское шоссе, 2 ДТП. На, держи, распишись. Потом большая крыловка Вахитова, Краснококшайская. Значит, там грузовик перевозил, я так понял, экскаватор. У экскаватора есть стрела, то есть получается экскаватор-лучник. И она, значит, ехала, эта стрела, высоко, и провод зацепила. Водитель решил вниманием эту ситуацию обделить, нажал газ, порвал провода и, возможно, свои права, и, возможно, у него теперь будет еще и к теме разрывов. Кассовый разрыв у него еще будет теперь, потому что платить за простой общественного транспорта — это очень дорого. Очень дорого.
6: Да. Ну и в Рим люди, которые сейчас там в пробке со всех сторон стоят, тоже дорого так-то.
5: Я вам скажу так, там трамваи встали. Я же машинистом трамвая был, когда был помоложе, тоже еще советское время. И я вообще не знал, что такое остановиться, что такое тормоз. Я всегда газ давал, то полный газ, мы никогда не останавливались. Потому что я как носорог был, вот этот водил трамвай. Сейчас объясню. Смотрите, носорог, он, ну, слепой же он, и очень тяжелый он. Большой, крупный, сильный, бронированный. И он очень плохо видит и на всех подряд нападает. Но при его массе это проблемы других участников саванны. Вот с трамваем такая же штука. Он большой, очень тяжелый, убийственный. Но это не его проблема, это ваши проблемы. На рельсах стоять не надо. Здесь, конечно, такая же история. 4 балла, да, крупнейшие пробки. Смотрите, гвардейский все равно лидирует. Там провода порвало, а гвардейская напереди планеты всей. От Макаренко до Ершова 11 минут. Аграрная, Космонавтов, от АЗС до Советской площади 7 минут. Оренбургский тракт, от Парин до Фирмской шоссе 7 минут. Абдулла Тук от площади Вахитова до улицы Салих Сайдаша. 7 минут 3 семерки уже. И Мамадышский тракт от Интернациональной улицы до улицы Натана Раклина. Ах, сцепление не выжил. И, конечно, мосты и дамбы. Может, Миллениум Центр 4 балла, Кировский дамба Центр 4 балла, остальное 0. Берегите себя, соблюдайте правила дорожного движения. Я Анас Ананасович, на страже вашего хорошего настроения водительского. Вернусь через час, если 3 балла не будет, я сяду на трамвай и такой в городе устрою. Нет,
6: будет все нормально, 3 балла будет.
5: GTA 5 звезд устрою, давайте, не надо.
0: Дёвые заметки на БИМ-радио.
7: Шоу «Утромены» на БИМ-радио. Подъем татарстанского масштаба.
5: Тут пришла новость, откуда не ждали, друзья. Оренбургский тракт, от Парин до Фирмской шоссе, 7 минут. Абдулла Тукай от площади Вахитова до улицы Салих Сайдаша, 7 минут 3 семерки уже. И Мамадышский тракт от Интернациональной улицы до улицы Натана Раклина. Ах, сцепление не выжил. И, конечно, мосты и дамбы. Может, Миллениум Центр 4 балла, Кировский дамба Центр 4 балла, остальное 0. Берегите себя, соблюдайте правила дорожного движения. Я Анас Ананасович, на страже вашего хорошего настроения водительского. Вернусь через час, если 3 балла не будет, я сяду на трамвай и такой в городе устрою.
6: Нет, будет все нормально, 3 балла будет.
5: GTA 5 звезд устрою, давайте, не надо.
0: Дёвые заметки на БИМ-радио.
7: Шоу «Утромены» на БИМ-радио. Подъем татарстанского масштаба.
5: Тут пришла новость, откуда не ждали, друзья мои.
6: А я много, откуда не ждал, товарищ.

0: Деловые заметки на Бим-радио. Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
1: Тут пришла новость, откуда не ждали, друзья мои.
2: Я много откуда не ждал, давай, конкретнее, откуда.
1: Ой, Андрей, Андрей, женская дружба умерла.
2: Да ну...
1: Дело в том, что исследования провели, и, оказывается, выяснили, что 60% девчонок больше не делятся личными проблемами с подругами. То есть вот этот аспект дружбы, его как бы не стало. Значит, откуда вообще, что произошло? Это по миру, это общая тенденция такая. Главной причиной такого поведения, как сообщают нам, страх осуждения, зависть и недоверие. Теперь смотрите, в соцсетях транслируют идеальную картинку жизни.
2: Ну да, у меня все хорошо, я вот хорошо зарабатываю много денег там и так далее.
1: Именно поэтому, кстати, кажется, что вот эти жизненные трудности, это что-то стыдное, как будто у тебя у одного это не получается, как будто все живут в каком-то идеальном мире. И многие предпочитают, соответственно, держать эти переживания при себе, ни с кем этим не делиться. И с подругами девчонки видятся только по делам. Mm-hmm. Ну, то есть там что-то обсудить, что-то быстренько туда-сюда, что-то там какие-то сплетни и так далее. Также психологи отмечают, что в современном мире дружбу сохранили в основном мужчины. Это не мы сказали, это сказали, ну, вы видели, конечно.
2: Ну, мужики, вы молодцы, пока.
1: Потому что парни вообще изначально дружат не ради обмена секретами. Тогда как у женщин, это опять слова ученых, у женщин без постоянной эмоциональной поддержки все разрушается. Ну, то есть, ученые что хотят сказать? Условно говоря, девчонки там не пообщались годик, ну и все, наверное, уже и не надо тогда, наверное.
2: Mm-hmm. Типа, вот. Я год без тебя прожила как-то и да. Еще проживу.
1: Мы с Андреем после университета, сейчас очень условно говорю, там, не общались лет, сколько лет? Ну, пересекались, конечно, но не общались так вот плотно, лет 7. Но через 7 лет встретились, и как ни в чем не было, Андрей мне мог просто позвонить, например, сказать, помоги условно переехать, я бы приехал и помог. Ну, типа...
2: А, у... да?
1: Да, ты, я не знаю, что ты не звонил.
2: Блин, прям переехать теперь захотелось опять.
1: Не, да серьезно, значит, так и есть. У нас, ну, реально вот, у тебя есть, ну, просто вот, не знаю, как это у нас работает, это какой, как система свой-чужой у мужиков. Кстати, у меня вопрос, девчонки, это правда? Плюс 792-72-42-128. Напишите, пожалуйста, как у вас дела обстоят с женской дружбой и то, что вот ученые там выяснили, это правда или неправда?
2: Да, только вы честно пишите, учитывайте, мы мужчины, как бы, это вы там друг другу можете не честно писать, но вы можете честно написать.
1: Мы...
2: Шуткую я.
1: Значит, да, у меня просто вот так вот срабатывает, типа, мы вот дружим, мы общаемся, мы, например, увиделись, осталось приятное впечатление, и как бы система дружба, она сохранена, то есть система свой-чужой, так, ага, эта система свой, и мы еще можем полгода, год не видеться, у всех свои дела, семья, работа, забота и так далее, но там через год, ну, если мне там друзья, которых я много лет не видел, но все еще в моей голове, что это друзья там наберут и попросят помощи, вообще ноль проблем, будет исполнено, как говорится.
2: Ну, наверняка эти же друзья не просто так стали друзьями, нас что-то объединяет, наверняка много всего. Вот. И повспоминать в том числе да, можно. Вот, да, особенно, когда редко встречаетесь.
1: Все ерунда, что оказывается, что ты говоришь. Ну, я не согласен с этим, просто слушатель наш пишет. Парни дружат, чтобы было с кем выпить. Ой, не могу, короче.
2: Непьющие парни же тоже есть, и у них тоже есть друзья, представляете?
1: Есть друзья, конечно, конечно, есть.
2: Тоже удивляюсь, чем эти люди занимаются, когда встречаются?
1: Не знаю, это... Просто сидим, болтаем вообще.
2: Это вы создали настой. На столке. Оговорился.
1: На стол, да, хорошая оговорка. Доброе утро. Значит, нам Анастасия пишет. Касаемо дружбы, я, похоже, мужик. Дружбу сохранила. Причем большинство друзей мужского пола. Ну вот, наверное, ответы на вопрос. Модель дружбы, видимо, какая. Не опять-таки, это слова ученых. Я вот не знаю, женская модель, мужская модель дружбы, она существует. Так это. Вот пытаемся разобраться. Девчонки, очень нужно ваше мнение. Пишите обязательно. Иначе, конечно, да. Без этого не разберемся. Пишите. Плюс 792-72-42-128. Макс, телега. Девчонки, женская дружба. Ну, расскажите ваши примеры. Есть. Как долго общаетесь вообще? Общаетесь ли? Делитесь ли секретами или не делитесь? Пишите обязательно.
0: Утромены сделают твое утро. Бим новости.
3: Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто» ООО «СМР Инжиниринг».
4: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии.

0: Казань, Мамадышский тракт 30А, телефон 225-08-80.
1: Здравствуйте, у микрофона Айбим и новости на Бим-радио. Министерство юстиции подготовило законопроект, предусматривающий запрет на увольнение отдельных категорий работников. Защиту от увольнения получат единственные кормильцы в семье, которые одновременно воспитывают несовершеннолетнего ребенка и имеют действующий ипотечный кредит. Инициатива направлена на повышение социальной защищенности наиболее уязвимых групп работников. Татарстан первым в стране полностью оцифрует данные о памятниках культурного наследия. Сведения соберут в единую цифровую систему. После запуска платформы информация о статусе, состоянии и согласованиях по каждому объекту будет обновляться автоматически и в режиме реального времени. Проект поможет сохранить памятники, вовлечь их в хозяйственный оборот и привлечь внебюджетные инвестиции. 8 июня отмечается Всемирный день океанов. Его цель – напомнить о важности защиты морских экосистем. В честь праздника волонтеры по всему миру устраивают субботники, очищают пляжи и собирают мусор на побережьях. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.
2: Утромены сделают твое утро.

0: 4. И, ребята, прямо сейчас мы с вами будем разгоняться. Прямо сейчас мы с вами поднимаем ручки выше, друзья. Кто меня слышит? Кто любит Казань? Кто любит Татарстан? Вы готовы? И раз, два, три, четыре.
1: Утромены сделают твое утро.
0: Это называется обломать дискотеку. Не за что, друзья. Добро пожаловать в этот жестокий, суровый мир.
2: Спать пора, вот так. Он как будто сейчас выйдет еще бабушка и наругается на нас. Так,
0: быстренько читаем сообщение. Что у нас там по женской дружбе, пожалуйста.
2: Альбин написала: доброе утро. Не виделась с одноклассницей 20 лет. Встретились и общались так, как будто не было этой долгой разлуки. И теперь уже не готовы оставаться без общения. Также есть подруги, с которыми 20 лет общаемся. Можем месяц не созваниваться, но дружбу это никак не влияет. Женская дружба 100%. Есть и в любви, и в горести, так сказать.
0: А мне вот кажется, потому что вы как раз очень давно вот общаетесь, и мне кажется, вот ученые про какое-то, про современное какое-то общение, что ли, говорят.
2: Но они говорят про тенденцию, о том, что, ну, такое происходит, но это не означает, что ее, в принципе-то, вот нет. У кого-то удается дружить.
0: Потому что вот, пожалуйста.
2: Дружить тоже надо уметь же.
0: Дружба — это целое отношение, если
2: вот
0: что.
2: Вот Альбина умеет.
0: Вот, Гульнас пишет: всем доброе утро. Сочувствую ученым, что у них не было такого примера дружбы, как у меня с моей тезкой, тоже Гульнас. 12 лет мы с ней друг другу дом. Только ей могу доверить самое ценное. И она тоже. Потому что никогда друг друга не осудим. И только тотальная поддержка. Люблю ее невероятно. Вот это приятности. Вот видите, я так и знал, что у наших девчонок все классно, все в порядке вообще. Вот, все будет хорошо, в общем.
2: Написали нам: они, девчонки, дружат, пока одной не купили 17 Pro Max, видимо. Ну, шутят, сразу пишут нам.
0: Ну да, да, уж понятное дело. Вот. Далее. Женская дружба очень сильно отличается от мужской. Кардинально есть женщины, выходят замуж, что подруги уже не нужны. Сколько раз уже это было, друзья мои. Такое тоже встречается. Пишите еще. А пока информация на правах рекламы от спонсора шоу «Утромены», юристы и финансовые эксперты Халиуллина и Регина Рафаэлевны. Долги давят. Юрист Регина Халиуллина помогает в решении любых юридических вопросов. Звоните 212-13-18. 212-13-18. Первичная консультация бесплатна. Подписывайтесь на канал «Просто в законе» в МАКС 12+, друзья.
1: Реклама на Бим-радио.
3: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Яна Лив. Жилой комплекс на берегу Волги.
5: Здравствуйте, меня зовут Альбина. Я руководитель питомника растений «Клевер». Это место, где начинается красота. Хвойные, плодовые, цветущие кустарники. Все адаптированы к нашему климату. Мы вырастили их с любовью, чтобы они радовали вас долгие годы. Наши адреса: Мамадышский тракт 58, Залесная 58.
6: Всем привет, я Ярослава.
7: А я Петр.
6: И мы приглашаем вас на выпускной, о котором вы могли только мечтать.
7: Ночь и летний бал.
6: Ждем тебя 11 июня в ресторане «Максимилиц». Начнем ровно в 20:00.
7: За пультом крутой диджей Айон, а не ваш старшеклассник в спортивке.
6: Крутите бигуди, надевайте лучшие ботинки.
7: Становитесь королем и королевой вечеринки.
6: Там будет MC Зали.
7: Скорее беги, пока билеты не разобрали. Подробности на maximilians.ru.
8: 18+.
0: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
3: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
9: 0+.
3: Реклама на радио хорошо. Реклама на Бим-радио еще лучше. 2-930-800.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Стучится ночью соседка.
2: Кто там?
3: Вам соли надо?
0: Суры-муры, я к тебе!
4: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
5: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78, kamacement.ru.
6: Секреты успеха опытных предпринимателей, управленцев и владельцев известных компаний в рубрике «Бизнес-класс» на БИМ-радио.
7: Как и всегда, по понедельникам наша рубрика «Бизнес-класс», которая выходит именно в это время. Запоминайте, друзья мои, наша постоянная соведущая Эльмира Шарафиева. Эльмира, тебе доброе утро.
8: Доброе утро.
7: И не только тебе доброе утро. Сегодня у нас есть прекрасная гостья. Это тот самый редкий момент, когда 4 человека у нас в эфире находятся. Это нам всегда доставляет невероятное удовольствие. Эльмира, скажи, пожалуйста, кого ты к нам привела сегодня в гости?
8: Сегодня мы с вами поговорим о здоровье стоп и подологии. Теме, которая напрямую влияет на качество жизни, но часто на нее не обращают внимания. И в гостях у нас основательница Центра подологии ПОДА-центр Елена Ибрагимова. Доброе утро, Елена.
9: Доброе утро
10: всем. Да, я являюсь руководителем Центра подологии в Казани. Мы занимаемся восстановлением стоп и ногтей. Чаще всего к нам обращаются с хорошими ногтями, лечением грибковой инфекции на ногтях и на коже стоп, стержневыми мозолями и любыми сопутствующими заболеваниями, которые могут быть на стопе.
7: Ну, ничего себе. Ну, это, кстати, в преддверии лета, я думаю, тема вообще будет сейчас крайне интересная. Ну, и она вообще в целом очень интересная. Ну, тогда предлагаю, Эльмира, с твоих прекрасных вопросов начинать.
8: Многие думают, что подолог, он очень похож на мастера по педикюру. Расскажи, чем более подробно, чем отличается, какие задачи вы решаете?
10: Действительно, есть такое заблуждение, что многие сравнивают нас просто с мастером-эстетистом, но самая главная задача специалиста-подолога – мы решаем какую-либо проблему. Мы очень близко работаем со здоровьем стопы, коммуницируем с врачами и решаем конкретную проблему. Если к нам обратились с вросшими ногтями, мы работаем или самостоятельно, или подключаем хирурга. Если лечение грибка требуется, то мы также составляем план подологического ухода и восстанавливаем ногти. И процесс этот длительный, трудоемкий и требует определенных знаний. Поэтому подологи занимаются лечением, восстановлением ногтей и кожи стоп. Эстетисты, мастера педикюра, они занимаются больше эстетикой, наводят красоту, в основном для женщин. К нам же приходят как мужчины, так и женщины. Проблемы есть у всех, и даже у детей.
7: Даже так? Даже у детей?
10: Даже у детей. Даже бывает, приводят маленьких детишек, грудничков. Чаще всего у них бывают вросшие ногти. Это связано даже на гормональном фоне, когда мамочка была еще беременна, и ногти закручиваются. Когда ребенок начинает делать первые шаги или начинает только ползать, это тоже проявляется, как иногда бывает, вросшими ногтями. И тоже приводят таких детишек маленьких.
7: Интересно. И для меня целый мир открывается вообще. Я вообще что-то новое обожаю открывать. Вот, Эльмире, за это большое спасибо. Вам за спасибо, что пришли. Мне нравится, еще ничего не закончилось, я уже вас благодарю за все. У меня очень просто хорошее настроение. Поэтому давай. Продолжим, Эльмира, пожалуйста.
8: Лен, а расскажи, ты же сама тоже мастером, да, долгое время была.
10: Да.
8: Вообще, как ты пришла к тому, что у тебя сейчас такой центр? И как, сколько ему лет?
10: Центру сейчас уже здесь, в Казани, 4 года. Я сюда приехала 4 года назад. Начинала сама, действительно работала сама подологом, но клиентов становится все больше. Я одна уже не справлялась. И, естественно, я понимаю, что мне нужно собирать команду. Таким образом, за 4 года я собрала целый центр медицинский. У нас работают специалисты-подологи, есть работает врач-дерматолог. Мы собираем также анализы, отправляем их в лабораторию. То есть у нас прям полный цикл. И эту команду я собрала за 4 года, что к нам обращаются люди решить проблему полностью. Вот прийти к нам, оказать услугу зачистку ногтей, получить консультацию врача-дерматолога, сдать анализы, чтобы дерматолог назначил лечение. И это целая команда. Так как я одна вот уже не справлялась, я собралась такую команду, которая помогла мне дальше помогать людям. и я этим прям истинно горжусь. Это большая работа.
8: Но хочу отметить, что я сама была у вас в центре, и действительно, у вас там так все четко выстроено, все очень красиво, все очень системно. И действительно, у вас работает профессионал. У вас, получается, у специалистов есть медицинское образование? Врачи у вас есть, да?
10: Да, у меня специалисты с медобразованием, как подологи, так и врач, естественно, дерматолог. Почему я за то, чтобы было медицинское образование? Я сама получила медицинское образование. Параллельно, когда строила бизнес свой здесь в Казани, я училась в медицинском колледже на дневном.
7: О, это очень круто. Это классный кейс, да. Класс пример.
10: Поэтому тайм-менеджмент у меня развит очень хорошо.
7: Да, и больше уверен. Это вообще, это как? Уму непостижим просто. Как вы, наверное, разрывались там, потому что, особенно медколледж, там же очень много всего.
10: Да, да. В медицине учиться нелегко. Там надо учить все и нужно понимать. Поэтому я за то, чтобы у подолога все-таки было медицинское образование. Угу. В любом случае, подологи, когда входят в эту нишу, хотят стать подологами люди, им приходится изучать и анатомию, и микробиологию, то есть чтобы понимать, как человеку помочь с какой-либо проблемой, ему придется это изучить. Но когда мы получаем медобразование, у нас уже гораздо больше понимания, как человеку помочь, какая причина повлияла на то, что у него образовалась, например, грибковая инфекция. Это могут быть не только мы там где-то походили босиком, это могут быть и внутренние системные заболевания. И когда есть у специалиста медобразование, это большое преимущество.
7: Супер. А можно вопрос, Эльмира, если я вот пока у нас большой специалист подолог в гостях, можно какой-нибудь топ ошибок, которые мы совершаем со своими ногтями, стопами и так далее, чтобы мы сейчас вот людям рассказали, и мы стали чуть более здоровыми?
10: Первая топ-ошибка – это неправильно подобранная обувь.
7: Здесь Эльмира, да, Эльмира знает не понаслышке, у нее обувь там вообще.
10: Наши клиенты, они знают, что мы очень рекомендуем магазин Эльмира, потому что к нам в первую очередь обращаются даже дети, подростки с вросшими ногтями. И чтобы мы могли помочь решить эту проблему, надо решить причину, то есть устранить ее и начать с обуви. Обувь должна быть широкой, свободной, желательно на размер больше, обязательно фиксировать шнурками. Когда у нас на пальце идет никакое давление, вросших ногтей не будет. За исключением некоторых факторов, которые могут влиять на внутренние системные заболевания или уже сложившиеся деформации, но это уже отдельная тема. Вторая топ-ошибка – это неправильное подстригание ногтей. Мы любим подстригать ногти, закругляя, выстригая углы или сильно коротко. К чему это приводит? Если выстригаем углы, это приводит к вросшим ногтям. Если мы подстригаем сильно коротко и травмируем мягкие ткани, это открытые ворота для грибковой инфекции. Поэтому вот это самые две главные топ-ошибки, которые люди совершают. По гигиене, ну, большинство людей уже соблюдает гигиену, знают, что надо мыть ноги.
7: В 2026-м наконец-то дошли.
8: Гости можно прийти со своими тапочками.
10: Могут. Есть такое.
8: Да, вот ко мне приходили просто уже гости со своими тапочками.
7: Ну, это круто, да. А, да, то есть с собой приносят, гости.
10: Приходит.
7: Это имеется в виду, да. Слушайте, ну круто, на самом деле. Спасибо большое. Я думаю, что мы кому-то сейчас улучшили жизнь, это точно. И буквально еще маленький вопросик. Правда ли, что многие люди даже иногда не свой размер обуви, даже не знают его, там, надевают, там, говорят, у меня там, ну, условно, я просто это из интернета пришло откуда-то, я не знаю откуда. Это, не знаю, что у меня с рекомендациями, но мне говорят, там, мерят и говорят, вот вы говорите 36-й, по факту оказалось там у девушки 38-й, например. И это такое вот частое явление. Это правда, да? Есть такая
10: правда,
7: история?
10: Правда. Особенно у женщин. Мы всегда хотим казаться более миниатюрнее. Ножка должна быть аккуратненькой, маленькой. Поэтому женщины чаще всего берут обувь на размер меньше или им понравилась эта модель, они берут вот меньше размер. Еще один нюанс, почему у многих не знают, какой у них размер обуви. С возрастом, когда мы становимся старше, в основном это где-то после 35-40 лет наша стопа имеет свойство уплощаться, то есть удлиняться. Сваливается свод стопы, и нога становится немножко длиннее и шире. И мы не замечаем, что у нас деформируются пальцы, ногти, только по той причине, что у нас уже размер не 36-й, а 37-й, а у некоторых и 38-й. То есть это нужно исследовать. Когда к нам приходят, у нас есть специальный стопомер, когда человек не понимает, что у него проблема в обуви, мы наглядно показываем. Вот смотрите, вставим ногу и показываем. Вот у вас размер обуви такой-то. Иногда по стельке можем определить, когда у человека из его обуви достали стельку, поставили клиента на его стельке, он сам наглядно увидел, как мала ему его обувь.
7: В общем, уважаемые слушатели, всегда замеряйтесь. Это будет, наверное, самый полезный эффект от этого. Просто чтобы наглядно видеть, что у вас вообще происходит со стопой. Ну и, конечно, ходить к специалистам. Спасибо большое. Очень интересно и невероятно познавательно. Вот. Ну, мы продолжим. На нашу тему, пожалуйста.
8: Да, я хотела сейчас спросить, а почему появляются мозоли на топ-туши? Это тоже связано с обувью?
10: Да, это связано с обувью, но мозоли не появляются на простом, ну, как бы на ровном месте. За исключением мозолей, которые у нас такие, мы их называем мягкие, водянистые, они появляются, конечно, из-за новой обуви или обуви, которую мы долго не носили, начали носить. Если мы говорим про омозолелости, стержневые мозоли, которые такие твердые, грубые и зачастую со временем вызывают острую боль, она складывается всегда из-за деформации стопы. Когда у нас деформируется сам свод стопы, у нас есть поперечный, продольный свод стопы, и когда у нас деформация происходит, чаще всего это под пятым пальцем, под мизинцем, или под первым большим. Иногда бывает под вторым, когда у нас второй или третий палец длиннее первого. Происходит деформация, сваливается свод, загибаются сами фаланги пальца, и идет большое колоссальное давление на саму стопу. И там начинает образовываться сперва небольшая мозолелость, а потом появляются мозоли. Такая же ситуация происходит, когда мы носим зауженную обувь. Мы, девочки, очень любим носить обувь с таким узким носом. Это приводит к тому, что у нас сильно деформируются пальцы и появляются мозоли между первым и вторым пальчиком. Угу. Или мозоли бывают между мизинчиком и соседним пальцем. Самая болезненная ситуация. Ходить достаточно болезненно. И очень рекомендую не использовать залипот. Это прям бич народа. Это пластырь, который продается в любой аптеке. И это для многих как народное средство. С чем мы сталкиваемся? Многие люди хотят решить проблему самостоятельно. Угу. Идут в аптеку, им его рекомендуют друзья или в аптеке. Они начинают его использовать. Использовать неправильно. Это приводит просто к химическому ожогу. И если человек к нам приходит уже с сильным химическим ожогом, процесс восстановления занимает долгий период времени. Когда приходит же просто со стержневой мозолью, мы ее убираем, делаем туда разгрузку, и человек уже после нашей процедуры уходит налегке. У него уже ничего не болит. Но если применяли солипот, то период восстановления уходит от недели до двух.
7: Ого! То есть можно прийти просто и уйти налегке, как мы говорим, да. И еще раз неделя, две недели. Вот, вот, пожалуйста, разница. Никогда самостоятельно не лечить, всегда консультируйтесь у специалистов. Вот это мы на всякий случай, да, это в медицине везде одно и то же. Так и должно быть, действительно. Да, Эльмира, еще знаете?
8: Да, я хотела спросить, но вот самый такой тоже популярный, мне кажется, вопрос. А что нужно сделать для профилактики?
10: Для профилактики, особенно вросших ногтей, потому что подростки чаще всего этим страдают, научить их следить за гигиеной. Подростки, у них более сильно ноги потеют. Ноги, руки, подмышки. И очень важно научить их мыть ноги каждый день, менять носки каждый день. Если нога сильно потеет, должно быть две пары обуви. Одна сохнет, отдыхает, так называется, в другой мы ходим. У людей постарше, кто чаще всего страдает грибковой инфекцией. Также мы следим за гигиеной, подстригаем ногти правильно, потому что если мы подстрижем сильно много и заденем мягкие ткани, это открытые ворота для грибковой инфекции. Если человек есть какие-то системные заболевания, например, сахарный диабет, люди чаще всего страдают при сахарном диабете грибковой инфекцией, плюс плохая гигиена, травма какая-то произошла, слабый иммунитет, то есть у них слабая трофика, так как сахарный диабет на это влияет. Все, мы грибок буквально там, в течение нескольких месяцев можем заработать. Поэтому для взрослых людей следить за гигиеной, следить, как правильно подстригаете ногти, естественно, следить за своим здоровьем, чтобы в дальнейшем эти заболевания не повлияли на какое-либо заболевание ногтей или кожи стоп. А у подростков следить за обувью, не только за модой, и, естественно, за гигиеной.
7: Спасибо большое. Спасибо. Было невероятно интересно. И, конечно же, мы прочитаем информацию на правах рекламы. Если ногти стали толстыми, если они изменили цвет или начали крошиться, то ни в коем случае не откладывайте лечение грибка ногтей. В центре подологии подоцентре комплексный подход в лечении ногтей. Консультация врача-дерматолога, анализ на грибковую инфекцию, профессиональная зачистка ногтевых пластин. Первичная консультация подолога бесплатно при проведении любой услуги в день обращения. Центр подологии подоцентр. запись по телефону 8-965-580-05-50. Вы можете написать нам сообщение, мы что номер перешлем. Подоцентр, шаг к здоровым ногтям и легкой походке. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Спасибо огромное, Елена, за то, что вы нам сегодня рассказали невероятно интересную информацию. Мы теперь стали чуть более... Во-первых, чуть больше знаний у нас, чуть больше здоровья. Это всегда приветствуется. Ну, Эльмир, большое спасибо за таких прекрасных гостей.
8: Вам тоже спасибо.
7: Спасибо.
10: Благодарю вас за приглашение.
7: Вообще, приходите еще, обязательно будем ждать. Хорошего дня вам. До свидания.
6: Бизнес-класс. На БИМ-радио.
1: Реклама на БИМ-радио.

0: «Клиника, смотри». Офтальмология для всей семьи.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Привет, Казань! На связи клиника «Будь здоров». Летом особенно хочется легкости и уверенности. Самое время для чекапа. Проверить, как чувствует себя организм. Если понадобится более точная диагностика, в клинике доступны КТ и эндоскопия. А после насыщенных дней приятно уделить время себе и восстановиться на массаже. Будьте здоровы вместе с «Будь здоров».
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Отец, чем будем новую беседку красить?
4: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом «Пинотекс» красил. Уже 12 лет прошло, а все как новый.
3: Он теперь «Омнитекс» называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
5: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум». На журналистов 62.
6: Ресторан «Максимилианс» представляет 25 июня в честь дня рождения ресторана «Коста Лакоста». Подробности на maximilians.ru.
7: 18+.
8: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Субар строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Субар строит». Телефон 207-10-35. 207-10-35.
9: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
10: Спонсор игры «Ты мне зубы не заговаривай» ООО «Канавто 5».
11: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель, выбор в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L от 2 159 тысяч рублей. Теперь в продаже в Канавто на Оренбургском тракте 209А и Сибирском тракте 51. Звоните 230 30 30. Предложение действует на Tenet T4L в комплектации «Актив» с учетом скидки по программе приветствия. Выгода до 30 июня 2026 года. Подробности по телефону. Неоферта.
12: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на BIM Radio 2-930-800.
13: Информация на правах рекламы. BIM Radio представляет долгожданную вечеринку. Ночь и летний бал, выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневник. Эту ночь тебе точно поставят отлично. Живые эмоции, смелый флирт и танцы. Аттестация и коронация короля и королевы вечеринки за лучший выпускной наряд. Ведущие балы Петр и Ярослава. За пультом диджей Айон и хедлайнер ночи MC Зали. 11 июня ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с BIM Radio. Подробности на maximilians.ru. Строго 18+.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
2: Черная пятница в садовом центре «Экоплант». Скидки до 90% и точка. Для наших радиослушателей тысячи растений от 199 рублей. Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт «Экоплант3.рф».
3: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и астропрогноз на сегодня. Овны, с одной стороны, день будет очень увлекательным, а с другой – утомительным. Тельцы, может быть, вам просто повезет, а возможно, вовремя вмешается ваш влиятельный покровитель. Близнецы, чем больше возьмете на себя, тем лучше удастся справиться с делами. Раки, вам будет свойственно специфическое восприятие мира, из-за чего возможны сомнения. Львы, уже к середине дня у некоторых представителей этого знака появится желание отгородиться от мира. Девы, звезды на вашей стороне, а значит, вы можете себе позволить сойти с известной дороги. Весы, примириться с действительностью. Вот ваша программа минимум на день. Скорпионы, любые разговоры с представителями противоположного пола должны быть несерьезными. Стрельцы, трудовой энтузиазм будет далек от совершенства. Работать поможет только чувство долга. Козероги, вам лучше не вести задушевные разговоры, а заняться интересным делом. Может участвовать в игре. Водолеи, вам захочется написать жалобу, высказать претензии, устроить запоздалый разбор полетов. Рыбы, время побед приходится на раннее утро. Последующие часы будут нейтральными. Это был гороскоп на сегодня. Всего доброго!

0: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Самый точный прогноз погоды не хотите ли? Веселые прогнозы. Услышь, не хотите ли? Веселые прогнозы журнал покажет наш. Веселые прогнозы в журнале. Андрей?
2: Там рифма плохая,
1: только в голову пришла. Мне тоже, я поэтому. Ну ладно, значит, рифмоплетство не наше, зато мы про погоду расскажем, пожалуйста.
2: Плюс 23 в Казани. Ясно, солнечно. Ощущается, как плюс 24. Вчера, кстати, было плюс 21, так что сегодня теплее. Ветра сегодня практически нет. Ну, буквально 1 метр в секунду с западного направления. Но есть вероятность дождя сегодня. С 16 до 19.
1: Очень плохо. Я должен был на катерах сегодня кататься. А вот, видишь, не получится,
2: ну,
1: получается.
2: Сейчас ты это вслух сказал, погода услышишь, такая, ну ладно, ладно, не будет дождика. Да. Может быть.
1: Конечно. Ну, я знаю точно, что сделать, чтобы случился дождь. Это нам с тобой надо машину помыть. Свои.
2: Сам справишься, не надо меня тут подбивать вот это вот все.
1: Спасибо, Андрей. Вот так всегда, друзья. Андрей что-то не ведется на мои вот эти предложения невероятные. Ну, ладно, Андрей, давай так. С погодой все понятно. Лето, пусть и дождливое, периодически-то оно бывает, оно и надо. Но сейчас мы расскажем, от чего деградирует мозг.
3: У природы нет плохой погоды.
4: Качаем пресс с утроменами. Не надорвите животики. Необходима консультация юмориста.
1: Оказывается, мозг деградирует при сне меньше 6 часов в сутки, заявляет эксперт. Андрей не выспался, похоже. А хронический недосып убивает концентрацию, креативность и умение принимать взвешенные решения. Представляешь, особенно страдает префронтальная кора, отвечающая за планирование и самоконтроль. То есть мы, как люди, буквально теряем возможность управлять своими эмоциями. А
2: это что такое? У меня наоборот работает. У меня вот креативность какая-нибудь, если что-нибудь пришло в голову перед сном, все, пока я что-нибудь там не придумаю, что-нибудь не запишу, там, не дофантазирую до конца, не усну.
1: Это тревожка у тебя, Андрей. Это к тебе психологу надо.
2: Если тревожка, звоните в неотложку.
1: Тревожка, неотложка. Да, конечно, я это прям чувствую. Ну вот по нашей работе точно чувствуется. То есть у нас специфика работы какова? Мы же приезжаем к 7 утра. То есть по факту от момента, когда мы проснулись, до момента, когда мы начали креативить, буквально проходит, ну, около часа где-то. Вот мы, ну ладно, час-полтора в среднем. Ну, вот мы проснулись, и вот мы уже начинаем креативить, что-то говорить и так далее. У нас это поэтому очень важно, вот нам, как ведущим, высыпаться. Очень крайне важно вообще высыпаться.
2: Я стараюсь перед эфиром и пораньше ложиться.
1: Но
2: всегда получается.
1: При этом, при всем, да, когда у нас там сезон очень плотный, да, там под 4 мероприятия в неделю, и плюс еще по будни, в будни, которые начинаются мероприятия, и плюс еще сюда мы добавляем утреннее шоу, и плюс еще к этому обилие работы и так далее. И получается, что мы спим мало, работаем много, и работаем мы, а говорить связано. Это очень важно.
2: Мы говорить... деграданты, получается, нет?
1: Да, я тоже. Вот я к этому и веду. Причем жесткие, периодически. И это прям сильно влияет. Реально, прям, ну, знаешь, вот когда мозг прям буквально отказывается работать. Он такой, да я не могу, отстань. Я не могу формулировать. Нет связи. Все, иди отсюда. Спать надо было. Пока. Неправильно ты строишь свою жизнь, дядя Федор. Над колбасой кверху. Понимаешь? Вот такая вот история.
2: Ты смотри, прям гениальные фразы говоришь. Видишь, у тебя не деградировал мозг. Еще
1: а я сегодня, потому что спал ровно 6 часов 10 минут, понимаешь?
2: Больше, вот больше 10 часов. Минут тебя спасли, 11 минут.
1: Конечно, иначе вообще бы мы с вами... Что это?
2: Тебя прям, я представляю, на телефоне там, где качество сна оценивается, вы не деградировали сегодня.
1: Поздравляем вас, вы не деградант. Я такой, ой, спасибо, как приятно.
2: Деградационное кольцо сжалось.
1: О, это кольцо, оно постоянно. Ну что, я могу сказать, что кроме этого, из интересного, давайте еще посмотрим, потому что это обилие таких новостей, которых я специально откладывал для вас, друзья мои. И смотрите, что из интересного. Ну вот эта реклама на сайтах.
2: Зачем? Из-за кромов сейчас Альберт что-нибудь достанет нам прям.
1: Конечно. В Казань турагент-блогерша обманула 70 клиентов. Ну вот опять. В общем, туристическое агентство называлось «Белка Летяга». Это официальная информация.
2: Чего вы ждали тут же по названию, как будто сразу оправдывает.
5: это все?
1: Вообще ноль вопросов. У меня тоже самое в голове. Ну, громкий скандал сейчас разгорается. Владелица компании Елена Макарчук обманула не менее 70 человек, пишет в статье, вот, которую мы читаем прямо сейчас, не наши слова. Значит, обещали райские пляжи, отправили в ад. Вот. Это как будто жена их убила, что ли. Зачем так писать? Уважаемые журналисты. Коллеги, ну вы что делаете?
2: Перекрутили немножко.
1: Вот. Общий ущерб оценивается в 30 миллионов рублей. То есть, чё, в чем прикол? Люди переводили деньги за путевки и надеялись получить хороший отдых. Вместо этого получали, как говорится, ну, не то, что хотели.
2: Я смотрел прям от одной из пострадавших девушек ролик, там что-то на 4, на 5 минут, что ли, она рассказывает это все дело. Неприятный действительно отдых, знаешь, у тебя никакого нет понимания, там, оплатили за тебя, не оплатили, что-то в итоге сами им приходится оплачивать, а ты уже в другой стране, тоже знаешь ли, там пришлось деньги переслать, в общем, ну, так себе. Отпуск был испорчен явно.
1: 30 миллионов рублей, вот это же, ну смотрите, вот люди кидали деньги за путевки, то есть полностью оплачивали путевки, Турция, Египет, Китай, даже Мальдивы там были, просто приезжаете, представляете, вы уже счастливы, приезжаете в аэропорт, и выясняется, что ни билетов, ни брони, ничего нет, вообще не существует, даже рейса не существует, и, соответственно, и отдыха никакого у вас нет, и денег вы отдали просто так.
2: Получается, она... белка не летяга какая-то получается, если,
1: да,
2: билетов
1: получается, нет. Белка летяга, а вот ее клиенты...
2: Не летяки, получается. Но это комплимент. Можно, во всяком случае, счесть как комплимент.
1: Больше 100 тысяч подписчиков в соцсетях, 11-летний стаж. Многие думали, что все будет нормально, все хорошо, но, видимо, что-то случилось. 17 заявлений уже поступило. Если вы есть среди нас такие, обязательно пишите, потому что, ну, люди писали, неоднократно к ней обращались, все было нормально. Была как член семьи, так люди про нее писали. В итоге теперь, конечно, все страдают, и владелица сейчас в данный момент скрывается вообще. Ну, а в официальном обращении она обвинила во всем мошеннические действия агентов. Поэтому пока непонятно, кто же украл 30 миллионов рублей, судя по всему. Ну, схема однотипная, поэтому есть ощущение, что... Ну, в общем, беда это. Очень грустно, конечно. Надеемся, ну, людям все вернется, как минимум, потому что это же и потери денег, и минус отпуска, и это все всегда грустно. Но если у вас проблемы с финансами, конечно, то мы вам, например, всегда поможем. Информация на правах рекламы от спонсора утреннего шоу «Утрамены», юристы и финансовые эксперты Халиулины Регины Рафаэлевны. Долги давят. Юрист Регина Халиулина помогает в решении любых юридических вопросов. Звоните 212-13-18, 212-13-18. Первичная консультация бесплатна. Подписывайтесь на канал «Просто в законе» в МАКС 12+.
3: Реклама на бирже.

0: Ярпарк – крупнейший премиальный проект Казани от девелопера-ательера Craftage & Age. Видовые апартаменты с панорамой на исторический центр города, собственный конгресс-центр, пятизвездочный отель и марина на 60 швартовочных мест. Ярпарк – пространство, где сервис отельного уровня становится частью повседневности. Застройщик ОСЗ «Крафт Ярпарк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ярпарк.ру.
1: А в ТЦ «Республика» круглый год настоящий праздник каждый здесь найдет.
2: Рестораны вкусом порадуют вас.
3: В парке «Тики-Вики» аттракционы просто класс.
1: Сможете одеть ребенка. Будет как с картинки.
2: Есть кинотеатр. Посмотри новинки.
4: Торговый центр «Республика». Улица Петербургская, 9. Станция метро «Площадь Тукая». Без возрастных ограничений.
5: Ищете уютное место для дня рождения?
6: Или теплых семейных встреч?
5: Семейное кафе «Тренди».
6: Вкусно, уютно для всех.
7: Семья всегда будет в тренде.
5: Trendy.rf.
8: Бронь столов 225-44-33.
9: Бим-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим-радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 9 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи летние.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на БИМ-радио.

0: на Бим-радио. Спонсор программы ООО «Октава».
1: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
2: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
1: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный спортзал только для жильцов.
2: А метро далеко?
1: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
3: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
4: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
5: Ассаляму алейкум, кадрлы радио тыңдаушылар. Здравствуйте, Анаш Ананасович, в студии Бим Радио. Давайте смотреть, 3 балла так и не удалось нам с вами собрать, но тут сложнейшая ситуация. 4 балла, местами затруднения. Улица журналистов от вещевого рынка до Сибирского тракта 13 минут. Журналистов от остановки вещевой рынок до улицы Халитова 10 минут. Там что-то случилось, что ли? Давайте посмотрим быстренько. Давайте вот внимательно прибавлю. О, тут как будто бы пересечение Халитова журналистов. Дорожные работы обозначены там. Сейчас пик. Молодцы. Ладненько, давайте смотреть дальше. Там, в общем, поняли, да, где проблемы. Гвардейская от Макаренко до Ершова 9 минут. Журналистов от Арбузова до Халитова 8 минут. От Арсам Пушкина от Нариманова до Профсоюзной 7 минут. Мосты дамбы свободные. А давайте смотреть, где у нас, что у нас по дорожно-транспортным. Во-первых, как только проехали, значит, соединение Оренбургского тракта и соединение... Нет, вру. Если вы только проехали танковое кольцо и выезжаете на Оренбургский тракт, на выезд из города двигайтесь, например, да, там произошло дорожно-транспортное происшествие. Правый ряд, берегите себя. Там еще дорожные работы что-то обозначены. Ничего себе.
6: А еще написано прям в левом и правом ряду.
5: Да. Далее, значит, смотрите, улица Техническая, переходящая в Тукай, там же Назарбаева пришел сюда же. Средний ряд, ДТП там произошел, там тоже все это сдерживает. Вот. ПДД, в общем, соблюдайте, давайте, не надо на ровном месте. На Петра Виттера тоже, кстати, дорожно-транспортное происшествие. Если вы подъезжаете к улице Ижевской или к улице Дементьева, ну, в общем, к Караваевскому парку, когда подъезжаете, имейте в виду, там ДТП произошел, правый ряд, будьте внимательны, осторожны. На этом все, мой дозор на этом окончен. Я пошел, ПДД соблюдайте, завтра вернусь. Короткая неделя, напоминаю, чтобы настроение повысилось.
6: А у вас от этого хорошее настроение?
5: Я на пенсии, мне вообще барабер. Там вы уже молодые работаете, я уже так, просто на нервы действую. И хочу, чтобы люди, ну, живы, здоровы были, ПДД, чтобы соблюдали.
6: Ну, это правильное желание.
5: Спасибо, Андрей, спасибо. Вот так вот, ребята. Поэтому подумайте об этом и соблюдайте ПДД. Пока.
0: Дёвые заметки на Бим-радио. Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
5: Так, друзья мои, мы продолжаем наше с вами общение из интересного. Значит, в Казани закончили ремонт домов у театра «Камала». И теперь... Вот для меня то, как сделали, какой, до какой красоты довели этот дом, вот для меня это вообще идеально. Вот все дома, если бы так выглядели, это, ну, вот, это же хрущевочки.
6: Все хрущевки, да.
5: Это потрясающе. Малоэтажная застройка. Да, нет лифтов, кстати, вот удивительно. Но в Москве, кстати, даже в глубоких дворах, каково было мое удивление, когда тоже, вот я не знаю, ну, наверное, это хрущевки тоже. Там в хрущевках просто получается вот этот подъемчик, который, ну, вот подъезд, он же, там нет лифта. Его, получается, лифт там как бы снаружи, он получается. То есть не внутрь шахту интегрировали, а снаружи.
6: Это как над козырьком, получается, что ли, сделали его?
5: Ну, там чуть-чуть по-другому. Там, я так понял, как-то то ли двойной вход сделали, то ли что. Но прикол в том, что ты как бы заходишь в подъезд, и когда ты на лестничную клетку поворачиваешь, у тебя там прям есть лифт на первом этаже. Поднялся, сел в него, и до пятого этажа можешь добраться. Удобно, невероятно. Сколько это стоит? Скорее всего, космос. Но это интересно. Это единственное, что хрущевкам, конечно, не хватает. Потому что я столько, например, когда искал квартиру, чтобы снять, я столько видел объявлений. И вот одно объявление. Идеально. Классное расположение. Классно по деньгам. Собственник. Все круто. Пятый этаж хрущевки. Ну, никто не хочет просто после тяжелого рабочего дня еще и подниматься на пятый этаж. Поэтому
6: ну, хотя, казалось бы, пятый этаж вроде не так высоко. Но я просто всю жизнь живу на каких-то прям высоких-высоких этажах в основном.
5: Ну, вот видишь, тут когда вот речь идет о том, каждый день, то есть даже там мусор выкинуть для тебя уже превращается... Это просто в... То есть его, получается, лифт там как бы снаружи он получается. То есть не внутрь шахту интегрировали, а снаружи.
6: Это как над козырьком, получается, что ли, сделали его?
5: Ну, там чуть-чуть по-другому. Там, я так понял, как-то то ли двойной вход сделали, то ли что. Но прикол в том, что ты как бы заходишь в подъезд, и когда ты на лестничную клетку поворачиваешь, у тебя там прям есть лифт на первом этаже. Поднялся, сел в него, и до пятого этажа можно добраться. Удобно, невероятно. Сколько это стоит? Скорее всего, космос. Но это интересно. Вот это единственное, что хрущевкам, конечно, не хватает. Потому что я столько, например, когда искал квартиру, чтобы снять, я столько видел объявлений. И вот одно объявление. Идеально. Классное расположение. Классно по деньгам. Собственник. Все круто. Пятый этаж хрущевки. Ну, никто не хочет просто после тяжелого рабочего дня еще и подниматься на пятый этаж. Поэтому
6: хотя,
5: все
6: казалось бы, пятый этаж вроде не так высоко. Но я просто всю жизнь живу на каких-то прям высоких-высоких этажах в основном.
5: Ну, вот видишь, тут когда вот речь идет о том, каждый день, то есть даже там мусор выкинуть для тебя уже превращается это в... То есть тебе надо спуститься,

0: Классно по деньгам, собственник, все круто, пятый этаж хрущевки. Ну, никто не хочет просто после тяжелого рабочего дня еще и подниматься на пятый этаж. Поэтому
1: хотя,
0: все
1: казалось бы, пятый этаж вроде не так высоко. Но я просто всю жизнь живу на каких-то прям высоких-высоких этажах в основном.
0: Ну, вот видишь, тут когда вот речь идет о том, каждый день, то есть даже там мусор выкинуть для тебя уже превращается это в... То есть тебе надо спуститься, дойти, поднять, и потом еще подниматься. А если ты, например, уставший после работы, вообще не хочется этим заниматься, понимаешь?
1: И доставщики к вам
0: ненавидят вас.
1: Ненавидят, да.
0: Когда вы по 5-литровых заказываете зачем-то, вот это вот все. В общем, ну, красота неимоверная. Как вы это оцените, пишите обязательно. Как по мне, ну, очень получилось здорово. Всех, да, вот бы все хрущевки такие были. Слушайте, и реновации не нужна в таком случае, вот эта вот перестройка, конечно.
1: Сейчас жилплощадка такая смотрит и, эх, надеюсь, это мое будущее тоже.
0: Да, вполне возможно. Ну, слушай, опыт в любом случае крутой. Это же надо все равно уметь так делать, уметь добиваться от строителей, от проектировщиков.
1: Нет, очень красиво. Внешне очень красиво, конечно, это выглядит.
0: Получилось очень здорово. В общем, да, не устанем хвалить в этом плане Акзен. Ну и далее, значит, из интересного тоже в продолжении у нас, что хочется сказать, ну, а еще в завершении, Сураисович уже остался доволен, сказал, типа, вот, видите, театр Камала построили, и сразу вокруг территории начали облагораживать. Mm-hmm. Вполне возможно, когда-нибудь будет программа, чтобы вот все хрущевки, которые в отличном состоянии внутренне, где не надо ничего, ну, то есть здание само по себе хорошо, просто не хватает немножко современной наружки, вот это, может быть, и сделают.
1: Просто надо по городу еще несколько театров Камала построить, и все.
0: Это, конечно, тоже интересно. А далее.
1: Они благотворны просто потом влияют на окружение.
0: Да, продажу части лекарств в аптеках, новая новость, простите за тавтологию, продажу части лекарств в аптеках ограничат электронными рецептами, наконец-то. Ну, вот, то есть, надеется Министерство здравоохранения России, что если, то есть, жестко, например, скажут вам, что у вас теперь вот только по рецептам, если нет рецепта, вам не продадут.
1: Угу.
0: Вот это, если так скажут. Надеется, что так оно и будет. Ну и свободной продажи не должно быть. Есть определенные медикаменты, которые без назначения врача, естественно, вы не можете получить. Хотя иногда, ну, бывает такое, вот, например, когда у тебя хроническое что-то, ты знаешь, что тебе вот поможет только это лекарство, оно может быть каким-то, там, условно, тоже только по рецепту врача, но ты, как бы, это знаешь постоянно, получаешь, предположим, я сейчас говорю. И так иногда просто лень дойти до врача. Вот это наша лень нас и убьет, как теоретически.
1: Возможно, так и будет, да, вообще. Если лениться по отношению к своему здоровью.
0: Вот антибиотики, психотропные, наркотические вещества, сильнодействующие, обезболивающие, гормональные средства, вредят здоровью наркотические. Имейте в виду отвратительные вещи. Вот. Но в целом, как бы, лекарственные средства такие имеются. Но вот, кстати, антибиотики, это вообще бич. Многие ученые уже сообщают, что человек, когда бесконтрольно употребляет антибиотики, мало того, не допивает курс до конца, он просто внутри себя выращивает супербактерию, которая будет невосприимчива ко всем видам антибиотиков. Ну, а это да. Смерть. Ну, да. Это буквально смерть, это без шуток. Хэштег утропозитив. Поэтому и необходимо обращаться к врачу обязательно.
1: Ну, и вы просто потом становитесь нечувствительны к этим антибиотикам. То есть вам что-то надо тоже сильнее. Вот из-за этого вечная борьба же этих антибиотиков и бактерий.
0: Я вот в этом плане, знаете, вот сильно удивляюсь. Вот смотрите, взаимодействовал я с неотложкой в выходные. Понимаете? Вот мы приехали в неотложку. Ну, то есть было просто определенное направление, скажем так. По этому направлению там и УЗИ, и рентген, и анализ. Анализ крови взяли, и анализ, простите, золотого дождя. Давайте это вот так назовем.
1: Красиво завуалировал.
0: Прикиньте, через час были готовы все анализы, и врач... Нам условно оказали услуг в платке, ну, 1015, наверное, примерно. И это нам доступно, это в каждый может, в смысле, сделать, поехать и так далее. Очень удобно. То есть, смотрите, если у вас какая-то проблема существует, да, какая-то неотложная, да, сильная боль и так далее, прям звоните в скорую помощь. Если вы за рулем, просто чтобы не ждать карету скорой помощи, или у вас есть там друзья, кто вас может, да, или знакомый довести, прям звоните в скорую помощь, спрашивайте, например, у меня такая-то проблема, вот такое направление, какая больница дежурит, и прям туда едете. И все, и вообще, оказывается, проблем нет.
1: Да?
0: И там все делают. И с вами нормально общаются, нормально обращаются. Если у вас есть российский паспорт и страховка наша, которую практически у всех есть. Поэтому вообще никаких проблем. И все это решается, оказывается. Все есть. Даже узконаправленные врачи. Удивительно классно, на самом деле.
1: Узко — это ты про УЗИ сейчас, нет?
0: Ну, практически. В общем, друзья мои, к врачам ходите. Я вот к чему. Это здоровье ваше. У нас медицина бесплатная. Пользуйтесь.

0: Здравствуйте, цените, как и цените, что мы вас сейчас будем поздравлять из группы ВКонтакте, поэтому, уважаемые именинники, подписывайтесь, мы отправляемся поздравлять людей.
1: Утромены сделают твое утро.
2: Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
3: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
4: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. Юристы напомнили, до какого возраста дети могут ездить бесплатно. В городском транспорте – до 7 лет, на междугородних рейсах – до 5 лет. Чтобы воспользоваться правом на бесплатный проезд, родителям нужно подтвердить возраст ребенка свидетельством о рождении. Без документа придется оплатить проезд. В Общественной палате России выдвинули предложение о переводе многодетных родителей на гибкий график работы в период летних каникул школьников. Инициатива призвана решить проблему присмотра за детьми, когда образовательные и дошкольные учреждения закрыты, а альтернативные варианты организации досуга доступны не для всех семей. Интересный факт. Лошади обладают долговременной памятью на лица и взаимодействия. Они могут годами помнить человека, проявившего агрессию, но точно так же сохраняют в памяти тех, с кем у них сложились позитивные отношения. Любимые слушатели, желаем вам удачного дня и только отличного настроения.
2: Программа для именинников «Первый топ».

0: знает вообще. Эй, салам алейкум. Если вы хотите поздравления, сразу Бим Радио звоните. Бим Радио в этом плане аксакалы, как старший уважаемый, 30 с лишним лет на рынке радиовещания, ведущий класс. Мы как поздравлять, они мощно будут. Чисто клянусь, эй, чемпионы мира по поздравлению, клянусь вам, честно.
1: Наши поздравления, они прям, знаете, как будто высоко-высоко в горах.
0: И в натуре, брат, четко ты говоришь. Эй, здесь, смотрите, смотрите, значит, просто идите на сайт beamradio.ru, там есть огромный кнопка оранжевый, там написано «Заказать поздравления». Это один способ заказа. Второй способ заказа по будням. Звоните 2-930-800. Вот так просто. 2-930-800. 10 утра до 17.00 по будням. Там сидит менеджер, а трубка возьмет. Алло, алло, братишка, все сделаем. Вот так скажет. И тогда вам будет такое. Тут прямой эфир поздравляют. Тут в личные сообщения поздравления отправляют. Люди счастливы, плачут счастливым. И в натуре. Бим Радио, мастер спорта международного класса по поздравлениям. Жизнь, братишка.
1: И по борьбе с плохими поздравлениями.
0: И в натуре, вот ты правильно говоришь, брат. Правильно говоришь.
1: Через
0: ладно.
1: Бедро их плохие через... поздравления.
0: Через большую бедровую кусь.
1: Лето же, куриное бедро, поэтому.
0: Филипп через Бедросович надо говорить.
1: Не, у него не день рождения сегодня, надо другие говорить.
0: Ладно, товарищи, все, мы переходим в группу ВКонтакте, вот, и прямо сейчас оттуда будем поздравлять. У Андрея список перед глазами, я так понимаю.
1: Перед глазами.
0: Тогда погнали.
1: Гульнара Багаудинова. Сегодня отмечает свой день рождения, мы ее поздравляем. Также поздравляем Машеньку Воробьеву, Тамару Сметанину, Дарью Кузнецову, Елену Козлову, Леху Матвеева и... Все.
0: Поздравляем от всей души. Ну, а с днем рождения, друзья! У-у-у! Давайте вам счастья, любви, здоровья. На нож не вешайте. Все, ко всем остальным обращаемся. Впереди утро ойки. Че поем? Пишите, пожалуйста, плюс 792-72-102-8. Ну, а еще раз именинников от всей души обнимаем. Вы у нас лучшие, вы у нас сладенькие. Вы именинники тоже не теряйтесь. Друзей агитируйте. Вас поздравляю с днем рождения. Ура! Извините, не могу. Мы с Андреем резко уменьшились и стали очень широкие. Вот идем сейчас по коридору, представляете, в дорогом костюме? Вот это мы. В общем, ребята, еще раз с днем рождения именинников и в утроке. Let's go!
2: Качаем пресс с утроменами. Не надорвите животики. Необходима консультация юмориста. Реклама на Бим-радио. Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова. Пластика груди под ключ в клинике Муратова. Всего 299 тысяч рублей. Импланты, анализы, наркоз и стационар уже входят в стоимость. Операции проводят опытные пластические хирурги. Клиника Муратова. Секрет вашей красоты. Акция действует до конца июня. Подробности уточняйте на сайте drcita.ru. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
2: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим Радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800. 0+.
4: Всем привет, я Ярослава.
5: А я Петр.
4: И мы приглашаем вас на выпускной, о котором вы могли только мечтать.
5: Ночь и летний бал.
4: Ждем тебя 11 июня в ресторане «Максимилец». Начнем ровно в 20.00.
5: За пультом крутой диджей Орион, а не ваш старшеклассник в спортивке.
4: Крутите бигуди, надевайте лучшие ботинки.
5: Становитесь королем и королевой вечеринки.
4: Там будет MC Зали.
5: Скорее беги, пока билеты не разобрали. Подробности на maximilians.ru.
6: 18+.
2: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

0: без возрастных ограничений.
1: В мире интересного.
2: Момент. Так называлась средневековая английская мера времени, равная полутора минутам.
1: В мире столько всего интересного.
3: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «СЗ Инвест Ресурс Плюс» ЖК «Малевич».
4: Представьте, ваш новый дом, где каждая комната наполнена воздухом и светом. Квартиры с панорамным остеклением в ЖК «Малевич». Потолки 3 метра, собственные террасы, кондиционер. До 30 июня скидки до 2,5 миллионов рублей. Количество квартир ограничено. ЖК «Малевич.рф».
5: Застройщик ООО «СЗ Инвест Ресурс Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Финансирование строительства АО «Банк номеров». Расчет скидки выполнен на квартиру номер 72. Стоимость 23 миллиона 495 тысяч 250 рублей. Акция действует до момента продажи квартиры. Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой.
6: Утро-оке на БИМ-радио.
7: Здравствуйте.
8: Здравствуйте.
7: Вашему вниманию представляется рубрика «Утро-оке» в завершении лучшего утреннего шоу на планете Земля под названием «Утромены». И сегодня вашему вниманию представляется выступление в исполнении следующих артистов. Практически народный артист Жилки...
8: Жилки текут во мне сейчас.
7: Очень жилистый человек из Жилки. Андрей Дмитриев, дамы и господа. Подождите, надо же представиться. Андрей Дмитриев, дамы и господа. Жилка аплодирует, понимаете? Аплодирует стоя. Да. Так, Андрей.
8: Я про тебя ничего не придумал.
7: Ну и...
8: Кудрявый талант. Который...
7: Весь талант ушел в кудри, которого...
8: Даже Кудрин завидует таким кудрям, как у Альберта Худяхметова.
7: Да, и мой родной поселок, скорее всего, будет аплодировать стоя, потому что сидеть у нас не принято. Ваш дербышинский бард Альберт Худяхметов, дамы и господа, здравствуйте. Добро пожаловать. Ага.
8: А мы вот в итоге ту песню поем, вот, да?
7: Ту-ту.
8: Ту-ту?
7: Ту-ту.
8: Паровозик двинулся.
7: Ментальная связь.
8: Не, ну это же про семью песня же, там про маму, про папу, вот это вот все.
7: Да, пусть всегда будет анархия, пусть всегда будет стакан. Ну вот вы знаете, друзья мои, просто... Во-первых, люди попросили группу «Кино», вот да, тут очень много, друзья мои. Вот «Баста», «Чистый кайф», мы уже, ну...
8: Покивали головой на это сообщение.
7: Понимаете, записали, так сказать. Вы всегда присылаете, потому что мы записываем. Вот. А люди просили разное. Давайте так, очень много было сообщений. Ну вот мы, нас глаз зацепился за группу «Кино». И мы подумали, очень летняя же песня есть такая. Но она вот насколько летняя? То есть «Видели ночь» мы знаем у группы «Кино». И гуляли всю ночь до утра. Но вот есть одна песня, которая вот отображает полностью вот это вот летнее буйство, когда хочется тусовок, хочется общения. Сейчас те, кто за 30, такие, что вы говорите?
8: Хочется спать.
7: Хочется спать, хочется, чтобы все было хорошо, финансы стабильность. Но давайте сегодня вспомним те времена, когда нам вообще было плевать, что происходит в мире. Когда нам было плевать, насколько там курс доллара. Когда...
8: Просто хотелось гулять до утра.
7: Просто когда мы с вами просто вот были такие веселые. А песня это уже, как вы, наверное, могли понять, называется «Мама анархия». Поэтому давайте вместе с вами вспомним Виктора Робертовича Цоя. Погнали! Самая рок-н-ролльная песня, по-моему.
8: Мощно, мощно.

0: Как я хочу машину времени изобрести просто, чтобы вернуться и увидеть концерт кино лично. Вот я бы для чего хотел бы.
1: Есть такой.
0: Кто это? Каспарян, небось? Еще раз припев.
1: Мама!

0: все, друзья, песня завершилась. Еще раз всем доброе утро. С вами ваши любимые, дорогие утромены. Спасибо большое за это невероятное утро, друзья. Наконец-то неделя началась, неделя коротенькая. Я вас поздравляю, у нас это первый день уже практически пролетел. Все, утро уже здесь, вы проснулись, вы на работе. Или едете, или что-то делаете, понимаете? И так понедельник, он быстро-быстро-быстро закончится. Потом вторник, среда, четверг, все. Три дня выходных, кайф!
1: Еще ли не прекрасная неделя?
0: А еще и праздник же будет, можно будет сходить. Концерты, опять в Казани будут концерты. Это так прекрасно, это так приятно. Друзья мои, обязательно ими наслаждайтесь. Мы же что хотим сказать? Наше хорошее настроение будут продолжать наши коллеги. Впереди у нас рабочий полный. Впереди у нас с вами дневное шоу с 12 до 3 обязательно будет. После чего ведущий с 3 будет провожать вас уже вечернее шоу.
1: Да, которое стартует в 17.00. Это вечерний Трубим.
0: Там обычно Петр Ярослава или Альберт. Альберт Ярослава, или Петр, или Альберт, или...
1: Все, ты всех назвал.
0: Да, там...
1: Все варианты, по-моему, тоже перебрал.
0: Если кого-то забыли,
1: код
0: коллеги...
1: Код по-доброму.
0: В общем, ребят, там весело, конечно, невероятно. Ну и не забывайте о привет-приветове. Либо сегодня, возможно, будет легендой бенды.
1: Понедельник, потому что...
0: С 9 до 10 вечера. В общем, ребят, что-то будет точно интересное. Кто в выходные слушал БИМ-радио, они знают прекрасно, что теперь по выходным у нас. Не кроме музыки, теперь и ведущие добавились, и наши коллеги и выходные поддержат ваше классно хорошее настроение. Слушайте нас через сайт bimradio.ru, приложение на Android и на iOS. Все это дело мы давным-давно обновили. Классные приложения, классный сайт. Заходите, посмотрите, это же круто, любопытно и невероятно. Ну и не забывайте, что умные колонки с удовольствием поставят BIM-радио по первому же вашему требованию. Поэтому ни в чем себе не отказывайте, друзья мои. Ну а завтра в 7 часов утра к нам присоединяется, я так понимаю, Фарид Галимов.
1: Да, он присоединяется, я отсоединяюсь.
0: Да, все очень просто и легко, чисто как вагончики, понимаете? Раз-раз, отцепились, присоединились, поехали дальше. Но это означает только одно.
1: Это что, ты Локомотив, типа, что ли?
0: Нет, я Акбарс! А, извините. По-другому и быть же не могло. Я как еще мог ответить на вот этот вхит?
1: Ты правильно ответил, правильно ответил.
0: Спасибо, Андрей. Спасибо за эти невероятные проверки, неожиданные. Ну, на этом все. Невероятный, великолепный, легендарный, камбычный Андрей Дмитриев у нас сегодня был с вами.
1: И Альберт Хузиахметов, не менее легендарный, конечно.
0: Андрей, вы когда к нам вернетесь, скажите, пожалуйста?
1: В среду.
0: Отлично. Друзья мои, в среду Андрей вернется обязательно. Ну, а на сегодня с вами попрощаемся. Классного дня, доброго утра. До завтра.
1: Пока.
0: Йо-хай!
2: Утромены на БИМ-радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ИП Смолин Алексей Игоревич. Бани «Деревенька».
2: Парижик Артур на связи. «Деревеньки» — новое расписание коллективных паров. Теперь почти каждый час. Не нужно подстраиваться. Приехали, попали на пар. Островского 16/3.
3: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
4: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
5: Я на тебе женюсь.
4: И от нее уже никуда не деться.
6: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
4: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00. Домашний. Главный женский. 16+.
7: Фестиваль концертов на крыше Roof Fest впервые в Казани. Комната культуры, Майя Мишель, Марко, Федук, Смеш Бенд и другие артисты на крыше Roof Place этим летом.
8: Билеты в кассах города. 16+.
9: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: Всем нам нужно чудо, I need a miracle. Всем здравствуйте, друзья, меня зовут Камила Ягудина. С этого мгновения до 15.00 я в эфире. Чудес, как говорится, не обещаю, а вот отличная музыка, общение и, конечно, свежайшие новости. Это, пожалуйста, прямо сейчас любимые новости в эфире Бим Радио.
1: Бим Новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
2: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. Юристы напомнили, до какого возраста дети могут ездить бесплатно. В городском транспорте до 7 лет, на междугородних рейсах до 5 лет. Чтобы воспользоваться правом на бесплатный проезд, родителям нужно подтвердить возраст ребенка свидетельством о рождении. Без документа придется оплатить проезд. В Общественной палате России выдвинули предложение о переводе многодетных родителей на гибкий график работы в период летних каникул школьников. Инициатива призвана решить проблему присмотра за детьми, когда образовательные и дошкольные учреждения закрыты, а альтернативные варианты организации досуга доступны не для всех семей. Интересный факт. Лошади обладают долговременной памятью на лица и взаимодействия. Они могут годами помнить человека, проявившего агрессию, но точно также сохраняют в памяти тех, с кем у них сложились позитивные отношения. Любимые слушатели, желаем вам удачного дня и только отличного настроения.

0: Огни разводить, напомню, надо в специально отведенных местах, когда разрешают МЧС и все остальные службы. А вот что касается такого внутреннего огонька радости, то его можно, конечно, не только холить или лелеять, но и чаще в себе зажигать. Друзья мои, ну вот сейчас огонек радости появится тем трудящимся, кому я напомню. У нас, между прочим, началась короткая рабочая неделя в России, четырехдневная. То есть в четверг уже все, короткий день рабочий, заканчиваем и на целых три дня уезжаем куда-нибудь отдыхать или просто расслабляемся дома. Напомню, что выходные в честь Дня России у нас начинаются уже в эту пятницу. Ну что ж, с хорошим настроением, с позитивом мы двигаемся далее. У нас на очереди золотые нулевые, немного ностальгии никогда не помешает.
1: Золотые нулевые. Золотые нулевые. Спонсор программы «Золотые хиты» ООО «МБКонавто».
2: Июнь – пора новых маршрутов. Каждое путешествие будет комфортным вместе с «Канавто» с пробегом. Более 1000 авто в наличии и новые поступления каждый день. Весь июнь скидки на покупку авто с пробегом и первое ТО в подарок. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. Не оферта, подарок первое ТО включает в себя замену масла ДВС, замену масляного фильтра. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. Количество подарков ограничено. Подробности по телефону 230 30 30.

0: Какие страсть кипят! Это группа «Не пара», а другая причина. У вас причин нет никаких, чтобы отложить максимально летнее событие. 11 июня уже совсем скоро. Друзья мои, информация на правах рекламы. Бим Радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь», летний бал, выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневник, в эту ночь тебе поставят отлично. Живые эмоции, смелый флирт и танцы, аттестации, коронация, короля и королева вечеринки за лучший выпускной наряд. Ведущие балла Петр Ярослава за пультом диджея Йон. И, конечно же, хедлайнер ночи МС Зали. 11 июня, ресторан Максимилианс, сбор гостей в 20.00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с Бим Радио. Подробности на maximilians.ru, строго 18+.
1: Реклама на Бим Радио.
2: Position number one.
1: Бим Радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь» и «Летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим Радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 30 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи, летний бал, ночи бал, ночи бал.
0: Подробности на «Максимилианс.ру». 18+.

0: Фаны, приходи.
1: Звони 5-174-174.
2: Ресторан «Максимилианс» и «Пим Радио» представляют 19 июня. Группа «Демо». Подробности на maximilians.ru.
3: 18+.

0: Время не ждет, поэтому нужно везде успевать вовремя. Ну и чтобы казанские дороги не стали помехой, давайте выясним, какая там ситуация. О дорожной ситуации в Казани далее.
1: Путевые заметки на БИМ-радио.
0: Ну, спешу всех сразу успокоить. Яндекс.Карт сообщает 3 балла. В Казани местами есть затруднения, они незначительные. Например, на улице Журналистов от остановки Вещевой рынок до улицы Халитова потратите на участок длиной 1 километр 15 минут. 14 минут у вас займет дорога по Фермскому шоссе от Оренбургского проезда до Оренбургского тракта. И также 14 минут на улице Журналистов уже от Академика Арбузова до улицы Халитова. Что касается мостов и дамб, все по нулям баллов, все зеленые. Зеленые свободные, проезжайте с ветерком. Через час обновим информацию.
1: Путевые заметки на БИМ-радио.

Но еще немного полезной и приятной информации, друзья мои. Ну вот что касается полезности, это перекрытие дорог. Запоминаем, если являетесь автомобилистами, либо просто планировали что-то куда-то ехать. Дело в том, что на несколько дней, ну там на целых 5 дней практически, перекрывают улицу Сибгат-Хакима. Всю улицу Сибгат-Хакима практически. Вот я вижу от улицы, получается, Декабристов до улицы Амирхана. Ну тут все полностью закрыто. В связи с проведением триатлона, то есть с самого утра 10 июня и до 23.00 14 июня будет закрыто. Там не только триатлон, там, скорее всего, еще и День России, возможно, потому что, вот вторая новость как раз-таки приятная, потому что 12 июня у нас в Казани будет салют. Напомню, что салют будет в 22.00, а еще до этого праздничная программа у чаш. Короче говоря, очень насыщенная у нас эта неделя, не только на приятности, но и на всякие перекрытия, поэтому будьте максимально бдительными и внимательными.

Сибгат Хакима практически. Вот я вижу от улицы, получается, Декабристов до улицы Амирхана. Ну, тут все полностью закрыто. В связи с проведением триатлона, то есть с самого утра 10 июня и до 23.00 14 июня будет закрыто. Там не только триатлон, там, скорее всего, еще и День России, возможно, потому что, вот вторая новость как раз-таки приятная, потому что 12 июня у нас в Казани будет салют. Напомню, что салют будет в 22.00, а еще до этого праздничная программа «Чаш». Короче говоря, очень насыщенная у нас эта неделя, не только на приятности, но и на всякие перекрытия, поэтому будьте максимально бдительными и внимательными.

0: Лето на любимой волне.
1: Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
2: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. В сентябре появится первая российская вакцина против аллергии на пыльцу березы. По результатам предварительных оценок экспертов, препарат демонстрирует высокий уровень безопасности и хорошую переносимость пациентами. В Совете Федерации выступили с инициативой создания на предприятиях специальных служб знакомств для сотрудников. По мнению инициаторов предложения, целесообразно также организовывать тематические вечера для одиноких работников и оказывать содействие в построении личных отношений. Авторы отметили, что именно в такой обстановке часто зарождаются знакомства, которые впоследствии могут привести к созданию семьи, и призвали уделять этому направлению особое внимание. По данным исследования, большинство российских школьников выбирают технические специальности, в том числе IT-отрасль. Гуманитарные направления интересуют 15%, а естественные науки – лишь 5%. После 9 класса более половины планируют остаться в школе, почти 40% пойдут в СПО. При этом 40% боятся ошибиться с профессией, а 25% не поступить туда, куда хотели. С вами были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет легким.

0: Начало нового часа, друзья мои, новой недели, в конце концов, четырехдневный, напомню, рабочий. Ну и начало, в общем, и в целом моей смены. Камила Ягудина здесь на ВИМ-радио до 15.00. Хотелось так продлить себе рабочую смену, но только до 15.00 буду с вами. И, в общем-то, за это время мы успеем с вами не так уж мало. У нас в этом часе будут игры, будет много всего интересного. И вот новость буквально такая, сказать, на блюдечке. В Татарстане сильнее всего вырос спрос на специалистов автобизнеса. Число приглашений увеличилось почти в половину. Далее идут юристы, а также в тройке лидеров сферы искусства, развлечений и масс-медиа. На секундочку. Ну что ж, уходим на рекламу переваривать эту новость. И в этом часе еще будут любимые новости, поэтому информация полезная и актуальная всегда здесь.
1: Реклама на ВИМ-радио.
2: Всем привет, я Ярослава.
3: А я Петр.
2: И мы приглашаем вас на выпускной, о котором вы могли только мечтать.
3: Ночь и летний бал.
2: Ждем тебя 11 июня в ресторане «Максимилиц». Начнем ровно в 20.00.
3: За пультом крутой диджей Айон, а не ваш старшеклассник в спортивке.
2: Крутите бигуди, надевайте лучшие ботинки.
3: Становитесь королем и королевой вечеринки.
2: Там будет MC Зали.
3: Скорее беги, пока билеты не разобрали. Подробности на maximilians.ru.
4: 18+.
5: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
6: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии ВИМ-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2 930 800
7: 0+.

0: Give me something. Дай мне что-нибудь. Именно так можно перевести название этой песни группы One Republic. Ну что ж, я даю вам, друзья, розыгрыш, а там и подарок есть. Давайте узнаем подробности.
1: Смотри на мир ярче. С Бим Радио.
0: Итак, у нас игра «Смотри на мир ярче». Информация на правах рекламы о «Клиника Смотри». «Клиника Смотри» – офтальмология для всей семьи. 10 лет ответственной работы, 9 филиалов в России и Средней Азии. 500 тысяч успешно проведенных операций, 40 опытных офтальмологов в штате. Офтальмология «Смотри» охватывает широкий спектр глазных патологий и принимает пациентов всех возрастов. С рождения до глубокой старости «Смотри Клиника» – короткий и безопасный путь к здоровому зрению. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Давайте поиграем. У меня есть вопрос про зрение, про глаза, про вот все, что связано с этой темой вот в этом направлении и в этой сфере. От вас нужен один участник, тот, кто дозвонится сейчас в эфир. Номер телефона сейчас скажу, но перед этим напомню, что к участию допускаются, это будет потом уже проверяться по спискам, допускаются те люди, которые не выигрывали подарков более месяца на БИМ-радио в любом из наших проектов. То есть более месяца у вас не было никаких выигрышей, и вы готовы сейчас быть либо новичком в этом деле и впервые что-то выиграть у нас на БИМ-радио, либо вот давненько уже не радовали себя подарками от нас и, соответственно, готовы побороться за подарочный сертификат в развлекательный центр. А именно это сейчас у нас на кону. Номер телефона студии прямой, номер 292-102-8. И очень прошу, чтобы вы не были в этот момент за рулем, выключить радио и держать трубочку уха. Вот такие еще есть условия обязательные. 292-102-8. Звоним. Перед этим, конечно, припарковаться, либо, соответственно, вы не за рулем. Набирайте наш номер. Давно не выигрывали подарок и готовы сразиться. Игра, кстати, будет очень интересна. У нас сегодня киновопросы, то есть мы поговорим о киносюжете. И мне нужен один участник. 292-102-8. 292-102-8. Итак, один участник. Прямо сейчас дозванивайтесь и, соответственно, уже буквально через секунду мы с вами поиграем. Включаю пока песню. Давайте послушаем, и я с удовольствием пообщаюсь с одним из вас.

0: Да что ж такое, я думаю, звонков-то нет. Друзья мои, со связи что-то не то, телефон не работает, поэтому будем выкручиваться, будем, так сказать, импровизировать. Играть будем через наш мессенджер Макс. И только так. Вопрос в любом случае легкий. Я сейчас думаю, мы быстренько определимся с победителем. Поехали, игра у нас далее.
1: Смотри на мир ярче. Сбим радио.
0: Ну, это довольно забавно, потому что обычно шквал звонков, тут ни одного звонка. Я думаю, да что ж такое, проверяет телефон. Да, что-то с телефоном, ну, мы этот вопрос будем в ближайшее время решать. Поэтому смотрите-ка, хорошо-то для вас получается. Вариантов множество, кто может сегодня выиграть. То есть не только тот счастливчик, кто дозвонился, но и любой из вас может сейчас выиграть подарок. Соответственно, телефон меняем. Для связи +7 92 72 42 102.8. У нас есть мессенджер Макс, и только в него мы принимаем ответы. Давайте так, я задаю вопрос, у меня три варианта ответа, и тот, кто отвечает третьим по счету, является победителем. Все очень просто, в Макс отвечаем, +7 92 72 42 102.8. Подарочный сертификат в развлекательный центр на кону. Напомню, что спонсор игры ООО «Клиника Смотри». «Клиника Смотри» – офтальмология для всей семьи. 10 лет ответственной работы, 9 филиалов в России, Средней Азии, 500 тысяч успешно проведенных операций, 40 опытных офтальмологов в штате. «Офтальмология Смотри» охватывает широкий спектр глазных патологий и принимает пациентов всех возрастов, с рождения до глубокой старости. Смотри, клиника, короткий и безопасный путь к здоровому зрению. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Так сказать, закрепим информацию, а вот теперь давайте про игру. Итак, мы говорим сегодня о киносюжетах. Очки в грубой оправе, задание уже, да, пошло? Очки в грубой оправе стали частью образа директора Московского статистического учреждения. Они подчеркивали строгость и неприступность дамы. Но после романтического свидания она пришла в контору иной красивой, элегантной женщиной с горящими глазами без очков. С героиней... Ой, уже пошли писать, еще даже вопроса не было, уже вовсю пишут. С героиней какого фильма произошло это волшебное преображение? Я даже не буду давать вариант, вы такие молодцы, уже все пишут прям вовсю. Я еще только начала вопрос задавать. Итак, напомню, что третий по счету правильный ответ у нас ответом победителя является. И, конечно, очень важно, что вы не выигрывали подарки на БИМ-радио более месяца. Это очень важное условие в любом из наших проектов. Есть, друзья, у нас победитель Ильнар. 7380 – это финальные цифры номера телефона. Мы еще проверим участие Ильнара в наших играх, но вроде как все нормально. Ильнар, я вас поздравляю, вы молодец, абсолютно правильно ответили. Друзья мои, верный ответ – служебный роман. Помните, Людмила Прокофьевна Калугина. Главная героиня киноповести «Служебный роман». 16+, кстати. Ее называли за спиной, как помните, Мымра. Пряталась за грубыми очками. А потом чудо, о чудо, скромный служащий Анатолий Ефремович Новосельцев сумел-таки достучаться до ее сердечка. И произошло не только внешнее, но и внутреннее преображение. Любовь воистину творит чудеса. Так же, как творят чудеса, ваши правильные ответы. Третий ответ по счету был от Ильнара. Вот он уже эмодзи прислал, значит, все слышал, все знает. Сейчас я пошла общаться с Ильнаром, с нашим победителем. А мы с вами, друзья, что делаем? Мы двигаемся далее, у нас музыка и много всего интересного.
1: Смотри на мир ярче. Сбим радио.

0: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «СЗ Инвестресурс Плюс» ЖК «Малевич».
1: Представьте, ваше утро начинается с чашки ароматного кофе под первыми лучами солнца. Квартира с собственными террасами в ЖК «Малевич». Потолки 3 метра, панорамное остекление, кондиционер. До 30 июня рассрочка с первоначальным взносом всего 20%. ЖК «Малевич.рф».
2: Застройщик ООО «СЗ Инвестресурс Плюс». Проект декларации на сайте наш.дом.рф. Финансирование строительства АО «Банк Домрф». Рассрочка от застройщика без участия банка. Удорожание на остаток 5%. Промежуточный платеж через год 10%. Ежемесячные платежи рассчитываются на этапе оформления. Срок до февраля 2028.
3: My last meal.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
2: Спонсор дневного шоу «Рабочий полдник» ООО «Кузляр».
3: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в «Кузляр». Восстановите зрение в клинике «Кузляр» с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники «Кузляр».
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Какой красивый ремонт ванны. Где все это купили?
6: Так в доме сантехники и плитки. Там все и взяли для ванной. Мебель, плитку, сантехнику. По отличным ценам. Дом сантехники и плитки. Казань. Восстание 129.
7: Чувствуешь? Это не просто ритм. Это адреналин. 8 августа

0: Нефть-арена. Твой вечер адреналина. Билеты уже в продаже. Возрастное ограничение
1: 6+. Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на БИМ-радио.

0: Хим новости.
1: Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
2: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. В сентябре появится первая российская вакцина против аллергии на пыльцу березы. По результатам предварительных оценок экспертов, препарат демонстрирует высокий уровень безопасности и хорошую переносимость пациентами. В Совете Федерации выступили с инициативой создания на предприятиях специальных служб знакомств для сотрудников. По мнению инициаторов предложения, целесообразно также организовывать тематические вечера для одиноких работников и оказывать содействие в построении личных отношений. Авторы отметили, что именно в такой обстановке часто зарождаются знакомства, которые впоследствии могут привести к созданию семьи, и призвали уделять этому направлению особое внимание. По данным исследования, большинство российских школьников выбирают технические специальности, в том числе IT-отрасль. Гуманитарные направления интересуют 15%, а естественные науки – лишь 5%. После 9 класса более половины планируют остаться в школе, почти 40% пойдут в СПО. При этом 40% боятся ошибиться с профессией, а 25% не поступить туда, куда хотели. С вами были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет легким.

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые хиты» ООО «МБКНАФТА».
2: Июнь – пора новых маршрутов. Каждое путешествие будет комфортным вместе с «КанАвто» с пробегом. Более 1000 авто в наличии и новые поступления каждый день. Весь июнь скидки на покупку авто с пробегом и первое ТО в подарок. Ждем вас в «КанАвто» с пробегом. Не оферта, подарок первое ТО включает в себя замену масла в ДВС, замену масляного фильтра. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. Количество подарков ограничено. Подробности по телефону 230 30 30.

0: удивительном мире мы живем, в потрясающем городе живем. Лучший город на земле воистину. Даже Сергей Безруков, актер, заявил, что просто в восторге от Татарстана и очень изумлен, что до сих пор не является народным артистом Республики Татарстан. Мол, говорит, рядом в Башкортостане нет дальнородного, а в Татарстане пока нет. Ну вот Сергей Безруков признается в любви Татарстану. А вы можете, кстати, признаться в любви БИМ-радио. Оставляйте отзывы о БИМ-радио в Дубльгис и на других ресурсах. Мы будем вам за это признательны. Напишите, за что вы любите БИМ-радио. С большой любовью к вам, друзья. У нас в этом часе будет еще один розыгрыш, поэтому никуда не пропадайте и будьте максимально внимательны, чтобы не пропустить.
1: Реклама на БИМ-радио.
2: БИМ-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с БИМ-радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 30 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20.00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи летних бал, ночи бал, ночи бал.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на БИМ-радио реально работает. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: Так сильно у Бога просила, но все же, похоже, опять не твое. Такая красивая, но не счастливая.

только влезала с подругами весело под павильон. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ Радио ООО «Профгарден».
2: Черная пятница в садовом центре «Экоплант». Скидки до 90% и точка. Для наших радиослушателей 1000 растений от 199 рублей. Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт ecoplant3.rf.
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и астропрогноз на сегодня. Овны, с одной стороны, день будет очень увлекательным, а с другой – утомительным. Тельцы, может быть, вам просто повезет, а возможно, вовремя вмешается ваш влиятельный покровитель. Близнецы, чем больше возьмете на себя, тем лучше удастся справиться с делами. Раки, вам будет свойственно специфическое восприятие мира, из-за чего возможны сомнения. Львы, уже к середине дня у некоторых представителей этого знака появится желание отгородиться от мира. Девы, звезды на вашей стороне, а значит, вы можете себе позволить сойти с известной дороги. Весы, примириться с действительностью. Вот ваша программа минимум на день. Скорпионы, любые разговоры с представителями противоположного пола должны быть несерьезными. Стрельцы, трудовой энтузиазм будет далек от совершенства. Работать поможет только чувство долга. Козероги, вам лучше не вести задушевные разговоры, а заняться интересным делом. Может участвовать в игре. Водолеи, вам захочется написать жалобу, высказать претензии, устроить запоздалый разбор полетов. Рыбы, время побед приходится на раннее утро. Последующие часы будут нейтральными. Это был гороскоп на сегодня. Всего доброго!

0: Хитёвые заметки на БИМ-радио.
1: Итак, информация с Яндекс.Карт. На данный момент ситуация в городе оценивается на 3 балла. Местами есть затруднения. Вот, кстати, сейчас наблюдаю, у нас образовалось ДТП на улице Тукая. Если двигаться, получается, в сторону улицы Татарстан, вот буквально чуть-чуть вы не доезжаете до улицы Татарстан, и здесь у нас небольшая такая улочка, и, собственно, есть ДТП. Левый ряд, правый ряд, все вот так вот включено. Но давайте посмотрим, что у нас по основным затруднением. Итак, на Петра Витера традиционно вы потеряете 11 минут. Если будете двигаться от проспекта Фатыха Амирхана до улицы Дементьева, 11 минут, напомню, потратите. На Фермском шоссе от Оренбургского проезда до Оренбургского тракта 8 минут. И улица Журналистов от остановки Вещевой рынок до Сибирского тракта также 8 минут. И вот, кстати, да, улица Габдуллы Тукая, Цар Садыковой до улицы Татарстан тоже время 8 минут. На этом пока что все. О дорогах поговорим и о ситуации на дорогах в следующем часе, а впереди у нас, кстати, игра.
0: Хитёвые заметки на БИМ-радио.

0: Итак, всех приветствую. Как обещала под занавес этого часа, у нас игра «Ночи летний бал». Бим Радио представляет долгожданную вечеринку «Ночи летний бал», выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники, и в эту ночь тебе поставят отлично. Живые эмоции, смелые флирты, танцы, аттестация короля и королевы вечеринки за лучший выпускной наряд. Ведущий бала Петр Ярослава, на пульте диджей Айон. И, конечно же, хедлайнер «Ночи МС Зале». 11 июня ресторан «Максимилианс», сбор гостей в 20.00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с Бим Радио. Подробности на maximilians.ru 18+. Итак, мы сейчас разыграем с вами два, может быть, даже три пригласительных на эту горячую вечеринку лета. Я задаю вопрос на наш номер +7 92 72 42 102.8, принимая ваши ответы исключительно в макс. И те, кто ответит четвертым, пятым, шестым по счету, соответственно, забирают по одному пригласительному. Эти пригласительные дают вам право попасть на эту самую вечеринку. Итак, вопрос у нас следующий. Этот танец, про танцы, конечно же, этот танец, пришедший к нам из Америки, танцевала прогрессивная советская молодежь. Его мы видим и в фильмах. Например, один из ярких примеров – «Кавказская пленница» Леонида Гайдая 6+, где его танцуют в нескольких эпизодах. Например, танец Нины на придорожном камне под песенку про медведей «Где-то на белом свете». Вот как называется этот танец? Я даю три варианта: свинг, брейкданс и твист. Напомню, четвертое, пятое, шестое сообщение получают замечательный подарок. Пока что давайте послушаем песню и скоро объявлю победителей.
1: Посмотри, ты вся на пружинках, и сердце замерзает, как

0: К нам из Америки танцевала прогрессивная советская молодежь. Его мы видим и в фильмах. Например, один из ярких примеров – «Кавказская пленница» Леонида Гайдая 6+, где его танцуют в нескольких эпизодах. Например, танец Нины на придорожном камне под песенку про медведей «Где-то на белом свете». Вот как называется этот танец? Я даю три варианта – свинг, брейкданс и твист. Напомню, 4, 5, 6 сообщения получают замечательный подарок. Пока что давайте послушаем песню и скоро объявлю победителей.
1: Посмотри, ты вся на пружинках, и сердце замерзает –

0: снежинка.
1: Ну что ж, готовы объявить наших победителей. Ильяс, Илина и Камила. Сейчас с вами спешусь. Надеюсь, что все совершеннолетние. А правильный ответ нашей игры, друзья, твист. В фильме «Кавказская пленница» или «Новые приключения Шурика», конечно же, танцуют твист. Вот те, кто выиграл по одному пригласительному, вас ждем 11 июня, и всех остальных тоже приглашаем.
2: Всем привет, я Ярослава.
3: А я Петр.
2: И мы приглашаем вас на выпускной, о котором вы могли только мечтать.
3: Ночь и летний бал.
2: Ждем тебя 11 июня в ресторане «Максимилианс». Начинаем ровно в 20:00.
3: За пультом крутой диджей Айон, а не ваш старшеклассник в спортивке.
2: Крутите бигуди, надевайте лучшие ботинки.
3: Становитесь королем и королевой вечеринки.
2: Там будет MC-зали.
3: Скорее беги, пока билеты не разобрали. Подробности на maximilians.ru. 18+.
4: Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
5: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
6: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. Росприроднадзор предлагает ужесточить наказание за незаконный отлов, оборот и содержание редких животных. Сейчас за это предусмотрена административная и уголовная ответственность, но, по мнению ведомства, нужны дополнительные меры. В учебники могут добавить примеры успеха женщин в технических профессиях. Цель – разрушить устоявшиеся гендерные стереотипы в отношении ролей в науке и промышленности. В рамках реализации инициативы предложено провести комплексное исследование для выделения выдающихся женщин-ученых и специалистов в области точных наук, промышленности и инженерии. В министерстве концептуально поддержали инициативу, однако указали на наличие ряда организационных сложностей при ее реализации. От обсуждения будущего образования к празднику настоящего. Бим-радио представляет вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Гостей ждут танцы, смелый флирт, атмосфера свободы и зажигательная музыка от диджея Айона. А также определим короля и королеву вечеринки за лучший выпускной наряд. Ведущие – Петр и Ярослава. Хедлайнер вечера MC-зале. 11 июня. Сбор гостей в 20 часов. Ресторан «Максимилианс». 18+. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день пройдет отлично.

0: Спонсор дневного шоу «Рабочий полдник» ООО «Кузляр».
1: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в «Кузляр». Восстановите зрение в клинике «Кузляр» с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники «Кузляр».
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама на БИМ-радио.
4: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита», клиника Муратова.
5: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника Муратова. Здесь вы в надежных руках.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Твой участок у озера и леса в 25 минутах от центра Казани. Азарино. Ближе, чем кажется.
8: Всем привет, я Ярослава.
9: А я Петр.
8: И мы приглашаем вас на выпускной, о котором вы могли только мечтать.
9: Ночь и летний бал.
8: Ждем тебя 11 июня в ресторане «Максимилиц». Начнем ровно в 20.00.
9: За пультом крутой диджей Айон, а не ваш старшеклассник в спортивке.
8: Крутите бигуди, надевайте лучшие ботинки.
9: Становитесь королем и королевой вечеринки.
8: Там будет MC Зали.
9: Скорее беги, пока билеты не разобрали. Подробности на maximilians.ru.
10: 18+.
11: Что может быть важнее безопасности самых важных людей? ЖК «Калина» — это закрытый двор, охрана и видеонаблюдение. Вокруг школы, садики, парк «Семья» и торговые центры. Бронируйте квартиры на сайте kalinadom.rf для вашей спокойной жизни.
12: Застройщик ООО «СЗ СМУ-88 Закамье». Срок завершения строительства первой очереди — четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
13: Жилой комплекс «Калина». Первый бизнес-класс в Нижнекамске.
14: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
15: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии БИМ Радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. Сейчас 2-930-800.
16: 0+.
17: Почему вы купили квартиру от «Самолет»?
18: Мне все удобно.
17: Вы хотели сказать «удобно»?
18: Нет.
19: В кварталах «Самолет» гулять и устраивать пикники – это удобно. А еще до конца июня скидка 15% на «Самолет.ру».
20: Застройщик ООО «СЗП С-32». Акция с 1 по 30 июня 2026. Подробности на «Самолет.ру». Проектные декларации на nas.dom.rf.
21: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на БИМ Радио. Рабочий полдник на БИМ Радио.

0: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Американец Уильям Фелпс Ино, разработавший первые правила дорожного движения, никогда не водил автомобиль сам.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «СЗ Инвестресурс Плюс» ЖК «Малевич».
3: Представьте, ваш новый дом, где каждая комната наполнена воздухом и светом. Квартиры с панорамным остеклением в ЖК «Малевич». Потолки 3 метра, собственные террасы, кондиционер. До 30 июня скидки до 2,5 миллионов рублей. Количество квартир ограничено. ЖК «Малевич.рф».
4: Застройщик ООО «СЗ Инвестресурс Плюс». Проект декларации на сайте наш.дом.рф. Финансирование строительства АО «Банк Дом РФ». Расчет скидки выполнен на квартиру номер 72. Стоимость 23 миллиона 495 тысяч 250 рублей. Акция действует до момента продажи квартиры. Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой.

0: Всегда рядом.
1: И даже ближе, чем вы думаете. Друзья мои, у нас совсем скоро будет игра «Музыкальный пересказ», и мне необходимо для этой игры два участника. Телефон мы вроде как починили, поэтому можете набирать номер 292-102-8, 292-102-8, мужской и женский голос мне необходимо, чтобы я вас легко различала. Сразу скажу, что песня будет на английском языке, поэтому, ну, объективно учитывайте этот момент, потому что нужно будет сказать название песни на английском языке. И никак иначе, тут без вариантов. Все, уходим пока на композицию «Беовульф», «Феникс». Напомню, 292-102-8. Если вы не выигрывали подарки в любом из проектов «Бим Радио» более месяца, милости просим, и мы с вами будем участвовать в музыкальном пересказе.

0: Музыкальный пересказ на Бим-радио.
1: Добро пожаловать на территорию игры «Музыкальный пересказ». Здесь вы отгадываете песни, мы, ведущие, их загадываем. Максимально каверзно, потому что песни обычно какие-то хиты, всем известные, всеми любимые и часто исполняемые на всевозможных мероприятиях, будь то выпускные, дискотеки, там, я не знаю, банкет какие-то по поводу свадьбы. Вот, кстати, вот эта песня, которая сегодня будет мною загадана, она прям максимально такая, знаете, свадебная. По крайней мере, может быть, не сейчас, а вот тогда, когда она появилась. Итак, у меня такая ситуация. Сейчас с вами поделюсь. Все молодые люди дозванивались, мужчины дозванивались, ни одной девушки нет. Поэтому сейчас у меня есть участник Марат, который дозвонился первым, и, соответственно, он играет. И мне нужно ему в компанию, в оппоненты девушку. Женский голос мне нужен. 292-102-8. Вот прямо сейчас я жду звонок от девушки. Дозвонитесь, прекрасной барышни, и кто-то, одна из вас, сыграет с Маратом. Ну, я надеюсь, с телефоном у нас все нормально. Итак, 292-102-8, звонок от девушки и, соответственно, с Маратом и с некой прекрасной нимфой будем играть. Песня на английском языке, напомню, но, в общем и в целом, мы ее все прекрасно знаем, поэтому проблем быть никаких не должно. Все мы ее с вами в какой-то момент под нее танцевали. Даже я вот сделаю такую подсказку сразу, заранее пока жду звонок, что у нас это получается медленный танец, такой очень-очень-очень известный. Ну что, будет у меня звонок или опять у нас с телефоном что-то не в порядке? Так, 292-102-8. Нет, хорошо. Так, Марат, вы здесь?
2: Здесь.
1: Марат, я вас буду холить или леять. Смотрите, у нас опять телефон сломался городской. Так как я вас перевела на мобильный, то вы у меня в зоне безопасности. Сейчас мы с вами тогда вдвоем сыграем. Я вам даю подсказки, вы пытаетесь отгадать песню. Так, стоп, вот какой-то прорвался у нас тут звонок. Секундочку, сейчас проверим, кто дозвонился. Алло.
3: Добрый день.
1: Ой, ну наконец-то, женский голос. Как вас зовут? Здравствуйте.
3: Меня зовут Альбина.
1: Альбина, если у вас радио работает, выключите, пожалуйста. У нас где-то фонит. Так, Марат. Марат на месте, позывные. Альбина тоже здесь. Смотрите, друзья мои, сейчас буду рассказывать про песню. Кто первый догадался о ее названии, сразу название песни говорит в эфир. Все очень просто.
3: Хорошо.
1: Исполнителя называть не надо. Если догадались, оставьте эти мысли при себе, чтобы не подсказать сопернику. Так, что у нас, кстати, на кону? Подарок какой? Давайте посмотрим. Интересно же, да, за что, собственно, бьемся? Сертификат на бизнес-ланч в баварский клубный ресторан «Максимилианс». Итак, поехали. Значит, смотрите, эта песня на английском языке, там не одно слово, но начало песни я вам чуть позже подскажу, как звучит, если вы не догадаетесь. Это исполняет знаменитый британский певец с очень таким узнаваемым голосом. У него голос такой немного плачущий. До того, как стать мировой поп-звездой, он служил в армии и даже был военным капитаном. Вот главный хит в его карьере – собственно, вот эта песня, которую мы сейчас угадываем. Других песен мы не знаем его. Ну вот обычный среднестатистический человек вот так навскидку никогда не вспомнит любые другие его песни. Они у него, конечно, есть. Так, теперь по самой песне. Это грустная, медленная, очень романтичная баллада. Теперь от меня подсказка, как от ведущей свадеб и церемоний свадебных. Вот ее постоянно, в тот год, когда она появилась, эту песню постоянно брали на свадебные церемонии. То есть под нее выходила невеста. На банкетах, на свадебных ее ставили на первый танец молодых. То есть эта песня прям суперсвадебная была и, соответственно, была на слуху постоянно. Вот. Дальше. Есть какой-то у вас вариант сейчас? Мысль какая-нибудь?
2: Ну, пусть, предположим, свадьба, белая свадьба.
1: На английском языке, Марат, песня. Что это за песня? White Wedding, что ли? Так, Альбина, да.
3: Вальс Мельдисон.
1: Еще раз.
3: Вальс
1: Мендельсона нет. Это у нас классическая версия, а вот эта песня именно у нас получается... Я вам сейчас подскажу еще немножечко, и я надеюсь, что вы догадаетесь, что это за песня. Я вам даже название этой песни в начальной части скажу. Сингл был, кстати, выпущен... Так, это у нас получается... Сингл был выпущен... Ой, как давно он был выпущен, но, видимо, потом это что-то вот у нас переигралось. В общем, в начале 2000-х он у нас появляется. Дальше, значит, у нас по подсказкам по этой песне, значит, певец там грустит в этой песне, постоянно поет о девушке, которую он случайно увидел, но с которой они никогда не будут вместе. Название этой песни – это самый популярный комплимент, который мужчина может сделать женщине. Во всем мире это признано. То есть вот он ей может вот это сказать, и это круто, это самый важный комплимент. И название этого трека состоит из двух английских слов. Начинается со слова «you are». Как думаете, что дальше? Какая-то песня. Есть догадки? «You are». Хорошо.
3: «We are beautiful».
1: «You are beautiful», да, Альбина, да, да, да, да, отлично. А может, исполнителя вспомните?
3: Исполнителя?
1: Да.
3: Нет, не могу вспомнить.
1: Джеймс Блант. Джеймс Блант у нас исполняет эту песню. Ну, вы помните, да, вот эту вот всю истерию вокруг этой песни, когда она появилась и, соответственно, как это все вообще происходило. Спасибо вам, Марат, большое за игру. Может, приветы кому-нибудь, приветы кому-нибудь передадите?
2: Привет и вам, и всей Казани.
1: Супер, спасибо.
2: И Альметьевску, при том, что...
1: Ну вот, все, и Альметьевску. Супер, отлично. Спасибо, Марат. Альбин, я вас поздравляю. Вы у нас вот так вот в последний момент ворвались буквально в игру, смогли отгадать песню. Вам достается подарок. И кому вы посвящаете эту победу?
3: Конечно же, я посвящаю победу это своему любимому мужу Ильгару. Большой привет вам летит. Мы сейчас едем с Лаишева, отдохнувшие, довольны.
1: Это вы на пляже, что ли, были там?
3: Так нет, мы там сняли глэмпинг и просто кайфовали от города.
1: Ну, так.
3: Вот, также я большой привет передаю вам, любимой радиостанции. Наконец-то я вырвала приз в последний момент, в последний вагон, как говорится.
1: Слушайте, я уже очень сильно расстраивалась и думала, что мне сейчас придется вам буквально цитировать эту песню по строчкам, но, слава богу, вы вот смогли догадаться. Так.
3: Мне, конечно, муж помог, это не без этого, это его даже. Как бы победа, так скажем. Вот, также передаю привет своей любимой бабушке, которая с нами, которая мне помогает с малышкой, и своей любимой доченьке. Всей Казани в огромный привет, кто меня узнал, и вам всего самого наилучшего, процветания вам.
1: Спасибо огромное, Альбин. Такое ощущение, что у нас передача «Привет-привет». Вы прямо максимально подготовлены оказались.
3: Трубку... Нет, не была подготовлена.
1: Альбиночка, трубку не кладите, я сейчас к вам вернусь за эфиром. Ни в коем случае не кладите трубку. А мы с вами, друзья, завершаем игру «Музыкальный пересказ». Джеймс Блант, «You are beautiful». Ну, сложное было задание. Но Альбина справилась с супругом замечательно. Слушаем песню.
0: Музыкальный пересказ на Бим-радио.

0: сумасшедший трек, конечно, ему уже более 20 лет, трудно в это поверить. Джеймс Блант, You are beautiful. Кстати, наша победительница оказалась настолько скромной девушкой и очаровательной, я ее сразу назвала Альбина, почему-то решив поспорить с изначальным намерением ее родителей назвать ее Алиной, и она меня ни разу не исправила. Алина с нами играла и победила. Алине спасибо огромное, а мы, друзья, двигаемся далее.
1: Реклама на Бим-радио.

0: здесь найдет.
1: Рестораны вкусом порадуют вас.
2: В парке Тики-Вики аттракционы просто класс.
0: Сможете одеть ребенка. Будет как с картинки.
1: Есть кинотеатр. Посмотри новинки.
3: Торговый центр «Республика». Улица Петербургская, 9. Станция метро «Площадь Тукая». Без возрастных ограничений.
4: Чувствуешь? Это не просто ритм. Это адреналин.

0: место. Татнефть-арена. Твой вечер адреналина. Билеты уже в продаже.
1: Возрастное ограничение 6+.
2: Люксюм. Умнитекс. Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу журналистов 60.

0: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 1 по 10 июня свинина разруб 199 рублей 99 копеек за килограмм. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
1: Спонсор шоу «Утромены»
2: – юрист и финансовый эксперт Халиуллина Регина Рафаэлевна.
3: Попали в ДТП. Хотите вернуть 100, 200, 300 тысяч рублей. Вам ударили машину, нанесли ущерб. Восстанови свое право. Юридическая компания «Просто в законе» поможет решить любой автовопрос. Телефон плюс 7 843 212 13 18.
4: Турецкие выходные возвращаются.
5: Я вижу тебя наяву или сплю.
6: Стой, иначе выстрелю.
4: Все совпадения не случайны.
7: Кольцо найдет твоего суженого.
8: Вы не это ищете?
6: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
4: Все жизни связаны.
8: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
4: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00. Домашний. Главный женский. 16+.
9: Соцсети могут прилечь. Тормози. Рекламируй на БИМ Радио. 2-930-800. БИМ Радио. Первое в Казани.

0: Хим новости.
1: Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
2: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. Росприроднадзор предлагает ужесточить наказание за незаконный отлов, оборот и содержание редких животных. Сейчас за это предусмотрена административная и уголовная ответственность, но, по мнению ведомства, нужны дополнительные меры. В учебники могут добавить примеры успеха женщин в технических профессиях. Цель – разрушить устоявшиеся гендерные стереотипы в отношении ролей в науке и промышленности. В рамках реализации инициативы предложено провести комплексное исследование для выделения выдающихся женщин-ученых и специалистов в области точных наук, промышленности и инженерии. В министерстве концептуально поддержали инициативу, однако указали на наличие ряда организационных сложностей при ее реализации. От обсуждения будущего образования к празднику настоящего. Бим-радио представляет вечеринку «Ночи и летний бал». Выпускной по-взрослому. Гостей ждут танцы, смелый флирт, атмосфера свободы и зажигательная музыка от диджея Айона. А также определим короля и королеву вечеринки за лучший выпускной наряд. Ведущие – Петр и Ярослава. Хедлайнер вечера МС Зале. 11 июня. Сбор гостей в 20 часов. Ресторан «Максимилианс». 18+. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день пройдет отлично.
0: Программа для именинников «Первый тост».
4: Сегодня понедельник. Начало, кстати, напомню, короткой четырехдневной рабочей недели. И сегодня, 8 июня, очень многие люди отмечают свой день рождения. Прежде чем я поздравлю подписчиков группы Бим-радио в Казани, позвольте уточнить, что в этот день, 8 июня, в 1940 году родилась Нэнси Синатра, американская певица и актриса, ставшая мировой звездой благодаря культовому хиту «These Boots Are Made For Walking». Также в этот день родился Кенни Уэст, один из самых коммерчески успешных и влиятельных американских рэперов. Из таких еще известных людей не можем не упомянуть Елену Серову, российский космонавт, ставшая четвертой женщиной в истории отечественной космонавтики, совершившей полет на орбиту. Если говорить про наших подписчиков, то рандомно сейчас называю несколько человек, кто подписан на группу Бим-радио Казань, и те, кто сегодня, 8 июня, отмечает день рождения. Лия Ильясова из города Казань, вас поздравляем с днем рождения. Также в этот день Айзеля Валиева, тоже из Казани, отмечает этот замечательный праздник. Вам, девушки, процветания, счастья и здоровья. Алена Семина, город Казань. Татьяна Михайлина также принимает самые наилучшие пожелания. Ольга Шайдулина и Екатерина Агафонова в этот день праздник свой отмечают, самый главный в году. Ну, есть у нас хоть один парень сегодня? Вот. Алексей Куликов, тоже город Казань. Вас с днем рождения. Какие-то девчонки одни сегодня отмечают день рождения. Смотрите, вот только сегодня у нас тут Алексей Куликов как-то в этом цветнике оказался. Всем пожелаем счастья, здоровья, финансового благополучия. И пусть ваши мечты обязательно сбываются. Это Бим-радио с наилучшими пожеланиями. Друзья мои, если вы хотите для своего близкого человека сделать потрясающий подарок, индивидуальное поздравление, то милости просим. У нас есть номер 2-930-800. Позвоните, узнайте, как это сделать. И заглядывайте на наш обновленный сайт Бим-радио. Там есть на главной странице «Заказать поздравление». Можете это сделать легко, красиво и непринужденно. На этом все. Первый тост у нас завершен. Мы с вами смотрим, что же у нас далее. The Weeknd, Dancing in the Flames. Камила Ягудина, Бим-радио с вами.

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые хиты» ООО «МБ Канавто».
2: Июнь – пора новых маршрутов. Каждое путешествие будет комфортным вместе с «Канавто» с пробегом. Более 1000 авто в наличии и новые поступления каждый день. Весь июнь скидки на покупку авто с пробегом и первое ТО в подарок. Ждем вас в «Канавто» с пробегом.
3: Не оферта, подарок первое ТО включает в себя замену масла в ДВС, замену масляного фильтра. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. Количество подарков ограничено. Подробности по телефону 230 30 30.

0: красная узор.
1: Информация на правах рекламы от спонсора дневного шоу «Рабочий полдник» ООО «Клиника Кузляр». Диагностический центр «Кузляр» – современное пространство высоких технологий для диагностики всех видов заболеваний глаз. Пройдите обследование зрительной системы в диагностическом центре «Кузляр» и будьте уверены в здоровье своих глаз. Запись по телефону 291-60-60 или на сайте клиники «Кузляр». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Реклама на БИМ-радио.
3: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от «Илман». Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. «Илман» 226-93-45. Крутовская, 20.
4: Твой дом у озера и леса в 25 минутах от центра Казани. Азарина. Ближе, чем кажется.
5: Привет, Казань! На связи клиника «Будь здоров». Летом особенно хочется легкости и уверенности. Самое время для чекапа. Проверить, как чувствует себя организм. Если понадобится более точная диагностика, в клинике доступны КТ и эндоскопия. А после насыщенных дней приятно уделить время себе и восстановиться на массаже. Будьте здоровы вместе с «Будь здоров».
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».

0: Ну приходи.
1: Звони 5-174-174.
2: Position number one.
3: Бим Радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим Радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 30 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи летние.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
3: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на БИМ-радио – это просто и быстро. 2 930 800.

0: Пробим радио. Спонсор программы ООО «Октава».
1: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
2: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
1: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный спортзал только для жильцов.
2: А метро далеко?
1: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
3: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
4: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
5: Приветствую автомобилистов. Давайте посмотрим, что нам сообщают Яндекс.Карты к этой минуте. На данную секунду 3 балла. Местами есть затруднения, но они незначительные. Давайте посмотрим, что у нас по самым таким напряженным участкам дороги. Фермское шоссе от Оренбургского проезда до Оренбургского тракта 11 минут. Улица Петра Витра от Амирхана до Дементьева 9 минут. И Оренбургский тракт от Академика Парина до Фермского шоссе 7 минут. Все мосты и дамбы по нулям баллов. Приятного на дороге, хорошего настроения под музыку на Бим-радио.
0: Дёвые заявки на Бим-радио.

Легендарные девчонки Spice Girls Wanna Be под занавес практически этого часа, но мы еще успеваем. У нас CO2 композиция DJ Smash Artcast. Вашему вниманию, друзья, переходим сейчас в следующий здесь рабочий полдник. Всем добро пожаловать, всех приветствую. И, кстати, напоминаю, что это короткая 4-дневная рабочая неделя.

0: есть планы.
1: Жду тебя на дне.
2: Напоминаю, что у нас проходит такая акция «Шпион Бим». Если вы услышали, как играет Бим-радио в каком-то киоске, ларьке, не знаю, магазине, павильоне, все что угодно, в такси и так далее, обязательно напишите об этом нам, и мы передадим привет либо целой площадке, либо отдельному человеку. Гульнар написала, что ее на такси Альберт довез до МКДЦ. Ему спасибо за поездку, говорит, а мы передаем большой привет. Спасибо, что слушаете нас, спасибо, что с нами. Круглосуточно.
3: Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
4: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
5: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим радио. В Госдуме предложили запретить отказывать в защите диплома только из-за антиплагиата. Вузы будут обязаны проводить экспертизу работы с учетом мнения научного руководителя, а студенты пояснять спорные фрагменты. Инициатива направлена на защиту прав студентов. Татарстан совместно с Москвой занял лидирующую позицию в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. Впервые в истории рейтинга первое место разделили два региона. До этого Республика Татарстан на протяжении 7 лет стабильно занимала вторую строчку рейтинга. Исследование показало, что количество калорий, усваиваемых из одного и того же блюда, может различаться у разных людей. Хотя на упаковке продукта указана фиксированная цифра, реальное усвоение энергии зависит от множества факторов. Ключевую роль играют микроорганизмы в кишечнике. Они участвуют в переработке пищи и влияют на итоговый объем получаемых организмом калорий. С вами были новости на Бим Радио. Любимые слушатели, желаем вам продуктивного дня!

0: Реклама на Бим-радио.
1: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
2: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь «Клиника Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника Муратова. Вы в надежных руках. Сердце Казани. Островского, 67.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
5: 211-00-73. 0+.
6: Папа, еще круг!
7: А я на боулинг.
8: Мам, я в игровые автоматы.
9: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
10: Ресторан «Максимилианс» представляет 25 июня в честь дня рождения ресторана «Коста Ла Коста». Подробности на maximilians.ru.

0: плитки. Казань, Восстание 129.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
2: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Beam Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
3: 0+.
4: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Beam Radio. 2-930-800. Beam Radio. Первое в Казани.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Чистые пруды в Москве раньше назывались «погаными прудами», так как сюда сбрасывались отходы. В начале 18 века пруд вошел в состав московского имения князя Меньшикова, был вычищен и получил современное название.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «СЗ Инвест Ресурс Плюс» ЖК «Малевич».
3: Представьте, ваше утро начинается с чашки ароматного кофе под первыми лучами солнца. Квартиры с собственными террасами в ЖК «Малевич». Потолки 3 метра, панорамное остекление, кондиционер. До 30 июня рассрочка с первоначальным взносом всего 20%. ЖК «Малевич.рф».
4: Застройщик ООО «СЗ Инвест Ресурс Плюс». Проект декларации на сайте наш.дом.рф. Финансирование строительства АО «Банк Доморов». Рассрочка от застройщика без участия банка. Удорожание на остаток 5%. Промежуточный платеж через год 10%. Ежемесячные платежи рассчитываются на этапе оформления. Срок до февраля 2028.
5: Рабочий полдник.
6: Рабочий полдник у нас продолжается, друзья. И напоминаю, наш номер плюс 7-92-72-42-102-8. Его сохраните, запомните. В Телеграм и Максе всегда с нами можно связаться. Кстати, сейчас предлагаю немножечко окунуться в ностальгию, вспомнить свой выпускной. Ну, во-первых, сейчас пора выпускных. А во-вторых, напомню, что 11 июня состоится главное событие лета. Самая жаркая вечеринка. Ночь и летний бал. И как раз-таки для тех, кто, может быть, свой выпускной пропустил. А может быть, классно его провел и хочет повторить. Поэтому сейчас, как бы вот на этой волне ностальгии, давайте вспомним главный хит своего выпускного. То есть твоего выпускного. Под какую песню вы встречали рассвет, свой год окончания школы? Накидайте треков либо в Макс, либо в Телеграм. Плюс 7-92-72-42-102-8. Немного погрузимся в ностальгию. Часть этих композиций послушаем. Пишите обязательно год, чтобы мы понимали, что вот именно в тот год та или иная песня действительно выстрелили среди выпускников и были просто хитом на всех выпускных площадках. Возможно, именно эта песня, кстати, 11 июня появится в плейлисте и порадует вас, напомнив вам о том самом светлом, приятном времени, когда вы окончили школу, стали выпускниками и впереди открывались все дороги и все горизонты.

Эд Ширан, вашему вниманию, парень, который хит за хитом просто выпускает буквально, и его композиция «Shivers». Ну а мы с вами сегодня обсуждаем главный хит твоего выпускного. Собственно, та песня, под которую вы встречали рассвет, свой год окончания школы. Я попросила вас написать те самые хиты вашего года выпуска со школы и обязательно указать год, чтобы мы понимали, когда та или иная песня выстрелили и были в топе. Итак, слушайте, большое количество песен. Вот, например, Елена прям погрузилась, я бы сказала, знаете, это супер ответственно в эту тему. Она сразу накидала много вариантов. Тут у нас и вот эта вот песня, узнаете ее, да? Сейчас, секундочку, вот эта вот. Селин Дион, My Heart Will Go On, собственно, год 1998, а это я вам напомню, как раз-таки тогда «Титаник» у нас-то и вышел, вот плюс-минус, я насколько помню. Также «Руки вверх», здесь фигурирует «Крошка моя», «Мумий-тролль», «Владивосток 2000», «Утекай», и еще у Елены также «Тополиный пух», вот это вот.

0: Ну, помните, да, вот эту песню? Мне кажется, она, кстати, не только в 98-м году была супер популярна на выпускном, а, скорее всего, вообще все начало 2000-х прошло как раз-таки под флагом этой песни «Тополиный пух». А Елена Гафурова написала, что... Вот, подождите.
1: Ночи такие звездные. Ты пойми, что первый поцелуй.
0: Мне кажется, прям профессиональная выпускная песня, шикарная вообще, Иванушки Интернешнл, вашему вниманию. А еще очень постаралась группа, которую почти каждый второй из вас указал как главную песню вашего выпускного в тот или иной год. Вот, например, год 1999, Елена тоже пишет, другая Елена, кстати, да, другая Елена пишет группа «Руки вверх» и вот эта самая песня.

0: Отлично, немного погрузились в атмосферу выпускных 99-98 годов, так у нас получилось. Ну а вы напишите год своего выпускного и ту песню, которая сопровождала вас в то знаменательное для вас событие. Назовем это так. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Часть песен мы обязательно послушаем, обязательно из тех, которые вы назовете. Ну и, собственно, вот песня... Очень мне понравилось, тоже Елена написала «I don't want to miss a thing», группа Aerosmith. Давайте прямо сейчас ее и послушаем. Немножко окунемся.
1: Рабочий полдник.

0: Нет, я, конечно, опрометчиво. Давайте сначала вам информацию прочитаю, послушаем рекламу, а потом уже Аэросмит. Все будет в порядке у нас, в очередности. Информация на правах рекламы от спонсора дневного шоу «Рабочий полдник» ООО «Клиника Кузляр». Диагностический центр «Кузляр» – современное пространство высоких технологий для диагностики всех видов заболеваний глаз. Пройдите обследование зрительной системы в диагностическом центре «Кузляр» и будьте уверены в здоровье своих глаз. Запись по телефону 291-60-60 или на сайте клиники «Кузляр». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Реклама на БИМ-радио. Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
2: Отец, чем будем новую беседку красить?
3: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом «Пинотекс» красил. Уже 12 лет прошло, а все как новый.
2: Он теперь «Омнитекс» называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
4: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум» на Журналистов 62.
5: Ищете уютное место для дня рождения?
6: Или теплых семейных встреч?
5: Семейное кафе «Тренди».
6: Вкусно, уютно для всех.
7: Семья всегда будет в тренде.
5: Тренди.рф.
8: Бронь столов 225-44-33.
9: Где участок выбрать?
10: Какой фундамент?
9: Какой кирпич?
10: Сколько это вообще стоит?
11: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
12: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
13: Спонсор шоу «Утромены».
14: Юрист и финансовый эксперт Халиуллина Регина Рафаэлевна.
15: Попали в ДТП. Хотите вернуть 100, 200, 300 тысяч рублей. Вам ударили машину, нанесли ущерб. Восстанови свое право. Юридическая компания «Просто в законе» поможет решить любой автовопрос. Телефон плюс 7 843 212 13 18.
16: Всем привет, я Ярослава.
17: А я Петр.
16: И мы приглашаем вас на выпускной, о котором вы могли только мечтать.
17: Ночь и летний бал.
16: Ждем тебя 11 июня в ресторане «Максимилец». Начнем ровно в 20.00.
17: За пультом крутой диджей Айон, а не ваш старшеклассник в спортивке.
16: Крутите бигуди, надевайте лучшие ботинки.
17: Становитесь королем и королевой вечеринки.
16: Там будет MC Зали.
17: Скорее беги, пока билеты не разобрали. Подробности на maximilians.ru.
18: 18+.
19: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
20: Я на тебе женюсь.
19: И от нее уже никуда не деться.
21: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
19: Ночная сказка. С 12 июня в 11.00. Домашний. Главный женский. 16+.
22: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
23: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на БИМ-радио – это просто и быстро. 2 930 800.

0: такая, знаете, немного бесконечная песня. Это типа наш татарско-плясовой. Вот можно прям ставить, и все, и там бесконечный медляк в данном случае. У нас же бесконечное веселье и пляска. Друзья мои, обсуждаем композиции, песни, которые были у вас на выпускном. Главный хит твоего выпускного. Какая песня ознаменовала для вас окончание школы? Напишите год. Можно школу указать. Ну, давайте привет передадим, да, школе там класс, не знаю, как хотите. Самое главное, под какую песню вы встречали рассвет, свой год окончания школы и год, собственно, окончания школы. Это важно, чтобы мы понимали, что именно та самая песня была тогда в плейлистах всех выпускников. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8, Макс или Телеграм, как вам удобно. А пока что любимые новости к теме песен. Обязательно вернемся.
1: Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто» ООО «СМР Инжиниринг».
2: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. В Госдуме предложили запретить отказывать в защите диплома только из-за антиплагиата. Вузы будут обязаны проводить экспертизу работы с учетом мнения научного руководителя, а студенты – пояснять спорные фрагменты. Инициатива направлена на защиту прав студентов. Татарстан совместно с Москвой занял лидирующую позицию в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. Впервые в истории рейтинга первое место разделили два региона. До этого Республика Татарстан на протяжении 7 лет стабильно занимала вторую строчку рейтинга. Исследование показало, что количество калорий, усваиваемых из одного и того же блюда, может различаться у разных людей. Хотя на упаковке продукта указана фиксированная цифра, реальное усвоение энергии зависит от множества факторов. Ключевую роль играют микроорганизмы в кишечнике. Они участвуют в переработке пищи и влияют на итоговый объем получаемых организмом калорий. С вами были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, желаем вам продуктивного дня.
1: Рабочий полдник на Бим-радио.

Очень многообещающее. Солнечное лето, и можно делать все, что захочешь. Наверное, именно с такими мыслями школьники уходят на каникулы. А вот именно с этой песней в 1987 году окончила школу. Под эту самую песню Яна пишет. Ох, как давно это было. Ну, а мы сегодня вспоминаем те песни, которые ознаменовали ваш год выпуска. Можно написать и номер школы. Соответственно, кто-то в другом городе оканчивал школу. И мы вспоминаем те самые композиции, которые тогда составляли ваш плейлист. Например, у нас есть звучит и такая песня от вас.

Помните, да, вот это вот «Солнышко в руках» тогда разрывало все хит-парады. Ну и еще у нас группа «Руки вверх» — это у каждого своя песня на свой год. Очень богата была на хиты эта группа. Ну вот есть и такая песня «Он тебя целует». Это тоже Светлана предложила.

0: Какие страсти кипели-то под эту композицию? Ваш хит вашего выпускного. +7 9 2 7 2 42 102 8. Чуть позднее продолжим.
1: Рабочий полдник на БИМ-радио. Память поколений. Ратный подвиг продолжают внуки. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
2: История нашей страны – это летопись великих побед и бесконечная череда славных имен. В этой летописи патриотизм и преданность воинов остается связующим звеном между героями прошлого и настоящего. Их несокрушимый дух и верность воинскому долгу, героизм и непреклонная уверенность не могут не восхищать. Как когда-то деды, сегодня внуки и правнуки защищают страну в зоне проведения специальной военной операции. Одним из таких героев, чье имя сегодня знает вся страна, является наш земляк, гвардии старший лейтенант, уроженец Казани, Иван Сергеевич Жарский. Его путь – это пример верности воинским традициям. Дедушка Ивана, подполковник артиллерии, заложил в него тот фундамент, на котором строится характер настоящего офицера. Решив пойти по стопам своего деда, Иван окончил Казанскую кадетскую школу-интернат имени Кузнецова и поступил в старейшее учебное заведение страны – Михайловскую военную артиллерийскую академию в Санкт-Петербурге. Затем он был распределен на Черноморский флот, где служил командиром батареи в одном из артиллерийских дивизионов 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота, дислоцированного в Севастополе. Боевой путь Ивана Жарского в зоне СВО – это череда решительных действий, которыми руководит железная воля. В июле 2023 года, возглавляя расчет противотанкового комплекса «Корнет», гвардии старший лейтенант Жарский и гвардии сержант Игорь Овсянников продемонстрировали мастерство, достойное лучших традиций русской артиллерии. Одним точным ударом был поражен танк «Леопард». Не прекращая огня, расчет сменил позицию и в упор уничтожил БМП «Брэдли». В ходе последующих атак расчет Жарского сумел уничтожить еще 6 единиц техники типа БМП-2. Благодаря хладнокровию и профессионализму тактической группы наступающие силы противника были вынуждены отступить. Но истинный характер офицера проявляется не только в бою, но и в заботе о товарищах. В районе села Работино старший лейтенант лично оказал медицинскую помощь раненому товарищу и эвакуировал его в безопасное место. За подвиги, за мужество и бесстрашие, проявленное при исполнении воинского долга, указом президента Российской Федерации гвардии старшему лейтенанту Ивану Сергеевичу Жарскому было присвоено высшее воинское звание – Герой Российской Федерации. Несмотря на высокую государственную награду, Иван Сергеевич остается человеком удивительной скромности и чувства юмора. «Я никого не подбивал. На компьютере бумажки печатал. Потом в столовую перевели», — шутит он. Среди наград Жарского — Орден Мужества, медаль Ордена за заслуги перед Отечеством второй степени с мечами, медаль за отвагу «Россия». Он не ищет славы, говоря о своих достижениях. Для него на передовой не было места романтики. Только две задачи — защитить родину и вытащить живыми своих парней, ставших за время боев ближе родных братьев. Сегодня Иван Сергеевич работает с тыловыми подразделениями, продолжая дело воспитания будущих защитников, рассказывая им о самом главном — о том, что истинный патриотизм — это не слова, а готовность встать нерушимой стеной перед любым врагом, защищая мир и покой своего дома.

0: Память поколений. Ратный подвиг продолжают внуки.
1: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Здравствуйте, я Альфред Хайрулин, основатель Дуванского питомника в Држановском районе. Мы выращиваем яблони, смородину и малину. Наши саженцы вы можете приобрести в питомнике «Клевер» на Мамадышском тракте 58.
4: «Клевер» – выращенный у нас, стойкие к морозу.
5: В ТЦ «Республика» круглый год настоящий праздник каждый здесь найдет.
6: Рестораны вкусом порадуют вас.
7: В парке «Тики Вики» аттракционы просто класс.
5: Сможете одеть ребенка, будет как с картинки.
6: Есть кинотеатр, посмотри новинки.
8: Торговый центр «Республика», улица Петербургская, 9, станция метро, площадь Тукая. Без возрастных ограничений.
9: Пляж «Ривьера» – ваш личный оазис в центре знойного города. Взбодрись в освежающем каскаде бассейнов. Насладись отдыхом на шезлонгах в тени и охлаждающими лимонадами. Подари себе курортный отдых уже сегодня.
10: ООО «Аквапарк Субар». УГРН 112-169-003-3255-0+.
11: Ресторан «Максимилианс» и «Пим-радио» представляют 19 июня. Группа «Демо». Подробности на maximilians.ru.
12: 18+.
13: Фестиваль концертов на крыше Roof Fest впервые в Казани. Комната культуры, Моя Мишель, Маркул, Федук, Смеш Бенд и другие артисты на крыше Roof Place этим летом.
14: Билеты в кассах города. 16+.
15: Бим-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим-радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ короля и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджея Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 30 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи, летний бал, ночи, бал, ночи, бал.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на БИМ-радио.

0: одна из песен, которая ознаменовала ваш выпускной. Друзья, пока вспоминайте, пишите, скоро будем слушать. Плюс 7 9 2 7 2 42 102 и 8. Ну а впереди у нас путевые заметки.
1: Путевые заметки на БИМ-радио. Спонсор программы ООО «Октава».
2: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
3: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
2: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный спортзал только для жильцов.
3: А метро далеко?
2: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
4: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
5: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.
0: Прибавила 1 балл ситуация в городе, 4 балла. Теперь мы так оцениваем то, что сейчас происходит на дорогах в Казани. Крупнейшая пробка на улице Журналистов от Вещевого рынка до Сибирского тракта, на Фермском шоссе от Оренбургского проезда до Оренбургского тракта 11 минут. И на улице Нариманова-Чернышевского от улицы Голиаскар-Камал до Лево-Булачной 10 минут. Все мосты и дамбы пока что свободны, и вообще все по нулям баллов. Это сообщает Яндекс.Карты. Спасибо большое. Все, друзья, двигаемся далее. Скоро, кстати, будем слушать песни, которые стали у вас хитами на выпускном.
1: Путевые заметки на БИМ-радио. Рабочий полдник.
0: Ну и возвращаюсь к вам с этой темой ностальгии, о том, какие песни ваш год выпуска звучали у вас на выпускном, под который вы встречали рассвет. То есть, ну, как бы можно так, знаете, сказать, что тем у нас хит твоего выпускного. Желательно одну песню, но я понимаю, что разброс большой, поэтому вот послушали сейчас «Дискотека аварии» Жанна Фриски «Малинки». Это Светлана вспомнила. Людмила пишет: «Здравствуйте, Камила». Здравствуйте, Людмила. Ну, а у Людмилы была вот эта песня... 1999. И все вышеперечисленные, говорит, предыдущего автора, Светланы, видимо.

Это группа Hi-Fi, песня «А мы любили». Но я вот делаю вывод, что у нас очень много сейчас выпускников активизировались именно 98-99 годов выпуска. Марат написал «Не детское время», «Руки вверх», год 2011. Ну, «Руки вверх», они какие-то, знаете, такие бессмертные, всесезонные. В любое время всегда можно на выпускном, на любом выпускном встретить песню «Руки вверх». Собственно, всегда есть. Так, вот пишет Денис Анатольевич, пишет: 2011 год, мы не пели, мы орали. Тагил из нашей Раши. Ну, я себе примерно представляю, как это было. Так, здесь Шамиль подтянулся. Давайте посмотрим, что он предлагает из того, что было. Вот эту песню. Выпуск 2003-го, город Пермь.

Ну и следом у нас композиция. Ирина вспоминает, говорит, 131-я школа, 1993 год. А мы немножечко того, ну вот не буду говорить это вот слово. В общем, в парке Горького и Голова.

Вот так вот, Алена Апина, Ксюша. И есть еще одно сообщение. Крэнберис с зомби-медляк моих выпускных. Ну, правда, сам на сам выпускной не ходил. Ну, так вот. Поэтому давайте мы сейчас послушаем эту песню. Для того, кто не ходил, ну, точно знаешь, там были вот такие вот песни, и можно немножечко поностальгировать. Друзья, мы завершаем этот час под песню Крэнберис «Зомби».

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
1: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. В Казани планируется открытие современного центра тяжелой атлетики. Многофункциональный комплекс будет включать спортивный зал, жилые помещения, зону питания и центр реабилитации. По оценке министра спорта Татарстана, будущий центр может войти в число лучших спортивных объектов страны по уровню инфраструктуры. Он будет приспособлен для проведения тренировочных сборов и подготовки профессиональных спортсменов. По данным Министерства транспорта Республики Татарстан, рынок такси в регионе демонстрирует значительный рост. На январь 2026 года в республике зарегистрировано около 6 тысяч перевозчиков, большинство из них самозанятые. А число машин с разрешением на работу в такси превысило 24 тысячи. Занимательный факт. У КАЛ отпечатки пальцев почти неотличимы от человеческих. Под микроскопом узоры выглядят практически идентично. Такое сходство – результат конвергентной эволюции. КАЛам четкие бороздки на пальцах помогают ловко лазать по деревьям и срывать листья, а людям – манипулировать предметами. Это были БИМ-новости. Хорошего дня, любимые слушатели!
0: Рабочий полдник.

0: тогда звучали у вас на выпускном. Было очень много вариантов сообщений, поэтому мы еще обязательно пробежимся по всем этим песням. Ну а пока что хочу вам рассказать информацию на правах рекламы от спонсора дневного шоу «Рабочий полдник» ООО «Клиника Кузляр». Диагностический центр «Кузляр» – современное пространство высоких технологий для диагностики всех видов заболеваний глаз. Пройдите обследование зрительной системы в диагностическом центре «Кузляр» и будьте уверены в здоровье своих глаз. Запись по телефону 291-60-60 или на сайте клиники «Кузляр». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Реклама на БИМ-радио.

Добро пожаловать, друзья, третий час у нас рабочего полдника. Камила Ягудина в эфире. Очень много прислали песен, которые ознаменовали для вас завершение школы, ваш выпускной. А я напомню, что мы как раз-таки готовимся к самому масштабному выпускному года 11 июня. Будем всех встречать уже когда-то бывших выпускников для того, чтобы все это повторить и сделать круче. И вот по этому поводу мы сегодня вспоминаем те хиты, которые...

0: в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо, прямой эфир.
3: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Beam Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. Сейчас 2-930-800.
1: 0+.
3: Соцсети могут прилечь. А Beam Radio с тобою всегда. 2-930-800.

Этот час обещает множество приятных эмоций, тем более, что у нас впереди еще игра «Однажды в Казани», поэтому давайте закончим все-таки тему «Хит твоего выпускного». Вызвал это большой переполох, все что-то стали вспоминать, какие же песни в год их выпускного были так или иначе актуальны. Например, Алексей вспоминает, что в 1989 году на выпускном отрывались вот под эту композицию.

0: этих бед.
1: Напомню, это «Ласковый май», «Розовый вечер» и год 1989. А уже значительно позднее Альфир, правда, он год не указал, «Любовные истории». Вот эта вот песня.

0: я скучаю.
1: Да все мы скучаем, наверное, по этому времени, и хочется иногда во все это великолепие окунуться, поэтому мы решили проводить летом, именно в период выпускных, тот самый выпускной ночи и летний бал, друзья мои. Вот, кстати, следующая композиция, это как раз-таки то, что вспоминает Людмила, «Руки вверх», 18 мне уже.

0: Это год 2001, еще нас не догонят. Группа «Тату» тоже, собственно говоря, для Людмилы особую роль сыграла. Спасибо, что включили «Ностальжи», пишет. Да, пожалуйста, действительно, немножечко окунаемся во все это дело. Ленар написал, что вот песня, песня певицы «Акула», помните такую? Сейчас я вам поставлю композицию, сразу вспомните. Это невозможно забыть и расслышать. «Кислотный диджей» называется, выпуск 2006, школа, кстати, 64, напомню, Ленар, вот под это.
1: Я там рядом с диджеем. Руки прочь от диджеев. Перестаньте давать ему свои пластинки.

0: Ну вот что-то мне подсказывает, что не без этой песни, наверное, будет 11 июня наше грандиозное мероприятие. Так, давайте посмотрим. Есть такое сообщение очень интересное. 2003 год, пишет Тим. На нашем выпускном выступала группа, солисткой была девочка с параллельного класса. Теперь она известна как певица Ежевика, является автором некоторых песен Максима Гагарина и «Елки». Азина, школа 144. Прикиньте, как круто, как классно все это у нас обстоит. Друзья мои, ну все, закрываем, наверное. Вот еще одно сообщение. У нас в Татнефть-арене Бандерас пели. Крутые. Давайте закроем эту тему с песнями. Можно, наверное, как-то в сердце культивировать этот небольшой такой плейлист, наполненный теми песнями, которые для вас несут особый смысл. А можно 11 июня отправиться на вечеринку, на ночи летний бал, и там все это дело повторить с размахом и уже с еще большим удовольствием, потому что как-то больше уже можно, да, уже никто над тобой не стоит, не следит, и можно делать в общем и в целом практически все. Вот именно об этом и будет вся эта тема 11 июня. А мы с вами двигаемся далее. У нас впереди «Однажды в Казани» очень скоро, прям по курсу. Поэтому будьте внимательны. Предложу вам загадку. Надо будет отгадать историческое про Казань. Ну, все как обычно, в принципе.
1: Рабочий полдник на Бим Радио.
2: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
3: Халявой раньше называлось голенище сапога. Нижняя часть сапога, головка, изнашивалась куда быстрее, чем голенище халява. Предприимчивые холодные сапожники пришивали к голенищу новую головку. Такие сапоги, пришитые на халяву, были намного дешевле новых.
2: В мире столько всего интересного.
1: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «СЗ Инвестресурс Плюс» ЖК «Малевич». Представьте, ваш новый дом, где каждая комната наполнена воздухом и светом. Квартиры с панорамным остеклением в ЖК «Малевич». Потолки 3 метра, собственные террасы, кондиционер. До 30 июня скидки до 2,5 миллионов рублей. Количество квартир ограничено. ЖК «Малевич.рф». Застройщик ООО «СЗ Инвестресурс Плюс». Проектная декорация на сайте наш.дом.рф. Финансирование строительства АО «Банк Дом.РФ». Расчет скидки выполнен на квартиру номер 72 стоимостью 23 миллиона 495 тысяч 250 рублей. Акция действует до момента продажи квартиры. Предложение носит информационный характер и не является публичной.

0: Диджей Крис Паркер, классика, она всегда актуальна. Классика всегда найдет место в наших сердцах. Поэтому, друзья мои, речь не только про музыку, но речь и про те программы и проекты, которые из года в год вас радуют, дарят вам не только хорошее настроение, но и вполне себе реальные материальные подарки. И я сейчас говорю про нашу рубрику «Однажды в Казани». Давайте поиграем.
1: «Однажды в Казани».
0: У нас сейчас на кону пригласительный билет в кино на два лица. Представляете, какой хороший подарок? Плюс 7-92-72-42-102-8. Плюс 7-92-72-42-102-8. В МАКС принимаю ваши ответы. И пригласительный билет в киношку на два лица достанется 13-му по счету сообщению, ну, точнее, автору этого сообщения, коль сможете ответить правильно. Я рассказываю сейчас, вам даю кое-какие подсказки, а мне нужен ответ. Итак, смотрите, сейчас я вам кое-что загадаю, блюдо загадаю. Вот мне название этого блюда надо. Итак, это блюдо вообще появилось благодаря кулинару из Казанской губернии. Так случилось, что он был в плену во время русско-турецкой войны. Напомни, да, когда это было? Это важно. Русско-турецкая война у нас 1877-78 года. Он работал, был тогда, получается, в плену и работал в турецкой кондитерской. Там освоил секреты приготовления традиционных лакомств. А когда вернулся обратно в Казань, то, получается, он адаптировал турецкий рецепт под вкусы земляков и стал добавлять новые ингредиенты, создав при этом абсолютно новый вид блюда. Вот что же это за блюдо такое, которое покорило сердца его земляков? И сейчас, в общем-то, это является коронным нашим лакомством, которое можно смело рекомендовать пробовать гостям города Казани и наслаждаться самим. Давайте пока пойдем послушаем музыку. Я посчитаю ваше сообщение. Напомню, 13-е.

0: Итак, пока сыплются ответы, что это беляш, халва, чак-чак, я подумала, что надо вам все-таки озвучить правильный ответ, что мы все с вами знали, гордились этим блюдом. Ну и с победительницей я уже списалась, честно говоря, поэтому сейчас рассказываю сначала, что у нас победила. Ирина Ботанова, номер телефона, финальные цифры 7783. Вас поздравляю еще раз, уже теперь в прямом эфире БИМ-радио на весь Татарстан, сразу на несколько городов. Давайте разбираться, что же это за лакомство такое. Итак, считается, что автором рецепта кулинар из Казанской губернии Бархан Сафиуллин или Бархан Бабай. Дело в том, что в конце 19 века он попадает в плен турецкий, там работает в кондитерской, осваивает секреты приготовления традиционного лакомства пишманье. Вот это вот, как это, вата сладкая, да? Пробовали, наверное, все турецкое лакомство, оно и сейчас очень актуально. А потом, вернувшись в Казань, он туда стал добавлять топленое масло, молоко и создает совершенно новый десерт. И название этого десерта происходит от двух татарских слов. Тонкие волокна и изящное кондитерское изделие. Талкыш, калеве. Вот, собственно, вот это вот, пожалуйста. Здесь у нас 4 базовых ингредиента. Мед, сахар, сливочное масло и мука. И талкыш, калеве, это было то, что мне нужно было от вас услышать. И это был правильный ответ. Все, друзья мои, это была игра «Однажды в Казань». Прекрасно, по-моему, мы справились с вами. Двигаемся далее.
1: «Однажды в Казани».

0: Реклама на Бим-радио.
1: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ИП «Смолин Алексей Игоревич». Бани «Деревенька».
2: Парищик Артур на связи. «Деревеньки» — новое расписание коллективных паров. Теперь почти каждый час. Не нужно подстраиваться. Приехали — попали на пар. Островского 16/3.
3: Турецкие выходные возвращаются.
4: Я вижу тебя наяву или сплю.
5: Стой, иначе выстрелю.
3: Все совпадения не случайны.
6: Кольцо найдет твоего суженого.
7: Вы не это ищете?
5: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
3: Все жизни связаны.
7: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
3: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00. Домашний. Главный женский. 16+.
8: Всем привет, я Ярослава.
9: А я Петр.
8: И мы приглашаем вас на выпускной, о котором вы могли только мечтать.
9: Ночь и летний бал.
8: Ждем тебя 11 июня в ресторане «Максимилиц». Начнем ровно в 20:00.
9: За пультом крутой диджей Айон, а не ваш старшеклассник в спортивке.
8: Крутите бигуди, надевайте лучшие ботинки.
9: Становитесь королем и королевой вечеринки.
8: Там будет MC Зали.
9: Скорее беги, пока билеты не разобрали. Подробности на maximilians.ru.
10: 18+.
11: А вы продаете рекламу?
12: Нет, просто даем послушать.
11: Красивая. 2-930-800.
13: Бим-радио. Первое в Казани.
14: Это Ольга Серябкина здесь и сейчас на Бим-радио. Друзья мои, скоро у нас моя любимая песня. Дозвонитесь, закажите 292-102-8. 292-102-8. Что хотите услышать вы?

0: Хим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто», ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. В Казани планируется открытие современного центра тяжелой атлетики. Многофункциональный комплекс будет включать спортивный зал, жилые помещения, зону питания и центр реабилитации. По оценке министра спорта Татарстана, будущий центр может войти в число лучших спортивных объектов страны по уровню инфраструктуры. Он будет приспособлен для проведения тренировочных сборов и подготовки профессиональных спортсменов. По данным Министерства транспорта Республики Татарстан, рынок такси в регионе демонстрирует значительный рост. На январь 2026 года в республике зарегистрировано около 6 тысяч перевозчиков, большинство из них самозанятые. А число машин с разрешением на работу в такси превысило 24 тысячи. Занимательный факт. У КАЛ отпечатки пальцев почти неотличимы от человеческих. Под микроскопом узоры выглядят практически идентично. Такое сходство – результат конвергентной эволюции. КАЛам четкие бороздки на пальцах помогают ловко лазать по деревьям и срывать листья, а людям – манипулировать предметами. Это были Бим-новости. Хорошего дня, любимые слушатели!
0: Моя любимая!

0: моя любимая песня.
1: Песня будет не моя любимая, а любимая песня Елены, которая дозвонилась и появляется в эфире грациозно и красиво. Здравствуйте, Елена.
2: Здравствуйте, здравствуйте, доброго дня.
1: Рассказывайте, как у вас проходит лето.
2: Ой, лето у меня так хорошо проходит.
1: Ну-ка, ну-ка.
2: Дача, работа, дом, огород, пляж, бассейн, надеюсь, скоро будет.
1: Это вот на даче будет, да, наверное, где-то
2: да.
1: В районе огорода?
2: Да, да, да, да.
1: А потом этот бассейн надо сливать, заливать, мыть, веселье на все лето, да, хватит?
2: Ничего страшного, мы справимся. Я верю в нас всех, всю свою семью.
1: Прекрасно, прозвучало очень убедительно, надеюсь, для всей семьи. Вы слышали, семья? Передавайте им приветы, передавайте, кто там у вас будет мыть потом этот бассейн.
2: Меня сейчас слушает, наверное, скорее всего, мой любимый муж, который на работе находится. И я как раз хотела бы ему песенку такую веселенькую.
1: Ну, мужа-то как зовут? Что все?
2: Евгений, мой дорогой, привет тебе большой.
1: А то все оставляют жены мужей без имен. Выходи потом, гадай, кому кто что передал там приветы. Так, Евгению большой привет. И песня, да, ему будет?
2: Да, песню. Игорек, автосервис.
1: А он что, в автосервисе работает у вас? Сразу напрашивается
2: почти,
1: вопрос.
2: Почти.
1: Почти автосервис это что?
2: Ну, эта песня связывает особые у нас такие воспоминания с этой песней, когда он работал в автосервисе, а сейчас он работает тоже с железками, но немножко в другом месте.
1: IT, наверное, специалист. Тоже железками. Слышите, да, все, я вас не буду. Вы, наверное, когда позвонили в мою любимую песню, вы хотели заказать песню, но не ожидали, что будет такой допрос с пристрастием. Поэтому я вас отпускаю. Елена, спасибо вам огромное за ваш позитив. Песня в эфире для вас и для вашего мужа Евгения. До свидания.
2: Всего доброго.

Поджигательные ритмы Objection Tango от Шакиры. Друзья, напоминаю, что в Казани будет салют праздничный ко Дню России 12 июня в 22:00. Ну, еще плюс программа праздничная. В общем-то, хорошая неделька выдалась.

0: Но как что делать? 11 июня отправляться на вечеринку. Информация на правах рекламы. Бим-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал. Выпускной по-взрослому». Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневник, в эту ночь тебе поставят отлично. Живые эмоции, смелые флирты, танцы, аттестации, коронация короля и королевы вечеринки. Ведущие баллы Петр Ярослава и за пультом диджея Йон. Ну и, конечно же, хедлайнер ночи МС Зали. 11 июня ресторан «Максим Милленс», сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru. Строго 18+.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».

0: кайфануть, приходи.
1: Звони 5-174-174.
2: Position number one.
3: Бим Радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим Радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 30 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20.00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи летние.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+. Реклама на радио хорошо. Реклама на БИМ радио еще лучше. 2-930-800. Рабочий полдник.

0: На Бим-радио.
1: Хорошая новость. Россия, оказывается, рассчитывает уже в этом году отменить визы с Малайзией, Индонезией и Кувейтом. Ну вот, чуточку больше.

0: и, кстати, о тайнах готова рассказать вам одну тайну, которая уже и не тайна. Все, моя смена закончилась, друзья мои. Заканчивается рабочий полдник, и здесь на смену заступает Альберт Ботанин. Я же Камила Ягудина. Всем пожелаю прекрасного настроения, побольше улыбок, радости, смеха в вашей жизни. Мы услышимся с вами уже на следующей неделе, также в понедельник. Ой, это, простите, завтра услышимся? Куда я побежала-то? Да, у нас завтра с вами с 15 до 17, а потом вот уже буду прощаться на неделю. Не будем забегать вперед. Хорошего вам настроения, и тогда до завтра. Все.
1: Спонсор дневного шоу «Рабочий полдник» ООО «Кузляр».
2: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в «Кузляр». Восстановите зрение в клинике «Кузляр» с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники «Кузляр».
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Рабочий полдник.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
2: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. Автодор создает систему оповещения уставших водителей. Если автомобиль долго не останавливается или начинает двигаться нестабильно, например, вилять по дороге, система автоматически это зафиксирует. Водителю придет СМС, звонок или сообщение на дорожном табло с рекомендацией сделать перерыв. Минтранс России не планирует запрещать электросамокаты. Ведомство выступает за их регулирование. Главная задача – создать правила, которые обеспечат безопасность пешеходов на тротуарах. Министр транспорта подтвердил, что работа над решением уже ведется. С тротуаров на танцпол. Бим-радио представляет вечеринку «Ночи и летний бал». Выпускной по-взрослому. Гостей ждут танцы, смелый флирт, атмосфера свободы и зажигательная музыка от диджея Айона. А также определим короля и королеву вечеринки за лучший выпускной наряд. Ведущие – Петр и Ярослава. Хедлайнер вечера МС Зале. 11 июня. Сбор гостей в 20 часов. Ресторан «Максимилианс». 18+. С вами были новости на Бим-радио. Хорошего вам дня, любимые слушатели.

0: Любим радио.
1: 15.05 в Казани. Всем отличного настроения. Желает Альберт Батанин. Ну что, понедельник уже перемахнул за середину дня. А это значит, что вы официально победили утренний хаос. Поздравляю, заслуживаете аплодисментов и еще одной чашечки кофе. А еще заслуживаете множество всяких полезностей, призов, подарков и прочего-прочего. Их разыграем уже совсем скоро. Ну и, конечно же, новостей для вас подготовил самых-самых сочных, интересных, чтобы вы были в курсе всего.
2: Реклама на Бим-радио. Почему вы купили квартиру от «Самолет»?
3: Мне все удобно.
2: Вы хотели сказать «удобно»?
3: Нет.
4: В кварталах «Самолет» гулять и устраивать пикники – это удобно. А еще до конца июня скидка 15% на самолет.ру.
5: Застройщик УАЗ СЗП С-32. Акция с 1 по 30 июня 2026. Подробности на самолет.ру. Проект и декларации на наш.дом.рф.
6: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? «Сувар Строит» предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. «Сувар Строит». Звоните 207-10-35. 207-10-35.
7: Реклама ООО «Сувар Знание». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
8: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
9: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
10: 0+.
11: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на Бим-радио. 2-930-800.
12: Мое любимое радио – это Бим-радио.
9: Признание наших любимых слушателей.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Молодой парень подходит к цветочному ларьку.
2: Мне бы букет цветов.
1: Пожалуйста, у нас огромный выбор. Вам какие?
2: Ой, я даже не знаю.
1: Позвольте, я вам помогу. Из-за чего вы поссорились?
3: Мальчики, я вас обожаю.
4: Соус Эпилявых.
5: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
6: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. kamacement.ru.

Ну а пока здесь The Weeknd и Daft Punk с композицией Starboy. Вот прямо сейчас самое время звонить сюда в прямой эфир по телефону 292-102.8 и поучаствовать в игре «Смотри на мир ярче» 292-102.8.

0: Сбим Радио.
1: Ну и прямо сейчас информация на правах рекламы от спонсора игры «Смотри на мир ярче» о «Клиника Смотри». «Клиника Смотри» – офтальмология для всей семьи. 10 лет ответственной работы, 9 филиалов в России и Средней Азии, 500 тысяч успешно проведенных операций, 40 опытных офтальмологов в штате. «Офтальмология Смотри» охватывает широкий спектр глазных патологий и принимает пациентов всех возрастов с рождения до глубокой старости. «Смотри Клиника» – короткий и безопасный путь к здоровому зрению. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Ну, а у нас на связи Михаил. Михаил, день добрый.
2: Добрый день.
1: Вот, сколько счастья, позитива-то в голосе. А выходной, что ли, сегодня?
2: Да, у меня всегда выходной.
1: А, все, понял, да. Если, ну, как бы, главное, не безработный, я надеюсь, Михаил, может себе устроить выходной. Ну что, Михаил, вам непростая задача сейчас достанется. Немножечко поговорим об известных людях. Смотрите, я вам прочитаю немножечко фактов об одном известном носителе очков. Ваша задача попытаться догадаться, кто это. Вы готовы?
2: Готов.
1: Итак, смотрите. Ну, очки стали частью имиджа этого музыканта вот 100%. Практически на всех фотографиях он в очках, в тех или иных. У него была близорукость, ну, как и у многих тоже. Он стеснялся, кстати, говорить, носить очки очень долгое время. Я тоже стеснялся, но ничего. В общем, как говорят специалисты, без очков мир британского музыканта был бы размытым и искаженным. Он мог видеть конец гитары, остальное могло расплываться. Представляете, насколько сильная у него была близорукость. Такая вот подсказка сразу. Гитара, британский музыкант. Однажды он сыграл главную роль в фильме «Как я выиграл войну», если вы смотрели такой фильм. И вот еще немножечко подсказок. Его персонаж носил круглые очки с тонкой металлической оправой. Вот прям круглые-круглые, тонкая металлическая оправа. Это его фирменная стилистика. Есть какие-то предположения, кто это может быть?
2: Пощад российских, может быть, но никак не британских.
1: Нет, это не лепс. Это не он. Поехали дальше. Еще немножко подсказочку. У него были разноцветные всякие очки с оранжевыми, розовыми, светло-голубыми линзами, а также солнцезащитными. Но и вот еще одна подсказка. Он, так скажем, известен не самолично как музыкант, а в составе... В составе одной очень известной британской группы. В этой группе было 4 человека. И вот он был как раз одним из них. Какие вы знаете очень известные британские группы, в которых 4 человека?
2: Странно.
1: Ну, там один такой на барабанах, остальные на гитарах. Вот он и еще второй были авторами всех песен, практически всех песен этой группы. И текста, и они даже везде указывались в авторстве одновременно.
2: Британская.
1: Одна из самых известных. В Ливерпуле она родилась. Ну, появилась эта четверка, ее еще называли. Ливерпульская четверка. Михаил, ну...
2: Блин, нет, честно, нет.
1: Come back to USSR. Ну. Yesterday all my troubles seem so far away.
2: Я понял, не знаю, как
1: зовут его? Ну, это не Ринго Стар. И, ну, еще 30 секунд вам дам. Ну,
2: нет,
1: давайте, кто-нибудь. Может быть, ну там. Я же специально тяну время, Михаил, чтобы вы, ну, как бы заглянули куда-нибудь в интернет, там посмотрели. Там Пол Маккартни был в этой группе. Джордж Харрисон, Ринго Стар. И вот четвертого зовут. Зовут его.
2: Сейчас.
1: 5 секунд вам даю. 5, 4, 3, 2. Один!
2: Нет, все.
1: Сдался Михаил. Ну, ладно, ничего страшного. А победа была так близка. Это же Джон Леннон! На языке верти. Да, да, конечно, естественно. Он оттуда. Англичанин. Значит, ну что, победа была близка. Ну ладно, Михаил, ничего страшного. Кому привет передадим?
2: Всем диджеям Бим Радио, сел в машину, включил радио, сразу хоп, позвонил и попал.
1: Да,
2: удача.
1: А представляете, сколько людей сейчас сидело в машине и такие: «Джон Леннон! Ну, Джон Леннон же!» Там такая истерика была у людей. Как вы потрепали-то нервишки людям. И даже мне немножко.
2: Интересно.
1: Ну ладно, зато будет возможность дозвониться к нам еще разочек и попытаться угадать что-нибудь еще. Спасибо большое, Михаил. Отличного вам дня, понедельника.
2: Да, взаимно.
1: Да. Ну а мы двигаемся дальше. Игра «Смотри на мир ярче» обязательно появится в эфире Бим Радио.
0: Смотри на мир ярче. С Бим Радио.

0: Бим-радио.
1: Ну что, давайте посмотрим, что там в мире происходит, а то вы сидите, ничего не знаете, а я тут все пролистал уже, все посмотрел и все изучил. Люди, кто пишет коллегам «доброе утро», выгорают чаще остальных, такое вот исследование. 6 тысяч россиян проверили, опросили, психологи называют это токсичным позитивом, понятно? Когда нужно выглядеть бодрым и дружелюбным, даже если уже сил на это нет. А вот те, кто игнорирует фразу «доброе утро», выгорают на 28% реже. Так что доброе утро, коллеги. Сил больше нет. Доброе утро можно не писать.
0: Реклама на Бим-радио.
2: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 1 по 10 июня рыба скумбрия атлантическая свежемороженая 399 рублей 99 копеек за килограмм. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
3: Спонсор шоу «Утромены» – юрист и финансовый эксперт Халиуллина Регина Рафаэлевна.
4: Попали в ДТП. Хотите вернуть 100, 200, 300 тысяч рублей? Вам ударили машину, нанесли ущерб. Восстанови свое право. Юридическая компания «Просто в законе» поможет решить любой автовопрос. Телефон плюс 7 843 212 13 18.
5: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
6: Я на тебе женюсь.
5: И от нее уже никуда не деться.
7: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
5: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00. Домашний. Главный женский. 16+.
8: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 19 июня. Группа «Демо». Подробности на maximilians.ru.
9: 18+.
10: Всем привет, я Ярослава.
11: А я Петр.
10: И мы приглашаем вас на выпускной, о котором вы могли только мечтать.
11: Ночь и летний бал.
10: Ждем тебя 11 июня в ресторане «Максимилианс». Начнем ровно в 20:00.
11: За пультом крутой диджей Айон, а не ваш старшеклассник в спортивке.
10: Крутите бигуди, надевайте лучшие ботинки.
11: Становитесь королем и королевой вечеринки.
10: Там будет MC Зали.
11: Скорее беги, пока билеты не разобрали. Подробности на maximilians.ru.
12: 18+.
13: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2 930 800.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. «Автодор» создает систему оповещения уставших водителей. Если автомобиль долго не останавливается или начинает двигаться нестабильно, например, вилять по дороге, система автоматически это зафиксирует. Водителю придет СМС, звонок или сообщение на дорожном табло с рекомендацией сделать перерыв. Минтранс России не планирует запрещать электросамокаты. Ведомство выступает за их регулирование. Главная задача – создать правила, которые обеспечат безопасность пешеходов на тротуарах. Министр транспорта подтвердил, что работа над решением уже ведется. С тротуаров на танцпол. Бим-радио представляет вечеринку «Ночи и летний бал». Выпускной по-взрослому. Гостей ждут танцы, смелый флирт, атмосфера свободы и зажигательная музыка от диджея Айона. А также определим короля и королеву вечеринки за лучший выпускной наряд. Ведущие – Петр и Ярослава. Хедлайнер вечера MC Зале. 11 июня. Сбор гостей в 20 часов. Ресторан «Максимилианс». 18+. С вами были новости на Бим-радио. Хорошего вам дня, любимые слушатели.

0: Бим Радио.
1: Ну что, давайте еще посмотрим, что там в мире-то происходит. Главная новость, конечно, сегодняшнего дня и прошедших выходных, это, конечно же, страдания, стенания по поводу того, что Messenger Max перестал работать на части айфонов. Приложение просит обновиться, но в App Store его больше нет. Видимо, разработчики не успели выключить это принудительное обновление, и вот, получается, старая версия уже не пускает к сообщениям и звонкам, а новую установить невозможно. Вот, Max продолжает работать, проблема коснулась только старых версий телефонов, вот. Получается, нужно покупать новые айфоны теперь, что ли? Такой жесткий маркетинг от компании iPhone, да. Ой, от компании Apple. Они говорят, ну все, ребят, давайте это, обновляйте телефоны поновее. Тут еще глава Ростелекома Михаил Осиевский заявил, что пользователи Макса откажутся от смартфонов Apple и перейдут на Android. Мы, конечно же, многозначительно улыбнемся в ответ. Вот. Кто в итоге победит, спрашивайте меня. Но, как говорили в одной известной передаче, как будут развиваться события, покажет время. Вот. Ждем, когда появится наш национальный смартфон, не хуже айфонов. А, ну да, был же там Йотафон, по-моему.

0: и наше лето.
1: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
2: Спонсор программы «Золотые хиты» ООО «МБКНАФТА».
3: Июнь – пора новых маршрутов. Каждое путешествие будет комфортным вместе с «Канавто» с пробегом. Более 1000 авто в наличии и новые поступления каждый день. Весь июнь скидки на покупку авто с пробегом и первое ТО в подарок. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. Не оферта, подарок первое ТО включает в себя замену масла ДВС, замену масляного фильтра. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. Количество подарков ограничено. Подробности по телефону 230 30 30.

0: Стрим радио.
1: Ну что, вот и пришла беда, откуда не ждали. Ну, вернее, ждали, догадывались, конечно, просто не думали, что так быстро придет. Я понимаю, конечно, что большинство слушателей Бим-радио нейросетями не пользуются. Ну, или пользуются, там, максимум сгенерировать какую-то смешную картиночку. Вот, но следующая новость заставляет задуматься. Создатель Cloud, это, кстати, на минуточку главный конкурент самого попсового чата GPT. Я бы, кстати, Cloud поставил точно на первое место в рейтинге. Так вот, они просят замедлить или поставить на паузу развитие нейронок по всему миру и значит, создать мировые правила по аналогии с ядерными соглашениями, потому что в Cloud боятся, что они уже близки к моменту, когда искусственный интеллект научится улучшать сам себя и выйдет из-под контроля человечества. Вот впервые за всю историю компания просит замедлить отрасль, в которой сама же лидирует. Вот тут два варианта у меня возникают. Либо восстание машин получается уже завтра, либо просто ребята из Cloud устроят, хотят устали от гонки 24/7, хотят себе устроить небольшой отпуск. Вот такая история.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Здравствуйте, я Айрат Елудинов, основатель питомника «Камский виноградник». Для вас на выбор более 150 сортов винограда, выращенного именно для нашего климата. Приобретайте наши саженцы в Казани, в питомниках «Клевер» на Мамадышском тракте 58 и Залесной 58.
4: «Клевер» – выращенные у нас стойкие к морозу.
5: Бим-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим-радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ короля и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 30 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20.00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи летний бал, ночи бал, ночи бал.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Ресторан «Максимилианс» и БИМ-радио представляют 19 июня. Группа «Демо». Подробности на maximilians.ru.
0: 18+. Реклама на радио хорошо. Реклама на БИМ-радио еще лучше. 2 930 800.

0: Бим Радио.
1: Ну и еще немножечко новостей в ленту сегодняшнего дня вам накидаю. Такая вот новость тут появилась. Значит, дофаминовые сайты стали популярны в Южной Корее. Что за дофаминовые сайты, спросите вы меня? Объясню. На них, значит, можно листать всевозможную доставочку какую-нибудь, там, маркетплейсы, собирать себе в корзину всякую ерунду, всякую всячину, там все прям подробненько, красиво, но заказать ничего нельзя. Ну, как бы все это вертом, так скажем, понарошку. Можно даже на карте как будто бы следить за выдуманным курьером, который везет вам еду там, или еще какой-нибудь барахлишко, которое вы себе заказали. Вот. Но на самом деле это все понарошку, не по-настоящему. Это помогает зумерам пережить импульсивный голод и сэкономить деньги. И дофамин получил, и деньги сохранил, как говорится. Такое вот у них развлечение там.

Знак можно просто купить, из-за чего парковочные места для людей с инвалидностью часто заняты незаконно. У инспекторов нет обязанности проверять, имеет ли водитель право использовать знак. С такой инициативой выступили после обращений самих инвалидов. Правительство Татарстана выделит около 830 миллионов рублей на приобретение жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В рамках программы планируется закупить 183 квартиры в 8 районах республики. Роскачество вместе с отраслевыми экспертами разработает ГОСТ на корпоративное питание. Исследования показывают, что если в компании правильно организовано питание сотрудников, их самочувствие улучшается более чем на четверть. Это были новости на Бим Радио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.

0: миллионером Абрау Дюрсо. Вот, и, скорее всего, он беспокоится о своих доходах. Вот. А во-вторых, молодежь действительно на 20% стала меньше употреблять алкоголь. Напомню, который вредит вашему здоровью. И эта цифра продолжает расти, что не может не радовать. Ну, а в-третьих, кому сейчас нужны трезвые граждане? Зачем это? Вот они еще трезвые же будут вопросы задавать. Вот. Такие вот дела, господа миллениалы и бумеры. В общем, порадуемся за молодежь, что они меньше пьют. Ура!
1: Реклама на Бим-радио.
2: Почему вы купили квартиру от «Самолет»?
3: Мне все удобно.
2: Вы хотели сказать «удобно»?
3: Нет.
4: В кварталах «Самолет» гулять и устраивать пикники – это удобно. А еще до конца июня скидка 15% на самолет.ру.
5: Застройщик ООО «СЗП С-32». Акция с 1 по 30 июня 2026. Подробности на самолет.ру. Проект и декларации на нас.дом.рф.
6: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
7: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. Сейчас 2-930-800. 0+.
8: Всем привет, я Ярослава.
9: А я Петр.
8: И мы приглашаем вас на выпускной, о котором вы могли только мечтать.
9: Ночь и летний бал.
8: Ждем тебя 11 июня в ресторане «Максимилец». Начнем ровно в 20:00.
9: За пультом крутой диджей Айон, а не ваш старшеклассник в спортивке.
8: Крутите бигуди, надевайте лучшие ботинки.
9: Становитесь королем и королевой вечеринки.
8: Там будет MC Зали.
9: Скорее беги, пока билеты не разобрали. Подробности на maximilians.ru.
10: 18+.
7: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2-930-800.
11: Лето на любимой волне.

0: Бим Радио.
1: Новый час, новая музыка и новых новостей тоже много в этом часе. Альберт Батанин по-прежнему с вами. Такая вот новость здесь промелькнула, не могу с вами ею не поделиться. Спецпредставитель президента России по связям с международными организациями Борис Титов, значит, заявил, что ему абсолютно не нравится нежелание зумеров употреблять алкоголь, который вредит вашему здоровью, напомню. Своей позицией он поделился в интервью газете.ру. Вот что он сказал. Единственное, что, говорит, мне в зумерах абсолютно не нравится, что я категорически не приемлю, так это то, что они перестали пить, сказал Борис. Сейчас выпускают много безалкогольных напитков, безалкогольное шампанское, там, тихое вино, но все это не дает настроения. Бокал игристого, говорит, создает хорошее, веселое, доброе настроение. Как от этого можно отказаться? Я не понимаю, сказал Титов. Вот, как бы. Ну, во-первых, тут нужно упоминать, что господин Титов является основным акционером

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Как-то вечером мы встретили банду подростков. И если бы я когда-то в школе не занимался бы карате, нас бы и не тронули.
2: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: и летний бал. Выпускной по-взрослому.
1: Ну что, девчонки, мальчишки, двигайтесь ближе. Прямо сейчас разыграем билетик на предстоящую нашу тусовочку под названием «Ночь и летний бал». Там вас будут ждать и Петр, Ярослав, и диджей Айон, и даже МС Зали. Ну, в общем, тусанем по полной программе. Все это, напомню, 11 июня. Ну и вот билет. Давайте так, пусть будет три победителя сегодня. Вот такой вот я добрый, щедрый. Разбирайте, подходите, пока меня не одернули. В общем, три победителя у нас сегодня будут. И, естественно, у меня для вас один вопрос. Коль уж мы ночи и летнем бале разговариваем, там должны быть танцы обязательно. И вот один из самых клевых и таких душевных танцев — это, конечно же, хоровод. Хороводоведение. Я заканчивал факультет хороводоведения. Вот, хороводоведение. И там нас учили хороводы водить. Мы там их так водили. Так вот, в одном очень известном советском мультфильме детишечки водили хоровод вот под эту песню. Ваша задача сейчас попытаться догадаться, что же это за мультфильм, как он называется. И сразу мне написать 92-72-42-102-8. Макс, телега, у меня все работает, все вижу, все читаю. Итак, что же это за песенка? Мне нужно название мультфильма, прям название мультфильма полностью. Как назывался мультфильм, в котором дети водили хоровод под эту песню с одним очень известным персонажем, наверное, возможно, даже самым известным персонажем в советских мультфильмах. Кто-то написал «Каникулы Бонифация»? Неплохая попытка, но это неправильно. Ну, погоди, тоже мимо, ребята. Вот вижу один, первый, второй и третий. Все! Хе-хей! Давайте радоваться за них.
0: Ночь и летний бал. Выпускной по-взрослому.
1: Итак, значит, в качестве победителей у нас... Буду перечислять сейчас. Самый первый у нас долетело сообщение от Гузель. Гузель, последние цифры вашего номера тут не указаны. Сейчас я вам тогда какой-нибудь вот веселенький смайлик тоже отправлю, чтобы вы точно понимали, что это вы. Второй у нас оказалась Мария. Так, вот, Мария. Ну-ка, номер телефона у вас указан, интересно, Мария? Тоже скрыт. Ты смотри, что какие все скрытные. Сейчас я вам, Мария, тоже веселый смайлик вот так вот отправлю, чтобы вы точно понимали, что это вы. Ну и третий у нас оказалась Жанна. Жанна, номер телефона. Ну-ка, Жанна. А вот у Жанны 60-99 последние цифры. Но на всякий случай я Жанне тоже вот такой веселый смайлик отправлю, чтобы она точно понимала, что она победила. Так что, барышни, мы вас поздравляем. Напишите мне, пожалуйста, еще свои фамилии и номера телефонов на всякий случай. Продублируйте. Вот имя, фамилия, номер телефона. Мы внесем вас в список на вход. Что называется, напомню, все это 11 июня. Ночь и летний бал. Ох, что там только будет? Что там только не будет? Все будет, в общем.
2: Всем привет, я Ярослава.
3: А я Петр.
2: И мы приглашаем вас на выпускной, о котором вы могли только мечтать.
3: Ночь и летний бал.
2: Ждем тебя 11 июня в ресторане «Максимилианс». Начинаем ровно в 20:00.
3: За пультом крутой диджей Айон, а не ваш старшеклассник в спортивке.
2: Крутите бигуди, надевайте лучшие ботинки.
3: Становитесь королем и королевой вечеринки.
2: Там будет МС Зали.
3: Скорее беги, пока билеты не разобрали. Подробности на maximilians.ru. 18+.
1: А мультфильм-то я забыл, как называется сказать. Да, называется он «Дед Мороз и лето». Да, классный мультик 1969 года. 0+, кстати.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: То, что мы привыкли называть французским поцелуем, до 18 века называли татарским поцелуем.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «СЗ Инвест Ресурс Плюс» ЖК «Малевич».
3: Представьте, ваше утро начинается с чашки ароматного кофе под первыми лучами солнца. Квартиры с собственными террасами в ЖК «Малевич». Потолки 3 метра, панорамное остекление, кондиционер. До 30 июня рассрочка с первоначальным взносом всего 20%. ЖК «Малевич.рф».
4: Застройщик ООО «СЗ Инвест Ресурс Плюс». Проект декларации на сайте наш.дом.рф. Финансирование строительства АО «Банк Дом РФ». Рассрочка от застройщика без участия банка. Удорожание на остаток 5%. Промежуточный платеж через год 10%. Ежемесячный платеж рассчитывается на этапе оформления. Срок до февраля 2028.

0: Когда я слышу слово «достаточно», я сразу вспоминаю мультфильм про антилопу, у которой из-под копыт вылетали золотые монетки. Помните, Раджа там кричал «достаточно, все, уже больше!» Вот как-то так.
1: Бим-радио.
0: Кстати, о животных. Тут такая новость промелькнула. Значит, в Нидерландах открыли первую в мире ферму без животных. Как это, спросите у меня, я сам удивился. Вместо коров там биореакторы. В них из клеток просто выращивают настоящее мясо. Без каких-либо животных. Просто вот само по себе нарастает куски мяса. Вот. По вкусу и составу не отличается от обычного. То же самое. Жиры, белки, углеводы, все то же самое. Причем даже можно настраивать. Хотите чуть пожирнее, хотите чуть более постное. Количество витаминов можно настроить, какие вам нужны больше. Так что такая вот история. Дорого, наверное, ужасно, но зато животных не надо резать. Вот, ну и под себя можно настроить. Получается, ждем новую маркировку. Будет написано «выращено без участия коровы».
2: Реклама на Бим-радио.
3: Ресторан «Максимилианс» представляет 25 июня в честь дня рождения ресторана «Коста Ла Коста». Подробности на maximilians.ru.
4: 18+.
5: Чувствуешь? Это не просто ритм. Это адреналин. 8 августа

0: место. Татнефть-арена. Твой вечер адреналина. Билеты уже в продаже.
1: Ограничение 6+.
2: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
3: 211 00 73 0+.

0: Приходи.
1: Звони 5-174-174.
2: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на BIM-радио.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. Депутаты предлагают обязать ГАИ проверять машины со знаком «Инвалид» через специальный реестр. Сейчас знак можно просто купить, из-за чего парковочные места для людей с инвалидностью часто заняты незаконно. У инспекторов нет обязанности проверять, имеет ли водитель право использовать знак. С такой инициативой выступили после обращений самих инвалидов. Правительство Татарстана выделит около 830 миллионов рублей на приобретение жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В рамках программы планируется закупить 183 квартиры в 8 районах республики. Роскачество вместе с отраслевыми экспертами разработает ГОСТ на корпоративное питание. Исследования показывают, что если в компании правильно организовано питание сотрудников, их самочувствие улучшается более чем на четверть. Это были новости на Бимрадио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.

0: Слушаем радио.
1: Сейчас будут две новости про нейросети. Значит, первое. Верховный суд Татарстана впервые признал незаконным отчисление студентки за диплом, написанный нейросетью. Теперь девушку обязаны восстановить на четвертый курс и выплатить 40 тысяч компенсации. Я вот пока подробности точно не читал, но интересно. Диплом при проверке показал 42%, 70% и 11% ИИ-контента. Суд решил, что система дает противоречивые результаты, а значит, отчислять по ней нельзя. Вот, так что... Студенты пишут дипломы сами, ну, почти, бывает такое. Вот. Ничего добавить пока нельзя, не проверял эту информацию, не могу ничего сказать. Зато другая тут есть информация. Лауреат Нобелевской премии выпустил научную статью вместе с нейросетью Cloud и прямо указал в работе, что доказательство нашла сама нейронка. Ученые 10 лет не могли доказать некую гипотезу, а Cloud написала код для проверки и выдала результат. На важнейший этап исследования ушло, ну, примерно там 40 промптов, я не знаю, это пару дней, наверное. Вот, сделала нейронка, говорится, мы проверили, там все точно, вот вам научная работа. Сейчас вот вкалывают роботы, люди просто проверяют. Прикольно? Прикольно.

0: Бим Радио.
1: Ну а прямо сейчас предлагаю немножечко вернуться в детство. Все же мы в детстве строили всякие шалашки из простыней, там стульев, все что дома. Вот было, все строили такой какой-то домик, шалашик. Так вот, значит, тут взрослые совершенно люди, правда живут они в Лас-Вегасе, решили построить самый большой в мире шалаш из простыней. Вот, площадь объекта составила 1320 квадратных метров. Вот это, да, почти целая баскетбольная... Даже, может, чуть побольше баскетбольной площадки. В общем, параметры оказались настолько внушительными, что судьи, естественно, внесли достижения в Книгу рекордов Гиннесса. Предыдущим рекордсменом, кстати, был просторный форт из штата Южной Калифорнии. Там площадь была 1140 квадратов. Вот, как бы у людей, когда есть у людей много подручных материалов, много простыней и много свободного времени. Но не знаю, сколько там детей должно быть в этом шалаше. Весело проводить время на 1320 квадратов. Там прям можно потеряться, мне кажется.
0: Золотые нулевые. Золотые нулевые. Спонсор программы «Золотые хиты» ООО «МБКНАФТА».
2: Июнь – пора новых маршрутов. Каждое путешествие будет комфортным вместе с «КанАвто» с пробегом. Более 1000 авто в наличии и новые поступления каждый день. Весь июнь скидки на покупку авто с пробегом и первое ТО в подарок. Ждем вас в «КанАвто» с пробегом. Не оферта. Подарок первое ТО включает в себя замену масла ДВС, замену масляного фильтра. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. Количество подарков ограничено. Подробности по телефону 230 30 30.

0: Ну а прямо сейчас формация на правах рекламы Beam Radio представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал», выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже все можно. Забудь про дневник, в эту ночь тебе поставят только отлично. Живые эмоции, танцы, танца будет много, смелый флирт, аттестация и коронация короля и королевы вечеринки за лучший выпускной наряд, так что наряжайтесь обязательно. Ведущие бала Петр и Ярослава. За вертушками диджей Айон и, конечно же, хедлайнер ночи MC Зали. Все это 11 июня. В эту пятницу уже совсем осталось. Это ерунда. Максимилинс. Сбор гостей в 20.00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с Beam Radio. Подробности на maximilins.ru. Но строго 18+.
1: Реклама на Beam Radio.
2: Спонсор игры «Утромани» на Beam Radio ИП Смолин Алексей Игоревич. Бани «Деревенька».
3: Парижик Артур на связи. «Деревеньки» — новое расписание коллективных паров. Теперь почти каждый час. Не нужно подстраиваться. Приехали, попали на пар. Островского 16/3.
4: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 1 по 10 июня лимонад «Стрит» Очакова 99 рублей 99 копеек за 2 литра. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
5: Position number one.
6: Beam Radio представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Beam Radio. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 30 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20.00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи летних бал, ночи бал, ночи бал.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: Бим Радио.
1: Ну что, в завершении своей смены я еще немножечко новостей вам накидаю. Сегодня было много новостей про... Чего, Ярослава? Чего? Вышло, что-то мне говорит. Что, скажи?
2: Не прощаешься.
1: А ты не прощаюсь? Как-то я не прощаюсь.
2: Подождем, пока ты...
1: Подожди. А, все понятно. Нет. Ладно. Ты иди пока, пей чай. Дай мне новость дочитать. Я сейчас, смотрите. Ярослав еще появится. Обязательно смотрите. Много новостей сегодня было про искусственный интеллект. Ты пользуешься искусственным интеллектом?
2: Нет.
1: Нет, молодец. Все правильно. Сильно у тебя независимый. Своего интеллекта много. Сильно независимый. Молодец, да. ИИ убивает тарологов, оказывается. Россияне массово перешли к астроботам в мессенджерах и тратят на них десятки миллионов рублей. Вот эти самые роботы мгновенно составляют всякие там натальные карты, все, что нужно. Я не знаю, честно говоря, не разбираюсь во всем этом деле. И дают расклады. Некоторые даже за такие консультации отдают по 8-9 тысяч рублей. Вы представляете? Сидишь ты такой программист, быстренько наклепал себе какую-то ишечку, которая, не знаю, какими-то там способами пишет вот эти все предсказания, прогнозы и как это называется? А натальные карты? Ужас какой. Вот. И все, запустил. Она сама по себе работает, денежку тебе приносит. Класс. И получается, все тарологи остались без работы. Что делать им? На завод идти работать? Ужас, ужас, ужас, кошмар. А мы-то думали, искусственный интеллект отберет работу у каких-то других профессий, а тут, оказывается, не самые нужные профессии пострадали. Ну, ладно, в общем, простите меня, пожалуйста, тарологи, если кто-то верит во все это дело, конечно. Я не верю, вот, поэтому мне просто забавно. Ладно, все, на этом, в общем, вот эти вот двухчасовые пробегания по новостям завершаются, потому что через буквально 6 минут здесь стартует вечерний Трубим. Будем веселиться, тусить, задавать вопросы, развлекаться, естественно, разыгрывать подарки, куда же без этого. У нас этих подарков просто завались, не знаем, куда девать. В общем, будьте на подходе. Меня зовут Альберт Ботанин. Видимо, пока еще не прощаюсь.

0: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
1: Пластика груди под ключ в клинике Муратова. Всего 299 тысяч рублей. Импланты, анализы, наркоз и стационар уже входят в стоимость. Операции проводят опытные пластические хирурги. Клиника Муратова. Секрет вашей красоты. Акция действует до конца июня. Подробности уточняйте на сайте drcita.ru. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: На часах 17:00. А значит, мы трубим. Сбор на вечернее шоу. Это тру. Контент. Это вечерний трубим. Everybody dance, dance, gonna make it pop, pop.
3: Давай!

0: от нее дрыгаться. Ну, сколько пройдет времени, что я не смогу уже?
1: А, ты хотел сказать,
0: слушай, вот я
1: есть
0: сейчас
1: время еще силы?
0: У меня просто в шее только что что-то хрустнуло, пока я вот это вот хэппи-хэппи, вот это все.
1: Тебе надо на МРТ срочно, на всякий случай. В твоем возрасте уже раз в недельку надо проверять.
0: А ты чувствуешь запах?
2: В часах 17.00. А значит, мы трубим. Сбор на вечернее шоу. Это труб. Контент. Это вечерний трубим.

0: под нее дрыгаться. Ну, сколько пройдет времени, что я не смогу уже?
1: А, ты хотел сказать,
0: слушай, вот я
1: есть
0: сейчас
1: время еще силы?
0: У меня просто в шее только что что-то хрустнуло, пока я вот это вот хэппи-хэппи, вот это все.
1: Тебе надо на МРТ срочно, на всякий случай. В твоем возрасте уже раз в недельку надо
0: амбре. А ты чувствуешь запах амбре вот этого рыбный?

0: Может под нее дрыгаться? Ну, сколько пройдет времени, что я не смогу уже?
1: Ты хотел сказать,
0: слушай,
1: не
0: вот я
1: есть
0: сейчас
1: время, еще силы?
0: У меня просто в шее только что что-то хрустнуло, пока я вот это вот happy вот это все.
1: Тебе надо на МРТ срочно, на всякий случай. В твоем возрасте уже раз в недельку надо
0: амбре. А ты чувствуешь запах амбре вот этого рыбное?
1: Рыбное?
0: Я сегодня была на рыбалке.
1: Че поймала, давай?
0: Я поймала красноперку и
1: бабуина.
0: В общем, всем, все, если вы меня слушаете, дорогие, кто сегодня в Красном Яре.
1: Вспоминаем рыбу на «Б».
0: Сейчас
1: башклейка.
0: Да!
1: Да,
0: да.
1: Откуда
0: молодец.
1: Я это знаю?
0: А я не знаю, ты же вообще не рыбак.
1: Я
0: ну,
1: детстве,
0: ты рыбак,
1: да,
0: но ты на другой рыбачишь, давай так говорить.
1: Да,
0: в общем,
1: да.
0: Здесь Ярослава, Альберт Батанин, Петр Нижинский совсем скоро здесь появится, где-то бежит. Так что сейчас в этом помещении будет не только рыбкой пахнуть.
1: Спортивный парень.
0: А, кстати, вот смотри, была бы у Петра машина, он бы ведь не опоздал бы ни за что.
1: Ну знаешь, не факт. Еще, знаешь, на машине ты еще можешь встретить такую пробку. А на трамвайчике зато на метро. Да сейчас тут не только рыбы будет, на самом деле. Ты давай, поаккуратнее. Я окошко открою, пойду
0: смотри,
1: пока.
0: Тема, давай мы быстренько к теме перейдем все-таки к эфиру. Смотри, какая. Скотч обыкновенный. К теме эфира. Про машины хочу сегодня поговорить. Ваша первая машина.
1: О, это так мило.
0: Да, все-таки лучше начинать. Мы как-то говорили про машины на самом-то деле, но сейчас так важно выбрать правильный автомобиль. Может, кто-то хотел бы поменять, но по каким-то этим не меняет. Мы как-то говорили, еще раз напомню, про машины, но я еще хочу поговорить про машины. Нет, я не решаю свой личный вопрос через эфир, а если решаю, то ну и что вы мне сделаете?
1: Да, в общем-то, и пожалуйста. Нет, слушай, первый автомобиль, это всегда очень такие теплые воспоминания. Это когда, что, знаешь,
0: как
1: вот
0: первая
1: это
0: женщина?
1: Ну, типа того, да. Ну, первая женщина может забыться, а вот первый автомобиль, это все навсегда в твоем сердечке. У меня была окушка.
0: Голубая?
1: Нет, бордовая.
0: Где она сейчас?
1: Бордовая вишня. Ну, я не знаю сейчас. Она, скорее всего, ее уже нет. Ну, она не существует в природе. Она где-то в утиле уже. Это было когда? Ты что, 20 там с лишним.
0: Сколько молодых, красивых ты на ней прокатил?
1: Там, знаешь, она очень хороший автомобиль. Я сейчас расскажу.
0: Да, вместительный?
1: Да, да. Там человек 9-10.
0: Ну, бедра любые туда?
1: И да. Да.
0: Проверил.
1: Человек 10 влезает туда спокойно. Мы туда помещались.
0: Ну, ты был молодой. Сейчас бы, дай бог, одну, да, туда вот.
1: Не, нормально, все, и можно и двух. Слушай, смотри, во-первых, она маленькая, парковать везде удобно. В любую там дырочку залез, припарковался.
0: Ой, давай, без подробностей.
1: Дальше, второе. Расход очень маленький. Стакан бензина залил, и все, неделю катаешься, не паришься. А по поводу парковки ее можно хоть на ночь домой относить, поднимать.
0: Ну, тебе только на ночь домой относить.
1: Да, чтобы не искать по поводу парковки. Вот, внутри, казалось бы, маленький автомобиль, да, окушко, а внутри там столько места, ты садишься, у тебя такой обзор огромный. Там же вот эта вот торпеда-то, она совсем маленькая, туда уплотнен. Столько места впереди. У меня еще подголовников не было на передних сиденьях.
0: Да что ты
1: говоришь? Да, я, получается, переднее сиденье вперед отодвигал, опускал, и там, получается, просто большая-большая кровать. Если бы не ручник...
0: А что с ручником-то?
1: А торчит он прямо посередине там. Но его тоже опускать нельзя, иначе ты поедешь в самый ответственный момент. Проверено. Вот, ну и, собственно, обслуживание тоже недорогое. Так что окушка...
0: Так, может,
1: просто...
0: она утонула просто?
1: Мы успели на ручник обратно поставить. А могла бы утонуть, да, на пляже было дело. В общем, окушка, классный автомобиль. Ребят, я прям вспоминаю с тепла. Так она еще, знаешь, с какой скоростью летает? Она 120 выжимала, айда ушел. Только я, честно, вот, каюсь, нельзя. Так нельзя. Фу-фу-фу. Превышать скорость. Молодой, тупой, горячий, мозгов-то не было. Вот. Ну, в общем, классная
0: тачка. Сейчас
1: придет
0: молодой, горячий. А пока давайте, ваша первая тачка, помните, не помните. Если вот вы, например, бы сейчас меняли автомобиль, то на какой? Тоже такой вопрос.
1: На какой? Вон Бабай сразу написал, Майбах бери, пожалуйста.
0: Майбах бери.
1: Майбах.
0: Сейчас пойду возьму, что, Бабай, вообще же...
1: На сдачу.
0: Да, на сдачу окушку Батанину подарю. +7 9 2 7 2 42 102 8. Помните ли вы свой первый автомобиль? Если бы хотели заменить сейчас нынешний свой, то на что, на какую модель? Просто интересно, просто напишите. Газижан вас тоже это касается, вредит вашему здоровью, кстати, да.
2: Вечерний Трубим.
3: Реклама на Бим-радио.
4: Чувствуешь? Это не просто ритм. Это адреналин. 8 августа.

0: «Волги» в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
1: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Яна Лив. Жилой комплекс на берегу Волги.
2: Люксиум, Омнитекс, Топгрейд – это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Журналистов 62.
3: Твой дом у озера и леса в 25 минутах от центра Казани. Азарина. Ближе, чем кажется.
4: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
5: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Beam Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
6: 0+.
7: Всем привет, я Ярослава.
8: А я Петр.
7: И мы приглашаем вас на выпускной, о котором вы могли только мечтать.
8: Ночь и летний бал.
7: Ждем тебя 11 июня в ресторане «Максимилиц». Начнем ровно в 20:00.
8: За пультом крутой диджей Айон, а не ваш старшеклассник в спортивке.
7: Крутите бигуди, надевайте лучшие ботинки.
8: Становитесь королем и королевой вечеринки.
7: Там будет MC Зали.
8: Скорее беги, пока билеты не разобрали. Подробности на maximilians.ru.
9: 18+.
5: Реклама на BIM-радио – это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

0: «Транснефть-арена». Твой вечер адреналина. Билеты уже в продаже.
1: Ограничение 6+.
2: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Объявление.
2: На плантацию ромашек требуется... Не требуется... Требуется... Не требуется... А нет, все-таки требуются хорошие работники.
3: Вот это смешно было, да! Солнце пилявых!
4: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
5: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: Здравствуйте, Петр Нежинский.
1: Здравствуйте, Ярославушка.
0: Как вы хорошо выглядите, нарядно. Вы готовитесь
1: Спасибо.
0: К какому-то важному событию на этой неделе.
1: Да, да, есть такое.
0: Подождите, я вот сейчас вот поставлю какого-то. Чтобы ты заплакала, и пусть звучат все одинаково.
1: Это же мой любимый Вася Вакуленко Баста. Ой, обожаю. Только недавно же он у нас в городе выступал.
0: Ты не ходил?
1: Как не ходил? Конечно, ходил. Ты что?
0: Ходил в магазин, ходил. Туда
1: и в магазин
0: ходил.
1: Дядя Вася сходил.
0: А на Вакуленко не сходил. В общем, да, уж на этой неделе со многими из вас мы увидимся на вечеринке. Выпускной ночи летний бал. В четверг уже она состоится. 18+, на всякий случай напоминаю. И тема у нас сегодня такая. Помните ли вы ваш первый автомобиль? И если бы хотели заменить, то на какой? Вот заменили бы ваш нынешний. И почему? Интересно еще. У тебя был автомобиль?
1: Конечно. Первый.
0: Не было, что ли?
1: Я же тебе говорил за эфиром. Конечно, был же.
0: Хорошо, был же. У меня тоже, кстати, у меня была такая бордовая Лада Гранта автомат.
1: Ух ты, классно.
0: Я решила, что для первой машины вообще идеально просто. Но до сих пор скучаю по ней. Такая хорошенькая была, очень красивая. +7 927 как я. +7, но все мы стареем, она постарела раньше, чем я. Вот хочу сказать, это важно. +7 927 242 102.8.
1: Ваша самоирония мне всегда очень нравилась.
0: Привет, первое авто 21-128. Тебе что-нибудь говорят эти цифры?
1: 21-128?
0: Да, 21 это очко, 128 что значит?
1: Туз?
0: Туз, full house, туз, пики. Ладно, Роман, мы разберемся. Первое авто это АК, 2003 год, тоже бордовое. Карбюраторное. Здравствуйте, мои опросята.
1: Ну как АК? Ну ко-ко-ко.
0: Тоже АК, смотри-ка, нормально. Мой первый автомобиль был АК синего цвета.
1: Вон как.
0: Места там полно. Мой рост 1,95 м. Сейчас езжу на другой машине. Недавно сел за руль Акидом. Как я вообще там помещался за рулем? У вас выбора не было, вы вылезали.
1: Доброго вечерочка, пишет нам Пандас. Моей первой машиной был Hyundai Accent 2007 года. У нее такой мягкий ход был, как плывешь на ней. Даже матушка ездила с удовольствием.
0: А, вот 21-18 это двенашка из серии суперавто. А что там супер? Это как щенячий патруль, все на базу. У вас тоже был суперкар, получается, Роман. Добрый вечер, Бим. Здравствуйте. Первая машина 21-07, темно-зеленая. Музыка, тонер, литье, все дела. 21-07.
1: Александр Варсегов с нами. Здравствуйте, Александр. Добрый день, Ярослава Олеговна, Альберт Вячеславович, Петр Викторович. Здравствуйте, Александр. Как у Александра, кстати, отчество, не помните?
0: Нет.
1: Ну вот. Первая моя машина была ВАЗ-21-140. В простонародье ее называли «Калоша». Она снаружи была черная, а внутри салон весь красный. Шустрый конструктор был. Из родного на ней оставался только кузов. Делал все под себя. Вот это звучит странно,
0: не
1: Александр.
0: Не очень, конечно, что вы...
1: Надеемся,
0: да.
1: Сейчас с этим нет проблем. И вот совсем недавно, 13 лет назад, она уехала в Красноярск. А запасные ключи с брелком сигналки до сих пор у меня остались как память. Вот так вот.
0: Моя прелесть. Подожди, 21-07, это, видимо, как «Жигули», что ли? Я вот просто смотрю попутно, какие машины, с каких машин начинали наши слушатели. Так, ремонтируют мост Вишневского и Ершова, проезд затруднен. Да, там что-то вообще все перекрыли. Если вы планируете оттуда ехать, лучше как-то объезжайте. Так, первое авто был «Ланос», зеленый. Я его назвал «Лягушонок». Клевый был. Да, кстати, многие же еще имена дают. Мы как-то про имена тоже спрашивали. А сегодня про первый автомобиль «Ланос». Вообще красиво звучит, конечно, «Ланос». Ну, как будто что-то на нос бабочка села, там, вот ты поехал. Чё?
1: Нормально.
0: Главное, чтобы нос был небольшой. Так, идем дальше. Здравствуйте, желтая АК, первая машина. Слушайте, желтую АКу я не помню. А оранжевая вот была?
1: Много, да, кто с АКи начинал.
0: А почему АК? Для первой машины или тогда выбор был небольшой, или цена тогда была?
1: И Вячеславович, кстати, на акушечке катался.
0: А вот он рассказал уже. Здравствуйте, первая была ВАЗ-2106, бежевый, на арбузах, сейчас Туарег.
1: На арбузах?
0: Бежевый на арбузах?
1: Ну, это колеса, наверное, были такие зеленые, с черными полосками.
0: А вы не могли бы, пожалуйста, писать сразу, что вот означает там ВАЗ-2106, это круто. Ну, пишите в скобочках, «Жигули» там, например. Я, конечно, гуглю, я смотрю, как выглядели ваши первые автомобили. Так, за 25 тысяч рублей, видимо, АКУ можно было бы купить. Это когда?
1: Это когда хлеб за пятерку можно было взять.
0: Так, ВАЗ-2101 зеленого цвета, 75-го года рождения, от Рождества Христова.
1: Бог ты мой.
0: Жигули здесь, бог ты мой, очень хорошо стало, да. Добрый вечер, дорогие. Моей личной первой машины был салатовый. Оттуда и ник Светлячок. Матиз. Любила свою букашку. Так мне на ней нравилось ездить. Привет всем, кто был в Матиз-клубе. А сейчас, кстати, тоже есть вот эти клубы или уже не модно?
1: Есть.
0: А там всякие... Ой, как эти куперы, вот у мини-купера, я знаю, тоже были сообщества.
1: Есть,
0: встречались
1: есть,
0: люди
1: есть.
0: И ехали куда-то, как
1: маленькие жучки.
0: Интересно, есть
1: ли клуб любителей запорожца?
0: Осторожно. Осторожно. А, арбузы, диски так называли.
1: А, ну я же говорю, что-то с колесами.
0: А дынями называли женские формы, по-моему, да, в то время?
1: Ну, если она за рулем сидит, смотрите, дыня на арбузах. Бахча.
0: Так, ладно, сообщений очень много. Здесь вот пишут, Ярославе мини-купер хорошо подойдет. А, про первое авто тема была уже. У меня был ГАЗ. Была тема, да? Я вот помню, мы про тачки говорили.
1: Извините, мы каждый день какие-то одинаковые слова еще и повторяем.
0: Да, бабай, бабай. И завтра мы тоже скажем бабай. Даже если вы не напишите нам бабай, мы все равно скажем бабай. Просто из вредности. У меня был ГАЗ-2410 «Волга». Спасибо. В 1990 году было. Представляете, у вас уже была «Волга», еще только там из утробы где-то. Вот такие вот совпадения. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Про тачки мы сегодня говорим. Помните ли вы ваш самый-самый первый автомобиль? И для тех, у кого нет автомобиля, кто сейчас пассажиром сидит или где-то там на заднем сиденье в такси...

нет автомобиля, зато смотрите, летом поехала в автобусе, люди интересные. Главное, чтобы руки не поднимали наверх. С кем-то можно познакомиться, для тех, кто свободен, конечно. Всегда есть плюсы во всем, да.

0: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита», клиника Муратова. Клиника «Надежные руки» теперь называется клиника Муратова. Название новое, главное, осталось прежним. Та же команда опытных хирургов, тот же внимательный, ответственный подход. И сейчас здесь действует акция на пластику груди под ключ. Всего за 299 тысяч рублей. Импланты, анализы, наркоз и стационар уже включены. Клиника Муратова на Островского, 67. Вы в надежных руках. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
1: Реклама на БИМ-радио. Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС «Авто с пробегом».
2: Спонсор дневного шоу «Рабочий полдник» ООО «Кузляр».
3: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в «Кузляр». Восстановите зрение в клинике «Кузляр» с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники «Кузляр».
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Твой участок у озера и леса в 25 минутах от центра Казани. Азарина. Ближе, чем кажется.
6: Пляж «Ривьера» – ваш личный оазис в центре знойного города. Взбодрись в освежающем каскаде бассейнов. Насладись отдыхом на шезлонгах в тени и охлаждающими лимонадами. Подари себе курортный отдых уже сегодня.
7: ООО «Аквапарк Субар». УГРН 112-169-003-3255-0+.
8: Привет, Казань! На связи клиника «Будь здоров». Летом особенно хочется легкости и уверенности. Самое время для чекапа. Проверить, как чувствует себя организм. Если понадобится более точная диагностика, в клинике доступны КТ и эндоскопия. А после насыщенных дней приятно уделить время себе и восстановиться на массаже. Будьте здоровы вместе с «Будь здоров».
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Представьте дом, в котором хочется жить. Где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Субар строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история – начинается здесь, в жилых комплексах от «Субар строит». Телефон 207-10-35. 207-10-35.
11: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: А на высокой горе сейчас дождь. А про остальную погоду вам расскажет нам специальный корреспондент с бесявым голосом. Петр, пожалуйста.
2: Ну, конечно, еще раз напомним, нам сообщают наши слушатели, что на высокой горе ливанул дождь, а теперь бесявый голос. Что-то неохота мне бесявый голос сделать.
3: Ну, побеси уж меня маленечко, я соскучил за выходные.
2: Итак, на данный момент у нас плюс 22 градуса, облачно, с прояснениями, но осадков не написано, как будто есть. А они есть, и судя по тому, что сейчас на улице происходит, они будут еще и в центре города. Ночью до плюс 16, завтра 9 июня. Завтра уж 9 июня, что ли?
3: А вот, надо бесявым голосом разговаривать, тогда было бы в курсе.
2: В общем, завтра, 9 июня, целый день солнечно обещают нам и до плюс 24 градусов тепла, конечно же. Все сведения о погоде получены из электронных средств массовой информации.
4: Не бывает плохой погоды, бывает плохое настроение, но БИМ все исправит.
5: Ночь и летний бал. Выпускной по-взрослому.
2: А я Ярослав.
3: И мы приглашаем вас на вечеринку ночи летней.
2: Бал.
3: Да, наконец-то вы сможете туда прийти. Это будет Максимилиансе в 20:00.
2: Ну, я сейчас расскажу об этом поподробнее. Действительно, БИМ-радио представляет долгожданную вечеринку ночи летний бал, выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники, и в эту ночь тебе поставят отлично. Как я говорю, можно даже вторую обувь с собой не брать. Хотя девочки берут.
3: Берут. Вот.
2: Живые эмоции, смелый флирт и танцы. Аттестация короля и королевы вечеринки за лучший выпускной наряд. Ведущие бала...
3: Петр!
2: И Ярослава.
3: Это мы!
2: На пульте, за пультом, под пультом диджей Айон и, конечно же, хедлайнер ночи MC Зале. 11 июня. Ресторан Максимилиан. Сбор гостей 20:00.
3: Слушай, знаешь, что подумал? Вот на пульте, за пультом, под пультом, в пульте диджей Айон. Если будет темно, мы же вообще его не увидим. Ты видел, как он загорелый?
2: Он очень
3: загорелый. Он как бы есть и как бы его не будет. Кто найдет Айона, тому... Молодец.
2: Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио. Подробности на maximilians.ru. 18+. Давайте переходить к розыгрышу пригласительных.
3: Итак, что нужно будет сделать? Я вам сейчас загадываю загадку и ставлю ответ уже в музыкальном смысле. Итак, плюс 7-9-8-2-42-102-8, мессенджер Макс. Сегодня у нас три пригласительных. Давайте так, третий, шестой и девятый правильно ответившие. Да я посчитаю, что ты так смотришь.
2: Все хорошо, пожалуйста.
3: Мне надо развивать как-то мозг свой математический, поэтому 3-6-9 я... 6-7, главное, можно, кстати, было... Ну ладно, все, уже 3-6-9 сказала. Итак, такая загадка. Помните частушки бабок-ежек из «Летучий корабль»?
2: Ага, отличный мультфильм.
3: Это растение Миха-гармошка, давай, наяривай! В общем, там такой текст есть. «Шла лесной стороной, вязался черт за мной». Думала, кто за ней идет, а она, баба-яга, думала, кто за ней идет. В общем, напишите ваш ответ нашему мессенджеру плюс 7-9-8-2-42-102-8. Прямо сейчас ответ можно будет услышать музыкально.
2: Пошли правильные ответы.
3: В общем, да, мы пошли считать, а вы пока песню послушайте. Yeah!

0: одною стороной увязался черт за мной. Подумала машина, что за чертовщина.
1: В общем, конечно же, это мужчина, она думала, что это мужчина, а там что-то не то, что за чертовщина. А совсем скоро вернемся к вам с именами победителей. Нам нужно немного времени, потому что ответов очень-очень много. Могу сказать, что первый победивший сегодня, здесь дома стоят и два сердечка. Не знаю, к сожалению, как вас зовут. В общем, совсем скоро свяжемся с победителями и озвучим, конечно же, в прямом эфире.
2: Всем привет, я Ярослава.
3: А я Петр.
2: И мы приглашаем вас на выпускной, о котором вы могли только мечтать.
3: Ночь и летний бал.
2: Ждем тебя 11 июня в ресторане «Максимилианс». Начинаем ровно в 20:00.
3: За пультом крутой диджей Айон, а не ваш старшеклассник в спортивке.
2: Крутите бигуди, надевайте лучшие ботинки.
3: Становитесь королем и королевой вечеринки.
2: Там будет MC Зали.
3: Скорее беги, пока билеты не разобрали. Подробности на maximilians.ru. 18+.
4: Вечерний Трубин.
1: Так, ну что, Айдар Каюмов, 2248, номер заканчивается, вам лайк поставил, и Айгуль Каримова. Вы идете, и вот еще говорю, не знаю, как зовут, к сожалению.
5: Где
1: 90,
5: дома?
1: 99-94 номер заканчивается, где дома, да, и два сердечка. Розовые, как этот, в жвачке.
5: Так это район кварталы. Два сердечка на брелке. Ребус разгадан. Мы вас поздравляем.
1: Мы вас поздравляем. Увидимся на вечеринке «Ночь и летний бал» уже в этот четверг. Надевайте свои самые лучшие платья. Даже подругам сказала. Вы чё? Приходите как на выпускной. Ну, чтобы длина юбки уже была. Но все-таки возраст, он есть возраст. Так, а мы про машины говорим. Поздравляем всех победивших. Мы про машины говорим. Помните ли вы вашу первую машину, ваш первый автомобиль? Будем возвращаться вниз. Ты там листай.
5: А я вот смотрю, тут все про дожди пишут. На квартале, говорят, ливень. На Тасме ливень. Началось. Везде льет. Лей, лей, лей, не
1: жалей. Даже
5: башка
1: не болит, представляешь? Это вот что, значит, на рыбалку сходить. Вообще ничего потом не болит. Так, у меня калина красного. Калина красная, калина. Была ягода моя, огонь. Воду с ней вместе прошли, проехали. Продавала с крокодилями слезами на глазах.
5: В Зеленодольске тоже дождь.
1: Катается сейчас в Краснодаре. Может, сразу про дождь еще там что-нибудь?
5: Добрый вечер, Петр, Ярослава. Моей первой машиной в деревне был «Москвич 412» «Маргарин». Забуривались туда человек 15. И вечером катили в соседнее село на дискотеку. Все как в песне. Весело было. Ух, молодость. Вспоминаешь, аж слезинка появилась. Сейчас рабочая машина «Киа Рио». А хотел бы вообще ходить, пишет. Да ходите, что проблема-то какая. Для здоровья полезно. В такси по 12 часов работаю.
1: Всем привет. Первая моя бричка была синяя. Металлик, девятка. Много, да, девочек там каталось. И не только. Ну, женщин, наверное, бабуль. Кто там еще у вас? Так. С завода двигатель 1.8. Спортивный впуск. Треугольные рычаги.
5: Че за ребус опять?
1: Я думала, рыгачину нет, рычаги. Таких вышло 1000 штук. Это про первые 21-128.
5: Шамч Кировский нам привет. Передает ему пламенный ответный от нас. Добрый вечер, хорошего вам эфира. Первая машина была 21-12, серебристая.
1: Первая машина была ВАЗ-2109, девятка, серый асфальт. Жаль, не смог объяснить сотрудникам ДПС, где мои права.
5: Вот серый асфальт теперь и на Губкина льет.
1: Сейчас танк 300 с правами. Угу. Понятно? Ну, тут это, тут смысл был тайный, ты понял?
5: Да, конечно.
1: Ты просто про дождь в этот момент говорил?
5: Да.
1: Здравствуйте, дорогие бимовцы. Первое авто было «Шевроле Нива», заезжал в любую грязь. Так оно мне нравилось, но года шли, пришлось продать.
5: Первый автомобиль был 2109, цвета папирус, но в душу запала матрешка первого поколения в кузове хэтч.
1: Добрый вечер. Первая машина была «Вишневая Нива» в 1994 году. Нива. Добрый вечер, Бимчик. Всю свою молодость ездил на мотоциклах. Первую машину купил 6 лет назад. Citroën C-Cross, правильно я сказала?
5: Прикольно. Ну, французская же машина, да?
1: Ездит жена на ней. Я не могу. Citroën. Никак не отвыкну от мотоциклов.
5: Мотоцикл может купить.
1: Все, кризис пошел, да?
5: Угу.
1: Да?
5: Да.
1: Когда кризис там начинается у мужчины? Я хочу мотоцикл. Что он там? Продавцы стоят за углом. Вот вылавливают таких, как ты. Так. Подожди. Приора была заниженная. Раньше же модно было, потому что, помнишь, то время, нет, когда
5: да
1: это
5: слушай,
1: было?
5: Слушай, я никогда не считал это модой. По-моему, это наоборот, безвкусие.
1: Привет, Ярослав и Петр. Первый авто был «Москвич 407». Его я поменял на велосипед, но он не заводится. Мне было 15 лет. За год я его так и не завел. И дядя его распилил и сдал на металл. После этого, как это веселая подложка для вашего сообщения, мне кажется. Так, после этого было много автомобилей. Сейчас уже 4 года езжу на «Шкода Октавио». Влюблен в эту машину. Она универсальная. Во всем отвечает всем моим потребностям. Хорошее, доброе сообщение. Так. Добрый вечер. У меня ВАЗ-2102 был на низкопрофильной резине. А еще был миксер КАМАЗ на хром колпаках и тонированный.
5: Ну, колпаки хромированные были. Вот что же непонятного. Все же понятно.
1: Тяжело не угнаться. Зачем? Кэфы пошли! Кэфы пошли! Ждем-ждем! Не едим пока. Или не едем все-таки, бабай. И, наверное, не едим и не едем. Пусть Польша будет. Ну, пусть будет Польша. +7 927 242 102 8. Помните ли вы ваш первый автомобиль? Мессенджер я вам назвала в этом часе. Что у нас еще будет? Да музыка. Здесь вечернее шоу «Трубим». Продолжаем слушать хорошую музыку.
4: Вечерний «Трубим».

0: Реклама на Бим-радио.
1: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от Ullmann. Не надо ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. Ullmann 226 93 45. Крутовская 20.

0: И каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
1: 211-00-73. 0+.
2: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
3: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-79-24-47-41, 16+.

0: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Ярпарк – крупнейший премиальный проект Казани от девелопера-ательера Craft H&H. Видовые апартаменты с панорамой на исторический центр города, собственный конгресс-центр, пятизвездочный отель и марина на 60 швартовочных мест. Ярпарк – пространство, где сервис отельного уровня становится частью повседневности. Застройщик ОСЗ «Крафт Ярпарк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ярпарк.ру.
3: Спонсор игры «Ты мне зубы не заговаривай» ООО «Канавто 5».
4: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель, выбор в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Теперь в продаже в Канавто на Оренбургском тракте 209А и Сибирском тракте 51. Звоните 230-30-30. Предложение действует на Tenet T4L в комплектации «Актив» с учетом скидки по программе «Приветственная выгода» до 30 июня 2026 года. Подробности по телефону. Не оферта.
5: Ищете уютное место для дня рождения?
6: Или теплых семейных встреч?
5: Семейное кафе «Тренди».
6: Вкусно, уютно для всех.
7: Семья всегда будет в тренде.
5: Trendy.rf.
8: Бронь столов 225-44-33.
9: Спонсор шоу «Утромены».
10: Юрист и финансовый эксперт Халиулина Регина Рафаэлевна.
11: Попали в ДТП. Хотите вернуть 100, 200, 300 тысяч рублей. Вам ударили машину, нанесли ущерб. Восстанови свое право. Юридическая компания «Просто в законе» поможет решить любой автовопрос. Телефон плюс 7 843 212 13 18.
12: Бим-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим-радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 30 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20.00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи летний бал.
0: Подробности на «Максимилианс.ру». 18+.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ Радио ООО «Профгарден».
2: Черная пятница в садовом центре «Экоплант». Скидки до 90% и точка. Для наших радиослушателей тысячи растений от 199 рублей. Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт ecoplant3.rf.
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и астропрогноз на сегодня. Овны, с одной стороны, день будет очень увлекательным, а с другой – утомительным. Тельцы, может быть, вам просто повезет, а возможно, вовремя вмешается ваш влиятельный покровитель. Близнецы, чем больше возьмете на себя, тем лучше удастся справиться с делами. Раки, вам будет свойственно специфическое восприятие мира, из-за чего возможны сомнения. Львы, уже к середине дня у некоторых представителей этого знака появится желание отгородиться от мира. Девы, звезды на вашей стороне, а значит, вы можете себе позволить сойти с известной дороги. Весы, примириться с действительностью. Вот ваша программа минимум на день. Скорпионы, любые разговоры с представителями противоположного пола должны быть несерьезными. Стрельцы, трудовой энтузиазм будет далек от совершенства. Работать поможет только чувство долга. Козероги, вам лучше не вести задушевные разговоры, а заняться интересным делом. Может участвовать в игре. Водолеи, вам захочется написать жалобу, высказать претензии, устроить запоздалый разбор полетов. Рыбы, время побед приходится на раннее утро. Последующие часы будут нейтральными. Это был гороскоп на сегодня. Всего доброго.
3: Звездная пауза.

0: На Бим-радио. Спонсор программы ООО «Октава».
1: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
2: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
1: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный спортзал только для жильцов.
2: А метро далеко?
1: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
3: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
4: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
5: Итак, по данным Яндекс.Карты, в Казани на данный момент 6 баллов, движение затруднено. Крупнейшие пробки: улица Журналистов от улицы Халитова до Сибирского тракта, время проезда 33 минуты, Краснококшайская улица, улица Большая Крыловка от улицы Гладилова до улицы Вахитова, улица Вишневского от проспекта Универсиады до улицы Николая Ершова, улица Академика Сахарова от проспекта Победы до улицы Закиева, проспект Ибрагимова, улица Копылова от улицы Академика Королева до Тетцевской улицы. Ситуация на мостах и дамбах: Ленинская дамба в центр 0 баллов, из центра 2 балла, мост Миллениум центр 0 баллов, из центра 3 балла. Кировская дамба в центр 0 баллов, из центра 7 баллов. Третья транспортная дамба в центр 7 баллов, из центра 0. Будем двигаться далее в следующий час, но сначала, конечно, хорошая, приятная музычка.
0: Дёвые заявки на Бим-радио.

0: Всем здравствуйте, вечернее шоу «Трубим». Второй час мы здесь. В этом часе давайте, во-первых, здесь Петр Нижинский,
1: Ярослава. И Ярослава, да, конечно. Да. Вы уж позвольте, я вас буду представлять, вы даже не думаете, что я забуду.
0: Я такая скромная. Слушай, ну вдруг у тебя мини-деменция, вот раз вот видела, что такое тоже бывает.
1: Пока, слава богу, все нормально.
0: Да, ну расскажешь, как
1: каждого
0: оно.
1: Помню.
0: Если не забудешь. Так, подожди. Значит, в этом часе мы будем играть в игру. Что-то там с капами. Слушай, ну так не дело, она уже родилась давно, надо ей какое-то имя дать.
1: Действительно.
0: Это ходит без этого, без ангела-хранителя. Игра.
1: Давай попросим, пусть нам слушатели накидают варианты.
0: Накидайте нам варианты.
1: Тогда накидывали, но не подошли, значит. Надо еще какие-то.
0: А, да, про машину мы сегодня говорим. Помните ли вы вашу первую автомобильную тачку? Так не говорят, да?
1: Говорят, ты же сказала.
0: Так, подожди.
1: Вот,
0: подожди.
1: Тут Илья, кстати, не по теме писал, он спрашивает нас, с какого раза записали ролик, где мы голосами с тобой дурачились.
0: Давай. Говорит, привет, я Петр.
2: А я Ярослава.
0: Наоборот.
1: С первого раза
0: записали.
1: Подожди,
0: наоборот. Привет, я Петр.
3: А я Ярослава.
1: С первого раза записали. Ну, похихикали немножко, по-моему. Я даже не помню.
0: А мы даже не думали, что этот ролик пойдет туда.
1: А это мы, да. Мы дурачились. Мы просто дурачились. А видите, у нас студия продакшн говорит, гениально, великолепно. Вот это берем, это и как раз в эфир пустим.
0: Да, ну давайте про тачки будем разговаривать, про автомобили. И первый автомобиль, помните, не помните, 2101 была.
1: Тут
0: самая
1: помню,
0: первая
1: не помню.
0: Машина. Я даже тогда знать не знал, что такое за зимняя резина. Пару раз в поле улетал с трассы.
1: Ух ты!
2: Поле да. Русское птяжоле.
0: Так, здрасте, угадайте три моих первых автомобиля по именам. Нам нужна помощь, зала! Сейчас тут все сбегутся.
1: А как вот без подсказок мы просто должны...
0: Шарик, отбегать. Ксения и Лёва. Сейчас Сергей Белов тут. Сергей!
1: Шарик, Ксения и Лёва.
0: Смотри, машина какой марки может быть с именем Шарик? Шевроле, наверное. А? Наоборот.
1: С первого раза
0: записали. Подожди, наоборот. Привет, я Петр.
3: А я Ярослава.
1: С первого раза записали. Ну, похихикали немножко, по-моему. Я даже не помню.
0: А мы даже не думали, что этот ролик пойдет туда.
1: А это мы, да.
0: Мы дурачились.
1: Мы просто дурачились. А видите, у нас студия продакшн говорит, гениально, великолепно. Вот это берем, это и как раз в эфир пустим.
0: Да, ну и давайте про тачки будем разговаривать, про автомобили. И первый автомобиль, помните, не помните, 2101 была. Самая первая машина. Я даже тогда знать не знал, что такое... За зимняя резина. Пару раз в поле улетал с трассы.
1: Ух ты! Да.
2: Поле русское птяжоле.
0: Так, здрасте, угадайте три моих первых автомобиля по именам. Нам нужна помощь, зала! Сейчас тут все сбегутся.
1: А как вот без подсказок мы просто должны...
0: Шарик,
1: отбегать.
0: Ксения и Лёва. Сейчас Сергей Белов тут. Сергей!
1: Шарик, Ксения и Лёва.
0: Смотри, машина какой марки может быть с именем Шарик? Шевроле, наверное. А? Да, говорит.

0: побежали.
1: Так, здрасте, угадайте три моих первых автомобиля по именам. Нам нужна помощь, зала! Сейчас тут все сбегутся.
2: А как вот без подсказок мы просто должны...
1: Шарик, отбегать. Ксения и Лёва. Сейчас Сергей Белов тут. Сергей!
2: Шарик, Ксения и Лёва.
1: Смотри, машина какой марки может быть с именем Шарик? Шевроле, наверное. А? Да, говорит. Так, Ксения. Это, наверное, какая-нибудь это... Нексия, точно. И Лёва. Лёва, это что-то от Льва.
2: Я только Лёвин Брау представил.
1: А, вредит здоровью.
2: Правда?
1: Да.
2: Ну, если много, да.
3: Лёва,
1: Пежо.
2: А, потому что лев на эмблеме. Что...
1: Все, спасибо. Сергей Белов здесь был в студии у нас.
2: Гениально.
1: Да. Пожалуйста, мы отгадали. Нет, Денис Анатольевич, напишите, пожалуйста. Шестерка? Нет, смотрите, так, Шарик – это шестерка, Ксения – это Нексия. И ты здесь, Сереж, слышно? А Лифан X60 – это Лёва. Лифан. Как и говорить?
2: Пятого размера.
1: Так, значит, первая была... Батина четверка дизель, потом моя вишневая семерка.
4: Моя вишневая, дождь пошел, похоже.
1: Потом Ларгус, о, можно в автомойку не гонять. Потом Ларгус 2013 года, и следующий Ларгус 2021 года.
4: Так свежо стало, сразу хорошо.
1: Так, потом Ларгус, да-да-да, и здесь вот что-то там.
2: Воздух
1: что-то там,
2: наполнился.
1: Короче.
2: Чувствуете?
1: Все лишь бы не работать. Вы видите, да? Все лишь бы не работать. Я открываю ваше сообщение.
2: Я сегодня отдыхаю, ты сегодня
1: за штурвал. Я тебя сейчас посажу за пульт.
2: Так кто ж меня посадит?
1: Дорогие радиослушатели, кого вы предпочитаете слышать за пультом, в пульте и на пульте, под пультом?
2: Диджей Айоны, конечно. Вот 11 числа приходите.
1: Да, Петр, почему рыбы...
2: Почему рыбой пахнет? Может быть, это рыбный дождь?
1: Это рыбный дождь. Что бывает в четверг? Но сегодня-то понедельник. Так, подожди. И еще первая моя машина, прям моя. ВАЗ-21-124, в простонародье двенашка. Пацан-мобиль, ксенон в два этажа, закатанная, я думала, губа, но нет, в круг. Музыка, сап на пол багажника. Так выглядело счастье в 19-20 лет.
2: Как приятно наблюдать на девушках, в белых футболках под дождем. Если еще без этого самого, просто красота
1: природы. Без Лифана, что ли?
2: Да, да, пишет нам Нияз. Да, Нияз, не могу с вами не согласиться.
1: Не понимаю, о чем вы. А можно разжевать мне?
2: Не стоит это разжевывать. На это надо просто любоваться.
1: Ну что, прям там любая, что ли, нормальная?
2: Конечно.
1: Так, ладно, мы вообще-то про машины говорим, а не про женщин. Да, как бы, да. А вы будете сегодня работать, Петр?
2: Я что делаю? Работаю.
1: Не знаю, что там закатываешь рукава, как будто прям в поте лица тут трудишься.
2: Глаза закатывал.
1: О, это мне привычно, у меня дочь дома так делает. Дочь, привет, если слышишь. Так, на басах.
2: Что на басах? Сап на басах?
1: Угу. Нет, Ларгус на басах.
2: Ларгус на басах.
1: А шлюнки текут от таких видов.
2: Дмитрий.
1: Дмитрий, вы женатый
2: человек. Добро пожаловать, мужчины. Перехватываем инициативу этого часа. Короче, давайте, кто там еще наблюдает, что на улице?
1: Короче, вы ходите на улице города, да, и любуетесь теми, кто не на Лифане, сегодня. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Сюда скидывайте фотки, чтобы Петр вообще окончательно потерял тягу к работе на сегодня. Ну и, конечно, помните ли вы ваш первый автомобиль? Кстати, фотки приветствуются.
2: Можно, можно. Вот, знаешь, такие старенькие каким, да, вот около тачки, когда любили все фотографироваться, прям классно будет.
5: Вечерний Трубим.
1: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита», клиника Муратова. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Название поменялось, но команда осталась та же. Опытные хирурги, ответственный подход и доверие, которое клиника заслуживала годами. А еще сейчас здесь действует акция на пластику груди под ключ. Всего за 299 тысяч рублей. В стоимость уже входит импланты, анализы, наркоз и стационар. А главное, под дождь выходить-то как красиво. Клиника Муратова на Островского, 67, вы в надежных руках. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
5: Реклама на БИМ-радио. Ресторан «Максимилианс» представляет 25 июня в честь дня рождения ресторана «Коста Ла Коста». Подробности на maximilians.ru. 18+.
6: Ярпарк – крупнейший премиальный проект Казани от девелопера-ательера Craft H&H. Видовые апартаменты с панорамой на исторический центр города, собственный конгресс-центр, пятизвездочный отель и марина на 60 швартовочных мест. Ярпарк – пространство, где сервис отельного уровня становится частью повседневности. Застройщик ООО СЗ «Крафт Ярпарк».

0: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ярпарк.ру.
1: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
2: 211-00-73 0+.
3: Что может быть важнее безопасности самых важных людей? ЖК «Калина» — это закрытый двор, охрана и видеонаблюдение. Вокруг школы, садики, парк, семья и торговые центры. Бронируйте квартиры на сайте kalinadom.rf для вашей спокойной жизни.
4: Застройщик ООО «СЗ СМУ-88 Закамье». Срок завершения строительства первой очереди — 4-й квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Жилой комплекс «Калина». Первый бизнес-класс в Нижнекамске.
6: Чувствуешь? Это не просто ритм. Это адреналин. 8 августа.

0: уже в продаже.
1: Возрастное ограничение 6+.
2: Твой участок у озера и леса в 25 минутах от центра Казани. Азарино. Ближе, чем кажется.
3: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
4: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Beam Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800+.
5: Всем привет, я Ярослава.
6: А я Петр.
5: И мы приглашаем вас на выпускной, о котором вы могли только мечтать.
6: Ночь и летний бал.
5: Ждем тебя 11 июня в ресторане «Максимилиц». Начнем ровно в 20:00.
6: За пультом крутой диджей Айон, а не ваш старшеклассник в спортивке.
5: Крутите бигуди, надевайте лучшие ботинки.
6: Становитесь королем и королевой вечеринки.
5: Там будет MC Зали.
6: Скорее беги, пока билеты не разобрали. Подробности на maximilians.ru.
7: 18+.
4: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Beam Radio.

0: позвонила своему бывшему и сказала:
1: «Зая, я такая белая, забери меня отсюда».
0: Это какой-то...
1: А вот этого не надо, не надо.
2: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: Тут сейчас мошка пролетала, под эту музыку было вообще идеально. Да вот она летит, мошка. У нее вообще есть мозг у этой мошки, как ты думаешь? Ты сегодня ловила рыбу и думала, а рыба вообще понимает, что ее ловит?
1: Какие интересные вопросы вы себе задаете. Ну, это здорово. Это здорово.
0: Ну, кстати, в среду можно будет тоже позадавать нам вопросы.
1: У нас будет эксперт Альберт. Интересный у нас опыт был уже в этом отношении. Прям хорошо пошло. Хорошо пошло.
0: А помимо машин, вот мне еще интересно, во-первых, как вы думаете, когда рыбу ловишь, она понимает, что ее ловят или нет? Ну, наверное, не понимает, если она клюет. Но есть же, наверное, старцы какие-то, которые не клюют.
1: Старцы?
0: Непонятные. Да, вот эти мудрецы рыбы, мудрецы, которые говорят, вот увидишь крючок, не бери. Это приманка. Не бери. Может, у них там тоже есть курсы по выживанию. Например, им преподают. Это приманка обыкновенная. Это приманка Билайн. Она черно-желтая. Вот на нее ни в коем случае. Она несъедобная.
1: Ловись.
0: Вот находятся те тупицы,
1: на яркой стороне,
0: которые...
1: Да? Вот это, что ли?
0: Которые не слушают, понимаешь? И вот они, мне прям очень интересно.
1: И они слушают их, потом, слушай, кушают.
0: А еще интересно, сколько слушателей сейчас у нас на связи, которые в четверг с нами увидятся. Вот есть те, кто в четверг пойдут
1: собирается,
0: на...
1: Ну да, поставьте, что там,
0: да,
1: это плюсик.
0: Да, пришлите я там, например, мы поймем, что с вами...
1: Али сердечко.
0: А я хочу, представляешь, они вот приходят, наши радиослушатели, да, и я такая по имени говорю, а, Альбина, да? Она говорит, да.
1: Давайте, присылайте сердечко.
0: Сердечко или букву «Я». Ну, там рифма будет, поэтому давайте сердечко. Значит, мы про машину спросили.
1: Угу.
0: Как, помните ли вы вашу первую машину, ваш первый автомобиль? Итак, первая была ВАЗ-2108. Это молочь. Будущую жену не любила. Как в нее садилось то, что-нибудь ломается или не заведется. Без жены все нормально было. Даже взяла и на свадьбе заглохла. Никуда не поехала. А звоночки-то были... Привет, Бим. Первое авто Нива трехдверка. 2006 год. Белая, практически новая. Дедушка подарил. Машина пушка. С первого заработка установил стерео с буфом, затонировал. Выделялся среди молодежи и сверстников. С женским полом стало...
1: На раз-два.
0: Да.
1: Особенно, когда под дождь, если попали в белых майках, он говорит, присаживайся, доброшь.
0: Ну, для того, чтобы присесть, не обязательно автомобиль иметь, на самом-то деле, тебе скажу. Nexia, модняшка со звездочкой. Моя первая машина, черная Nexia. Она была такая пацанская, в хлам, закатанная, со спойлером модным. Пацан, у кого покупал, отдавал ее со слезами. А говорят, мужчины не плачут. Вот просто тачку никогда не продавали. Так он ее отапгрейдил. Я на ней ездила 2 года, любила ее очень, но... Был в ней один минус. Водительская дверь открывалась только снаружи. Чтобы вылезти, я перелезала на пассажирское кресло.
1: Прикольно.
0: Со стороны, наверное, вообще очень весело. Перелезла на пассажирское кресло, так и выходила из машины. Вот. Веселая, конечно, история. Я бы хотела тоже на это посмотреть. Представляешь, ты вот просто сидишь на парковке, и кто-то так из машины вылазит. А, плюс 7-9-8-2-42-102-8.
1: А что, про кучку не будешь читать?
0: Я не видела.
1: Да? Ну ладно, я тоже.
0: Ну давай читай.
1: Ну смотри, здесь есть выше еще сообщение. 2 фотографии, мы же просили фотографии прислать. Пожалуйста, вот нам некто F прислал. Слева моя четырка, справа 13-13-ка. Тринацка. А, тринашка друга. Эх, говорит, были времена. Без Гура, без Кондея, есть что вспомнить. Ну и дальше, ладно, там вот про кучку могучую.
0: Хорошие были музыканты, конечно. Так, плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Помните ли вы ваш первый автомобиль? Почему поменяли? А еще кто собирается на вечеринку ночью, летний бал? Пришлите нам сердечко, будем с вами уже знакомиться.

0: без возрастных ограничений.
1: В мире интересного.
2: Роман о приключениях Робинзона Крузо имеет продолжение, в котором герой терпит кораблекрушение у берегов Юго-Восточной Азии и вынужден добираться в Европу через всю Россию. В частности, он в течение 8 месяцев пережидает зиму в Тобольске.
1: В мире столько всего интересного.
3: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «СЗ Инвестресурс Плюс» ЖК «Малевич».
4: Представьте, ваш новый дом, где каждая комната наполнена воздухом и светом. Квартиры с панорамным остеклением в ЖК «Малевич». Потолки 3 метра, собственные террасы, кондиционер. До 30 июня скидки до 2,5 миллионов рублей. Количество квартир ограничено. ЖК «Малевич.рф».
5: Застройщик ООО «СЗ Инвестресурс Плюс». Проект и декорация на сайте наш.дом.рф. Финансирование строительства АО «Банк Дом.РФ». Расчет скидки выполнен на квартиру номер 72. Стоимость 23 495 250 рублей. Акция действует до момента продажи квартиры. Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой.

0: Информация на правах рекламы. Бимрадио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Даже петь Эда Ширана. Забудь про дневник. В эту ночь тебе поставят отлично. Живые эмоции, смелый флирт и, конечно же, шальные танцы. Аттестация, коронация короля и королевы вечеринки за лучший выпускной наряд. Ведущие бала Петр и Ярослава. За пультом диджей Айон. Так, и, конечно же, хедлайнер ночи MC Зали. 11 июня ресторан «Максимилиан», сбор гостей в 20.00 уже в этот четверг. Встречаемся на выпускном по-взрослому с Бимрадио. Подробности на maximilians.ru. Конечно же, 18+.
1: Реклама на Бимрадио.
2: Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС «Авто с пробегом».

0: моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Спонсор игры «Ты мне зубы не заговаривай» — ООО «Канавто 5».
3: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель, выбор в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L от 2 159 тысяч рублей. Теперь в продаже в Канавто на Оренбургском тракте 209А и Сибирском тракте 51. Звоните 230 30 30. Предложение действует на Tenet T4L в комплектации «Актив» с учетом скидки по программе «Приветствия». Выгода до 30 июня 2026 года. Подробности по телефону. Не оферта.
2: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
4: Какой красивый ремонт ванны, где все это купили?
5: Так в доме сантехники и плитки. Там все и взяли для ванной. Мебель, плитку, сантехнику. По отличным ценам. Дом сантехники и плитки. Казань, Восстание, 129.
6: Жил-был царь в одной стране.
7: Сад украсьте срочно мне, чтоб растения росли, зеленели и цвели.
6: Ванька в клевер побежал, для царя там все достал. Все в саду он посадил, царь Ивана наградил.
8: Питомник декоративных растений «Клевер». Консультация по ландшафту бесплатно. «Клевер», Молодыжский тракт 58, Залесная 58.

0: Пляж Ривьера – ваш личный оазис в центре знойного города. Взбодрись в освежающем каскаде бассейнов. Насладись отдыхом на шезлонгах в тени и охлаждающими лимонадами. Подари себе курортный отдых уже сегодня.
1: ООО «Аквапарк Субар». УГРН 112-169-003-3255-0+.
0: Твой дом у озера и леса в 25 минутах от центра Казани. Озарено. Ближе, чем кажется.

0: просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на BIM-радио реально работает. 2-930-800. BIM-радио. Первое в Казани.
4: Звоните, будем играть. 2-92-102-8. Нам нужны мальчик и девочка, мужчина и женщина. Апа и бабай. 2-92-102-8. Шалтра. В общем, звоните, да.

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Итак, сейчас в Казани плюс 21 градус, облачно, дождь, аж 4 капли после обновления карты показывает. Льет, как из ведра. Ночью плюс 16, облачно, без осадков. Завтра, 9 июня, в городе будет целый день ясная погода. Осадков не обещают нам, но мало ли. А температура воздуха до плюс 24 градусов тепла. Все сведения о погоде получены из электронных средств массовой информации.
2: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода. Вечерний Трубин.
3: Итак, у нас супер игра. Я сейчас, подождите минуточку.
1: Как, уже супер игра?
3: Ну, в смысле, супер игра, это просто супер игра. Спонсор этой игры ООО «Канавто 5». Теннет Кан Авто. Все сложится с новым кроссовером Теннет Т4Л. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный экономичный двигатель, выбор, в котором не сомневаешься. Новый Теннет 4L от 2 миллионов 159 тысяч рублей теперь в продаже в Канавто на Оренбургском тракте 209А и Сибирском тракте 51. Звоните 2-30-30-30. Предложение действует на Теннет 4L в комплектации «Актив» с учетом скидки по программе «Приветственная выгода» до 30 июня 2026 года. Подробности по телефону 2-30-30-30. Итак, что нужно будет делать в этой игре? Сразу скажу про подарок. Сегодня это сертификат на... Нет, не на... В комплексную автомойку на 1500 рублей. Вот так. Классный подарок, классная игра. Правила сейчас вам Петр расскажет. Пожалуйста.
1: В общем, у нас есть такие приспособления, которые нам придется вставлять в свою ротовую полость. Проще говоря, это некие капы. Может быть, когда вы были у стоматолога, видели такие штукенцы. Штук в чем? У нас еще есть небольшие бумажечки, на которых написаны небольшие предложенца. Но это не делает их легкой добычей. Потому что с этой капой во рту очень тяжело говорить определенные слога и определенные буквы. Согласны в основном. Вот это сейчас зубами Ярослава стучит.
3: Я злая, потому что...
1: Да, давайте знакомиться с нашими игроками для начала. В общем-то, чем больше слов в предложении вы отгадаете, тем лучше. Вот такая у нас система, в общем-то, будет. Первая до нас дозвонилась Эльвира. Здравствуйте, Эльвира.
4: Здравствуйте.
1: У вас есть автомобиль же, да? Вы же в машине сейчас?
4: Да, есть.
1: Вот мы сегодня разговариваем про первое авто. Помните свою первую ласточку?
4: Конечно, помню.
1: Часто вспоминаете? ВАЗ-2114. Часто вспоминаете?
4: Ну, конечно. Первая машина, первый опыт.
1: Как первая любовь, да?
4: Да.
3: А первую любовь тоже помните? А что приятнее вспоминать, первую любовь или первую машину?
1: Или первую любовь в первой машине? Засмущали мы Эльвирочку. Ладно, давайте знакомиться, против вас сегодня будет играть Рауф. Здравствуйте, Рауф.
5: Добрый вечер, здравствуйте.
1: Я так понимаю, вы тоже автолюбитель?
5: Да, автолюбитель.
1: Сколько автомобилей поменяли за свою жизнь?
5: Ой, у меня было много машин.
1: У вас было много машин?
5: Да, наверное, штук.
1: То есть вы, как все мужчины, не преувеличиваете сейчас?
5: Нет, дело в том, что были хорошие машины, потом...
1: Не очень, да?
5: Потом были не очень, потом чуть получше, лучше, лучше. Такая, знаете, как такая вот...
1: Ну, а сейчас какая прям? Вот самая та, которую хотели? Лучшая? Best of the best?
5: Самая та Теннет 4L, которая
3: была... Да ладно!
1: Это вот мы что сейчас как раз тут немножко рекламируем.
5: Пошутил. Но
1: шутка зашла.
5: Из группы компаний Cherry. Это вот Теннет Cherry.
1: Cherry Lady.
3: Ну, китаец, короче.
1: Все понятно. Все понятно. Правила всем ясны, ребятушки, котятушки, как сказал бы Альберт Вячеславович.
3: Эльвира, Рауф.
4: Да.
1: Правила.
5: Я все понял.
1: Понятно. В общем, хорошо. Эльвира дозвонилась до нас первой. Эльвира, можете выбрать, с кем в паре будете играть. Ярослава, Петр, пожалуйста, вашим услугам.
4: Давайте с Ярославой.
1: Давайте.
3: Почему я?
1: Раз уж я против.
3: Я всегда хочу эту капу надеть потом. Но зато тебе достается моя слюнявая. Так, смотрите, я сейчас надеваю эту штуку в рот.
1: А я не брезгливый.
3: Тихо, зло, считай. В общем, я готова. Вы готовы?
4: Да.
3: Красотка. Он всегда ржет надо мной. Так, ладно, будем начинать тогда с вами. Итак, наши ноты будут начинаться.
6: Бим радио.
3: Ваш.
4: Ваш.
3: Лагаж.
4: Лаган.
3: Нет, лагаж. Это вот когда открываем лагажник, туда все ограничения кладем. Ваш лагаж. Ну, носовой аэрофорт, берем с собой сумки. И сумка...
4: Багаж.
3: Не поместился. Не поместился.
4: Не совместился?
3: Нет, не поместился туда, не влез он.
4: Не поместился.
3: Да,
4: не поместился.
3: В багажник.
4: В багажник.
3: Да, ротан. Ну, давай, сестра, давай, ротан.
4: Дротан,
3: да. Провернул. Дельцы вот еще говорят. Провернул.
4: Провернул.
3: Да, а в ванной? Ну, он всех обманул.
4: В ванной.
3: Он врун, понимаете? Врун.
4: Врун?
3: Да, нет, провернул, а в ванной? Аван. Это ложь, это аван. Ну?
4: Аванный.
3: Ну? Когда мы врём, это что такое? Это же аван.
4: Обман.
3: Да, аванный. Прилагательный
4: обман. Обманный.
6: Бим радио.
3: Ну, мы сели. Это же я сейчас эту штучку выну.
1: Включите микрофон. Да, еще раз напомню, что, поймите, нам очень сложно некоторые согласные произносить, поэтому мы немножко идем через аналогии. Вот внимательно это слушайте, как бы мы даем вам аналогию, если вы понимаете, о чем речь. Вот то слово надо просто перефразировать.
3: Ну, это было слово обманный, но Эльвирочка успела. Я за вас очень переживала, но я думаю, это было слышно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 слов у нас. Это очень неплохо. Вы большая.
1: Хороший результат.
3: Умничка, давайте посмотрим, как у нас мужчинки.
1: Давайте прибор, пожалуйста.
3: Да, Натя, чистый, так и быть.
1: Спасибо.
3: Хоть и не брезгливый. Кстати, в эту игру вы будете играть, дорогие наши радиослушатели, в четверг на вечеринке «Ночи летний бал». Кто-то из вас обязательно.
1: А вы будем ржать.
3: Да, наконец-то. Итак, Рауф, вы готовы?
5: Да, я готов.
1: Ага.
3: Ну, все, тогда.
1: Поехали.
6: Бим радио.
1: Ах, покупай.
5: Покупай.
1: Да. Фуховые.
5: Фуфловые.
1: Да. Сладки.
5: Сладки.
1: На. Птичьем.
5: На птичьем.
1: Рынке. Молодец. Что?
5: Молодец.
1: Что вы? Да. Медведь. Да. Медведь.
5: Медведь.
1: К вам. Есть. Не. Приближался.
5: Не приближался.
1: Притворитесь. Франо утером.
5: Еще раз.
1: Франо утером. Фрамоутером.
5: Промоутером?
1: Да. Подполковник.
5: Подполковник.
1: Черефечко.
5: Черефечко.
6: Бим радио.
3: Там перепечка?
1: Да, перепечка.
3: Да, перепечка был такой этот в кадетстве сериале.
1: Ну вот, посчитай, вот эти все, и с другой стороны еще подполковник.
3: Ладно, ты пока можешь поболтать.
1: О, Рауф, ну понятно же было вроде бы, да?
5: Да, все было понятно. А я хотел уточнить, у вас одна капа на двоих, что ли?
3: Да, на двоих одна, да.
1: Один микрофон на двоих, одна капа на двоих.
3: И стул тоже,
1: кстати, живем,
3: один. Благо, нормальный. Ну, у вас намного больше, если честно.
1: Да?
3: Прям у вас намного больше, да.
1: Правда?
3: Да, ну Рауф как будто каждый день в эту игру играет, если честно. Рауф?
5: Я просто общаюсь с людьми с невнятной дикцией.
1: Вот это ответ всех ответов, я прям считаю, великолепно.
3: Ну что, Эльвирочка, вы можете передать зато приветы?
4: Передай привет всей Казани, своему мужу, своим деткам, вашему радио, вашим диджеям, за ваши такие креативные конкурсы. Спасибо вам, что делаете наш вечер отличным, прекрасным. Всем хорошего вечера. Спасибо.
1: Спасибо большое, Эльвир. Еще раз дозвонюсь, будем с вами играть. Веселый вы игрок.
3: Да, звоните еще обязательно. Я думаю, в следующий раз будет намного больше слов. Первый раз он всегда такой. А Рауф, он просто общается. Так, Рауф.
1: А вы... вот теперь привет тоже можете передать, только так, как будто вот люди, как вы сказали, там, с невнятной дикцией. Поймут они вас, интересно?
5: Ну, я думаю, да. Я же говорю, внятно.
1: Палец в рот не клади.
5: Всем своим друзьям, всем, кто меня узнал, моей семье, моим детям, передаю вам привет, ведущим. Вот, как-то так.
3: А еще у меня есть к вам просьба такая личная. Сможете кое-что сделать для нас, для всех?
5: Да.
3: Какую-нибудь самую сложную скороговорку, которую вы знаете, прямо сейчас в прямом эфире нам рассказать?
5: Ну, давайте попробуем. Самое сложное, я что-то, мне, честно говоря, ничего в голову не приходит. Ехал грека через реку, видит грека в реке...
3: Давайте другую!
1: Нормально.
5: Ну, нет, у меня что-то такое не получается.
1: Воротник с подвыпертом.
5: Воротник с подвытерт бандаж.
3: Ну, нормально. Давайте третью какую-нибудь.
5: Давайте вы мне лучше предложите, я скажу.
3: Давайте, расскажите про покупки, про какие про покупки, про покупки, про покупки, про покупочки мои.
5: Это все тяжело.
3: Какой вы привередливый.
1: А вот такой вот, Рауф, 33 корабля в море лавировали, да не вылорвили.
5: 33 корабля в море лавировали, да не вы лавировали.
1: Ну, ладно. Неплохо.
3: Да,
1: неплохо.
3: Все, мы от вас отстаем, трубочку не кладите. Спасибо. Напомню, вы сегодня, спасибо, вы большой молодец, и выиграете сертификат в комплексную автомойку на 1500 рублей. Трубочку не кладите, за эфиром расскажем, как забрать подарок, а эта игра к нам обязательно вернемся.
1: С названием мы надеемся уже. Пишите, кстати, нам название.
3: Ее обязательно нужно будет повторить. Вот группа «Добро» у нас сейчас с этой песней как раз.
7: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль.

0: Трубим. Реклама на Бим-радио. Спонсор дневного шоу «Рабочий полдник» ООО «Кузляр».
1: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в «Кузляр». Восстановите зрение в клинике «Кузляр» с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники «Кузляр». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Не забыть зонт в дождь, шапку в снегопад, быть осторожней в гололед. Прогноз важен для пешеходов, но мы забываем про него за рулем автомобиля, который спасет от снега и дождя, но полностью защитить от коварства непогоды не сможет. Не полагайтесь на технику. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию при первых признаках непогоды. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
3: Почему вы купили квартиру от «Самолет»?
4: Мне все удобно.
3: Вы хотели сказать «удобно»?
4: Нет.
5: В кварталах «Самолет» гулять и устраивать пикники – это удобно. А еще до конца июня скидка 15% на самолет.ру.
6: Застройщик УАЗ СЗП С-32. Акция с 1 по 30 июня 2026. Подробности на самолет.ру. Проект и декларации на nas.dom.rf.
7: Отец, чем будем новую беседку красить?
8: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом «Пинотекс» красил. Уже 12 лет прошло, а все как новый.
7: Он теперь «Омнитекс» называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
9: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум». На журналистов 62.
10: Твой участок у озера и леса в 25 минутах от центра Казани. Азарина. Ближе, чем кажется.
11: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радостей. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
12: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
13: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-244-7441, 16+.
14: Position number one.
15: Бим-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим-радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 30 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20.00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи, летний бал, ночи бал, ночи бал.
0: Подробности на «Максимилианс.ру». 18+.

0: Фанк, приходи.
1: Звони 5-174-174.
2: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM Radio.
3: Spin you around on the chandeliers. It'll be here like tears for fears you love. No, I can't get enough.

0: Хабим радио. Спонсор программы ООО «Октава».
1: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
2: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
1: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный спортзал только для жильцов.
2: А метро далеко?
1: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
3: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
4: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.
5: Итак, по данным Яндекс.Карты, в Казани на данный момент 4 балла. Крупнейшие пробки улицы Закиева от проспекта Победы до улицы Академика Сахарова. Время проезда 11 минут. Улица Академика Губкина от улицы Журналистов до улицы Академика Арбузова. Время проезда 10 минут. Борисковская улица, Давлекеевская улица, Новодавлекеевская улица, Дудинская улица до моста через железную дорогу. Время проезда 10 минут. Улица Кулгалет, улица Юлиуса Фучика до улицы Комиссара Габишева. А также улица Академика Сахарова от проспекта Победы до улицы Закиева. Ситуация на мостах и дамбах. В целом все везде спокойно. Везде 0 баллов. Единственное, Кировская дамба в центр 0 баллов. Сейчас подбородок чешется. А в из центра 2 балла у нас. Затруднения. В общем, куда бы вы ни ехали, помните, что вас ждут дома. Будем двигаться дальше. Но не в одиночку, конечно, как совсем скоро споет Ани Лорак, а вместе с Бим-радио. Кстати, сердечки ваши. Видим, кто собирается на вечеринку «Ночи летний бал». Я на вас, на всех посмотрела. Надеюсь, я вас вспомню.
0: Дёвые заявки на Бим-радио.

0: А что мы эту песню списали со счетов вообще?
1: Я не знаю, как вы, я слушаю ее каждый день.
0: Особенно, когда календарь смотришь, а там 6-7 подряд, да?
1: Да, все вы знаете.
0: Давай.
1: Ярославушка, все вы знаете.
0: Петр Нижний.

0: Здесь такие движения, кстати, должны быть вот такие, смотри. Страшно подумать, что, что там она или он, ну, в общем, ты понял.
1: Я почему-то, да, понял.
0: Да, понял?
1: Да.
0: Дыни на арбузах.
1: Да.
0: Ну, мы про автомобили же говорим. Мы сегодня с тобой узнали вместе, что такое на арбузах. Это диски. А еще, кстати, в этот раз я пришла в автосалон, и там сказали слово
1: Смиссия.
0: Трансмиссия, да. Mm-hmm. Я такая сижу, думаю, а я знаю, что такое трансмиссия. А потому что наш слушатель, нам были времена. Что, возвращаем, кстати, нет эту рубрику. Вот трансмиссия, это механика, есть автомат, есть коробка. В общем, у меня все записано, блокнот понятия мне тут Сергей принес.
1: Кстати, я скажу, что мы в этом часе будем еще и поздравлять наших дорогих слушателей. Те, кто отмечает день рождения свой сегодня. Сегодня какое число-то у нас? А, восьмое. А месяц какой? Июня. Восьмого июня, да. В середине часа примерно. Наверное, у нас будет рубрика «Первый тост», поэтому запаситесь терпением.
0: А вообще июнь уже движется к середине. Представляешь, так быстро раз и опять в школу. И все, многие ведь сидят дома, а вот в четверг не забудьте прийти на вечеринку «Ночь и летний». Вау.
1: 18+.
0: Да. Я еще, правда, с прической не определилась.
1: А так хорошо.
0: Но у меня будет показ, да, скоро.
1: Ну,
0: думаешь, я определюсь?
1: Думаю,
0: надежда,
1: да,
0: есть. А пока давайте про автомобили. В общем, помните ли вы ваш первый автомобиль? А может быть, кто-то помнит свою первую поездку в автобусе и такой, ой, были времена. Что, возвращаем, кстати, нет эту рубрику. Вот трансмиссия, это механика, есть автомат, есть коробка. В общем, у меня все записано, блокнот понятия мне тут Сергей принес.
1: Кстати, я скажу, что мы в этом часе будем еще и поздравлять наших дорогих слушателей, те, кто отмечает день рождения свой сегодня. Сегодня какое число-то у нас? А, восьмое. А месяц какой? Июня. Восьмого июня, да. В середине часа примерно у нас будет рубрика «Первый тост», поэтому запаситесь терпением.
0: А вообще июнь уже движется к середине, представляешь, так быстро раз и опять в школу. И все, многие ведь сидят дома, а вот в четверг не забудьте прийти на вечеринку «Ночь и летний». Вау.
1: 18+.
0: Да. Я еще, правда, с прической не определилась.
1: А так хорошо.
0: Но у меня будет показ, да, скоро.
1: Ну?
0: Думаешь, я определюсь?
1: Думаю,
0: надежда,
1: да,
0: есть. А пока давайте про автомобили. В общем, помните ли вы ваш первый автомобиль? А может быть, кто-то помнит свою первую поездку в автобусе и такой, ой, не, я лучше тачку себе куплю.

0: Заказ, да, скоро.
1: Ну?
0: Думаешь, я определюсь? Думаю, надежда, да, есть. А пока давайте про автомобили. В общем, помните ли вы ваш первый автомобиль? А может быть, кто-то помнит свою первую поездку в автобусе и такой: о, не, я лучше тачку себе куплю.
1: Или первую поездку в автобусе после автомобиля?
0: Или последнюю поездку в автобусе. Вот, дорогие автомобилисты, вы вообще когда последний раз ездили на автобусе?
1: Или пешком ходили?
0: Ну, пешком-то ладно, в магазин сейчас скажут: я вот недавно творожок купил по акции, 3 берешь по цене 59,90. А, вот, поэтому интересно, когда вообще автолюбители... Это, знаешь, меня всегда умиляет. Вот недавно тоже звоню Сергею, говорю: что там, как на улице-то? Он говорит: слушай, тепло. Я говорю: ну, в машине, да, конечно, тепло. А вот вышел ножками, прошелся, уже как будто прохладно.
1: И фотографии, кстати говоря, мы вас попросили присылать. Может, у вас есть какие-то архивные фоточки, где вы со своими тачаночками. Вот, пока мало было фотографий.
0: Да, еще попросили скинуть, да, кто идет на вечеринку «Ночи летний бал». Я посмотрела на мои слушательницы, написали, и слушатели, мужчины написали: я на вас посмотрела. Вот так вот подойдете ко мне, а я скажу: о, Лейсан, о, Евгений, о, еще Лейсан, кстати, две Лейсан придут. Вот, видишь, как все легко. Я так просто рандомно: Лейсана, она такая, да, и я все, я попала. В общем, плюс 7-9-8-2-42-102-8. В этом часе будем общаться все так же про автомобили. Помните,
1: пишите,
0: ли вы ваш первый автомобиль, когда последний раз вы вообще ездили в общественном транспорте? Иногда, кстати, можно, там очень весело.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Спонсор игры «Ты мне зубы не заговаривай» ООО «Канавто 5».
2: Все сложится с новым кроссовером TNT 4L. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель, выбор в котором не сомневаешься. Новый TNT 4L от 2 159 тысяч рублей. Теперь в продаже в Канавто на Оренбургском тракте 209А и Сибирском тракте 51. Звоните 230 30 30. Предложение действует на TNT 4L в комплектации «Актив» с учетом скидки по программе «Приветствия». Выгода до 30 июня 2026 года. Подробности по телефону. Не оферта.
3: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Яна Лив. Жилой комплекс на берегу Волги.
5: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ИП «Смолин» Алексей Игоревич. Бани «Деревенька».
6: Парижик Артур на связи. «Деревеньки» — новое расписание коллективных паров. Теперь почти каждый час. Не нужно подстраиваться. Приехали — попали на пар. Островского 16/3.
7: Твой дом у озера и леса в 25 минутах от центра Казани. Озарина. Ближе, чем кажется.
8: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.

0: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Beam Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. Сейчас 2-930-800+.
1: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Beam Radio. 2-930-800. Beam Radio. Первое в Казани.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Звонок в редакцию.
2: Алло, это редакция газеты «Вечерний спорт»?
3: Да, здравствуйте, что вы хотели?
2: Вы знаете, я прочитал в прошлом вашем выпуске, что на чемпионате мира по футболу английские болельщики в Москве оставят около 35 миллионов фунтов стерлингов.
3: Все правильно, да.
2: А не могли бы вы уточнить, где именно?
4: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
5: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: стуле сидеть, да, сразу
1: работать
0: так?
1: Работать надо.
0: Потягушечку какую-то хочется сделать. А вот здесь вот сидишь, нет такого вообще. Тут вообще не знаешь, вот мне надо ролик домонтировать.
1: Да.
0: Все. Привет, Бим, Петр, Ярослава, привет слушателям. Первый автомобиль ВАЗ-2101. Карбюратор, легкий аромат бензина. Это лучше, чем газом тухлой вот этой капусты.
1: Красота.
0: В салоне два передних зуба. Нет, удобных кресла и небольшой задний диванчик. Ключ на старт, подсос и поехали. Про автобус тоже не забываю. Нет, нет, да и да. Прокачусь. Прогулка перед сном приветствуется. Да, Олег нам написал.
1: Да, это здорово, Олег. А мы напомним просто для тех, кто только что к нам подключился, что мы разговариваем о вашем первом автомобиле. Какой он был, какой марки. Часто ли вспоминаете?
0: Каким ты был? Нет, каким он был, таким и остался. А есть те, кто вот на первом своем автомобиле до сих пор гоняет. Вот он один, единственный, больше не было.
1: Ну, может быть, кстати, вот да. Вот такой вот человек, вот такой вот аккуратный, понимаешь? Вот все у него
0: да
1: там.
0: Да или просто недавно купил автомобиль.
1: Да.
0: Вот это,
1: привет, ребята, пишет нам Кис Сергей. У меня первый автомобиль был Лада 2115. Хороший был автомобиль. Ни разу не подвел. Жалко было продавать. Сейчас у меня Лада Ларгус семиместная. О!
0: Это хорошо, когда семиместные все влезают. Вообще красота. Так, первая моя машина в 90-х была шестерка. На ней я катал свою первую девочку. И она была классная. После этого были другие, но до сих пор считают, что лучше нее нет и быть не может. Лучше девочки или машины?
1: Да, дело говорит, я про машину, он снизу пишет.
0: А, я не дочитала. А вообще, кстати, вот шестерка машина, да? Почему, помнишь, раньше людей, которые прислуживали, даже игра такая в мячик была, шестерка называлась. Ну, то есть шестерка — это тот, кто вот на побегушках. Почему такая она? Кто знает, почему человека, который вот носит мне воду, например, называют шестеркой? Ну, называли, сейчас уже не называют. Как будто вот six, seven. Six, а потом seven взялось. Может, кстати, это вот тот-то тоже оттуда.
1: Может, там просто логика, что 6-7 подряд цифры идут? Вы не думали об этом?
0: То есть, ну, почему именно 6?
1: Песня могла быть 7-8, например, или 8-9.
0: Но она же почему-то six, seven, понимаешь? Она же не 7-8.
1: То есть там есть глубокий смысл, да? Надо его найти, поискать немножко.
0: Ну, во всем всегда должен быть смысл. Мне кажется. Но у
1: них
0: как женщина.
1: Кажется.
0: Да, мне кажется, думаешь. Но даже вот когда человек куда-то едет, даже бабуля вот утром едет в автобусе с тележкой большой, она тоже куда-то едет. Есть смысл в ее поездке. Я всегда говорю, что бабуля в своей тележке — это ее косметичка просто. Там уже много надо.
1: Это кошелек.
0: Нет, там много надо.
1: Маленький
0: кошелек. Кошелек там в виде пакета из-под
1: молока. Для мелочи. Вот
0: там вот
1: сумочка.
0: Пакет из-под молока, я считаю. Ну, правда, сейчас у всех уже проездной. У бабули. Ни разу не видела, чтобы бабуля платила наличкой в автобусе. А я часто езжу, кстати.
1: С людьми то пообщаться?
0: С детьми прокатиться. Они очень любят автобус.
1: Нет, на самом деле прикольно иногда действительно прокатиться на общественном транспорте. Не всегда на вертолет это. Бензин хватает.
0: Я в этот раз в ваши края ездил туда в авиастрой, на метро. Ну, метро, конечно, не мой вид транспорта. Что-то как-то не очень я...
1: Да нормально, к нему тоже попривыкнуть.
0: Да там холодно и шумно очень.
1: Нет, ты что? Веселуха. Там знаешь, как хорошо прокачивается?
0: И там зато люди интересные. Там девушки молодые, эти неформалки.
1: Не садиться сразу?
0: Неформалки, я сказала.
1: Не держаться за поручни, а вот так вот я люблю кататься, вот это, ловить вот волну вот этого движения.
0: Ты рисковый, да? Ну, слушай, к четвергу, пожалуйста, немножко. Береги себя к четвергу. У меня тоже девчонки говорят, поехали в пещеры в среду. Одна говорит, я там ногу поранила, долго заживала. Я такая думаю...
1: Поехали.
0: Да, как бы мне в четверг на сцену самой выйти, вот, а не
1: Артем,
0: чтобы меня...
1: Артемушка Патрин проснулся с нами. Бодрый вечер, говорит. Здравствуйте, Артем. Моя первая машина была 21-124. Мега-аппарат. 200 стрелку ложил на ней. Теперь хочу...
0: Шестерку.
1: А, X6 он хочет.
0: Ну, вот. Хотите дальше, знаете, Артем, когда хочу, надо говорить чу-чу-чу, хочу. Вот, и помогает, говорят.
1: И чу-чухать в сторону.
0: А еще можно щуку ловить, кстати. Попробовать тоже, как вариант. Ну, просто как вариант.
1: По щучьему велению, не та. По щучьему велению, не та.
0: Ну, Артем, попробуйте. Может быть, получится что-нибудь. Из карточной темы шестерка, самая младшая карта в колоде,
1: вот
0: почти
1: оказывается.
0: Ничего не решает. Поэтому
1: вот.
0: Образно человек низкого ранга, мелкий и зависимый. Марс, какой вы умный. А Артем говорит, что лучше заработать. Вы скажите это девушкам, которые у нас вот ходят там. Артем. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Разбудили вы мне зверя. В общем, совсем скоро у нас будет поздравительная программа «Вечерний тост». Именинники, садимся поближе. Петр какой-то для вас музыкальный этап нашел.
1: Да, сегодня, кстати, день рождения очень интересных артистов. Одного из них мы послушаем.
0: Ну, а прямо сейчас у нас давайте все-таки будет Мотя.
2: «Вечерний трубим».

0: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Отпечатки пальцев коалы неотличимы от отпечатков пальцев человека даже под электронным микроскопом.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «СЗ Инвест Ресурс Плюс» ЖК «Малевич».
3: Представьте, ваше утро начинается с чашки ароматного кофе под первыми лучами солнца. Квартиры с собственными террасами в ЖК «Малевич». Потолки 3 метра, панорамное остекление, кондиционер. До 30 июня рассрочка с первоначальным взносом всего 20%. ЖК «Малевич.рф».
4: Застройщик ООО «СЗ Инвест Ресурс Плюс». Проект декларации на сайте наш.дом.рф. Финансирование строительства АО «Банк Домрф». Рассрочка от застройщика без участия банка. Удорожание на остаток 5%. Промежуточный платеж через год 10%. Ежемесячный платеж рассчитывается на этапе оформления. Срок до февраля 2028.

0: доктор ЦИДА, клиника Муратова. Клиника «Надежные руки» теперь называется клиника Муратова. Название новое, главное, осталось прежним. Та же команда опытных хирургов, тот же внимательный и ответственный подход. И сейчас здесь действует акция на пластику груди под ключ всего за 299 тысяч рублей. Импланты, анализы, наркоз и стационар уже включены. Клиника Муратова на Островского, 67, вы в надежных руках. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Реклама на БИМ-радио. Ресторан «Максимилианс» представляет 25 июня в честь дня рождения ресторана «Коста Ла Коста». Подробности на maximilians.ru.
2: 18+.
3: Пляж «Ривьера» – ваш личный оазис в центре знойного города. Взбодрись в освежающем каскаде бассейнов. Насладись отдыхом на шезлонгах в тени и охлаждающими лимонадами. Подари себе курортный отдых уже сегодня.
4: ООО «Аквапарк Субар», УГРН 112-169-003-3255-0+.
5: Когда сажусь за руль, я тут главный. Сам решаю, куда отправлюсь.
6: Маршрут построен.
5: Открываю окно, когда вздумается. Но кто главный на дороге, устанавливаю не я.
7: При пересечении главной и второстепенной дорог на перекрестке всегда соблюдайте правила приоритетности движения. Расставь приоритеты.
8: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? «Сувар Строит» предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. «Сувар Строит». Звоните 207-10-35, 207-10-35.
9: Реклама ООО «Сувар Знание». Застройщик ООСЗ «Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
10: Всем привет, я Ярослава.
11: А я Петр.
10: И мы приглашаем вас на выпускной, о котором вы могли только мечтать.
11: Ночь и летний бал.
10: Ждем тебя 11 июня в ресторане «Максимилианс». Начнем ровно в 20:00.
11: За пультом крутой диджей Айон, а не ваш старшеклассник в спортивке.
10: Крутите бигуди, надевайте лучшие ботинки.
11: Становитесь королем и королевой вечеринки.
10: Там будет MC Зали.
11: Скорее беги, пока билеты не разобрали. Подробности на maximilians.ru.
12: 18+.
13: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
1: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на БИМ-радио – это просто и быстро. 2 930 800.

0: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Давайте посмотрим, что же обещают нам синоптики на день завтрашний по Республике Татарстан. Итак, 9 июня в Республике ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь, даже гроза. Ветер северный, северо-западный 6-11 метров в секунду. Местами кратковременное усиление до 17 метров в секунду. Минимальная температура воздуха ночью до плюс 13 градусов. Местами на западе до плюс 16. А максимальная температура воздуха днем плюс 22, плюс 27 градусов. Завтра в Казани. Целый день солнышко, ясно. Не тучки. Плюс 24. Все сведения о погоде получены из электронных средств массовой информации.
2: Подожди, а в четверг, 11 июня, на вечеринку в чем идем? Какая там погода?
1: Давай посмотрим. Ну, смотри, обещают, что будет переменная облачность и возможные осадки, но зато плюс 26 градусов.
3: У природы нет плохой погоды.
4: Программа для именинников «Первый тост».
2: Так, ну что, поздравительная программа «Вечерний тост», давайте так мы все-таки назовем. Прямо сейчас мы будем поздравлять тех, кто отмечает свой день рождения. Сегодня это у нас 8 июня на календаре. И давайте начнем с группы ВКонтакте, конечно же, Бим-радио группа «Казань». ВКонтакте. Вступайте также в наше сообщество в Максе, Бим-болталка, в Телеге. Везде вас ждем, будем рады. Все, кашель спокойно. Так, а вы, дорогие именинники, будьте здоровы. Итак, Евгения Устюгова, Светлана Анаприенко, Ангелина Матвеева, Алина Галимова, Тамара Сметанина, Люция Риза, Алена Семина, Альбина Хабибулина, Екатерина Агафонова, Алена Бултыкова, Надежда Гостинова, Нина Спиридонова, Алексей Куликов отмечает сегодня свой день рождения, Ришат Шаддинов и Али Евлоев из Владивостока. Моя родина! Большой привет родине и, конечно же, всем именинников. Будьте здоровы, самое главное, хорошей вам музыки, мы вам в этом поможем. Живите долго и счастливо в компании с Бим-радио. Конечно же, ура!
1: Я рассказываю вам обычно про заветный телефон 2-930-800, позвонив по которому в будние дни в рабочее время, с 10 до 17, кстати говоря, вы можете заказать поздравление уникального характера для вашего дорогого или для вашей ненаглядной. Пожалуйста, действуйте 2-930-800. А ведущие любимой радиостанции уже с удовольствием потом эту заявку исполнят. Ну и давайте посмотрим, с кем из знаменитостей вы появились в один день на свет. В этот день родились летчик ас Иван Кожедуб, певица Бонни Тейл, не знаю такую. Фехтовальщица Софья Великая. Фамилия, представляешь, великого человека. Певица Ника. Рэпер Канни Уэст сегодня отмечает свой день рождения, наверное, под песню «Седую ночь» колбасится. Актриса Клавдия Коршунова, простите. И также еще певица Татьяна Макарова. Давайте-ка пробежимся еще. Я тут кое-какие лица мне попадались на глаза. А, ну, Канни Уэста я сказал, да. Роберт Шуман, кстати говоря, появился в этот день. Немецкий композитор, педагог, влиятельный музыкальный критик. На минуточку, как скажет Лисандра Трединова. А также Александр Якин, если кто помнит, Букина семейка-то была.
2: Там сын вот этот кудрявый.
1: Вот это он, да, это он. Вот он сегодня отмечает свой день рождения. Из музыкантов давайте пробежимся, посмотрим, кто отмечает день рождения. Ну, родился в этот день как минимум гитарист британской группы Uriah Heep Mick Box. Также я смотрю, в этот день на свет появился Ник Ротс, клавишник британской группы Duran Duran. Ой, я так подумал сначала, это что, этот барабанщик Металлики? Нет, оказывается, не он. Также сегодня свой день рождения отмечает некто Майкл Хакнейл. Ну, вы вряд ли знаете его по имени и фамилии, но по цвету рыжему волос точно знаете. В простонародье так он себя и прозвал. Simply Red. Вот прямо сейчас я предлагаю послушать его обалденную песню «Stars».

0: знаешь, как это...
1: Ты догоняешь?
0: Как это в уральских пельменях был такой номер, где вот там этот Мясников с Рожковым бабушку все изображает, такая...
2: А ты что, вышла? И вышла. А что ты вышла? Я смотрю, ты вышла, и я вышла.
0: Вот и ты вышла, и я вышел.
1: Да, вышли мы, чтобы зачитать еще сообщение. Вот Александр тут возмущается, бесит, когда пассажиры садятся в машину в такси, не здороваются. Неужели трудно поздороваться?
0: Слушайте, это просто, ну, бескультурность, бескультурие.
1: Да не обязательно, может, человек просто в своих мыслях, но разово.
0: Ну, не, ну надо же все равно.
1: Ты знаешь, я когда в автобус захожу, я кондукторам всегда говорю: здравствуйте. Они так на меня смотрят, как будто я их прокляла.
0: Угу. И бесплатно еду.
1: Ну да, а потом такая: подавитесь своими 46 рублей, держите.
0: Нет, ну здороваться надо, конечно. Ну что это такое? Конечно, ну как. А вы знаете, вот такой, смотрите, лайфхак. Если с вами не поздоровались первым, сделайте...
1: Не поздоровайтесь первым?
0: Нет, сделайте на опережение. Скажите: здравствуйте. Вот так вот.
1: А, ну или в конце-то концов бал поставьте низкий. Ночью летний бал. А смотри, кстати, помнишь, я говорила, что у меня был рейтинг в такси 4,83.
0: Так ты еще писала это в соцсетях своих, я видел.
1: Ну, в своих писала, но многие-то не знают о том, что вот я начинала с рейтингом 4,83, говорю.
0: А это считается как? Ну, хороший?
1: Ну, это типа лохушка, в общем.
0: Да?
1: Ну, да. Лохушка, которая не здоровается там. Нет, я всегда здороваюсь. Но я с детьми, говорю, ездила. Таких, как мы, наверное, не очень любят. В общем, сейчас у меня рейтинг 4,99.
0: Это хорошо? Это улучшилось?
1: Ну, надо 5.
0: А, то есть вот...
1: А где вот эту грань найти? Вот понимаешь, я такая приветливая, поздоровалась, а у водителя нет настроения. Я с ним поздоровалась. Он там, что налезет ко мне со своим здравствуй.
3: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте.
1: Может, у меня голос неприятный, да. Может, вот я была на рыбалке, от меня рыбы воняет, хотите, а я ему здравствуйте.
3: Хотите, я вам спою?
0: И как начнется там.
1: И все, и он мне сразу троечку, или сколько там, один кол ставит по всем
0: показателям. Может, наоборот, может, он скажет: вау, вот это вот.
1: Он устал, понимаешь, водитель так устала. Тут я сижу сзади. Зажечь огни земли!
0: А так ты тогда это... Вы, наверное, устали. Расслабьтесь.
1: Ложкой снег вот, мешая.
0: Понимаешь? Такой-то психотерапевт такой-то на выезде.
1: Большая. Да. И в любом случае пошла вон отсюда. В общем, плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Впереди у нас золотые нулевые. Классная песня будет. В ремиксе, конечно, она будет. Тем не менее, нужно обязательно послушать и оценить. Вот так вот. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Вы тоже можете писать ваши сообщения. Уже вообще не важно о чем. Просто пишите, мы вам всегда рады.
4: Вечерний Трубин. Золотые нулевые. Золотые нулевые. Спонсор программы «Золотые хиты» ООО «МБКнафта».
5: Июнь – пора новых маршрутов. Каждое путешествие будет комфортным вместе с «Канавто» с пробегом. Более 1000 авто в наличии и новые поступления каждый день. Весь июнь скидки на покупку авто с пробегом и первое ТО в подарок. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. Не оферта, подарок первое ТО включает в себя замену масла в ДВС, замену масляного фильтра. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. Количество подарков ограничено. Подробности по телефону 230 30 30.

0: Информация на правах рекламы. Бим-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь» и летний бал. Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневник, в эту ночь тебе поставят отлично. Живые эмоции, смелый флирт и танцы. Аттестация, коронация короля и королевы вечеринки за лучший выпускной наряд. Ведущий бала Петр и Ярослава. За пультом диджей Айон. И, конечно же, хедлайнер ночи MC Зали. 11 июня, ресторан Максимилиан, сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru. 18+.
1: Реклама на Бим-радио.
2: АвтоЦ «Республика» круглый год. Настоящий праздник каждый здесь найдет.
3: Рестораны вкусом порадуют вас.
4: В парке Тики-Вики аттракционы просто класс.
2: Сможете одеть ребенка. Будет как с картинки.
3: Есть кинотеатр. Посмотри новинки.
5: Торговый центр «Республика». Улица Петербургская, 9. Станция метро «Площадь Тукая». Без возрастных ограничений.
6: Ярпарк – крупнейший премиальный проект Казани от девелопера-ательера Craft H&H. Видовые апартаменты с панорамой на исторический центр города, собственный конгресс-центр, пятизвездочный отель и марина на 60 швартовочных мест. Ярпарк – пространство, где сервис отельного уровня становится частью повседневности. Застройщик ОСЗ «Крафт Ярпарк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ярпарк.ру.
7: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
8: Спонсор шоу «Утромены»
9: – юрист и финансовый эксперт Халиуллина Регина Рафаэлевна.
10: Попали в ДТП. Хотите вернуть 100, 200, 300 тысяч рублей? Вам ударили машину, нанесли ущерб. Восстанови свое право. Юридическая компания «Просто в законе» поможет решить любой автовопрос. Телефон плюс 7 843 212 13 18.
11: Бим-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим-радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ короля и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 9 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи летние.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на БИМ-радио. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на Бим-радио ООО «Профгарден».
2: Черная пятница в садовом центре «Экоплант». Скидки до 90% и точка. Для наших радиослушателей тысячи растений от 199 рублей. Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт «Экоплант3.рф».
3: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и астропрогноз на сегодня. Овны, с одной стороны, день будет очень увлекательным, а с другой – утомительным. Тельцы, может быть, вам просто повезет, а возможно, вовремя вмешается ваш влиятельный покровитель. Близнецы, чем больше возьмете на себя, тем лучше удастся справиться с делами. Раки, вам будет свойственно специфическое восприятие мира, из-за чего возможны сомнения. Львы, уже к середине дня у некоторых представителей этого знака появится желание отгородиться от мира. Девы, звезды на вашей стороне, а значит, вы можете себе позволить сойти с известной дороги. Весы, примириться с действительностью. Вот ваша программа минимум на день. Скорпионы, любые разговоры с представителями противоположного пола должны быть несерьезными. Стрельцы, трудовой энтузиазм будет далек от совершенства. Работать поможет только чувство долга. Козероги, вам лучше не вести задушевные разговоры, а заняться интересным делом. Может участвовать в игре. Водолеи, вам захочется написать жалобу, высказать претензии, устроить запоздалый разбор полетов. Рыбы, время побед приходится на раннее утро. Последующие часы будут нейтральными. Это был гороскоп на сегодня. Всего доброго!

0: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
1: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь «Клиника Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника Муратова. Здесь вы в надежных руках.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: понятно.
1: Я просто обожаю Лени Кравица, поэтому.
0: Ой, ты недавно на тренировке была, там тоже как пошла эта песня. Там даже эти ягодицы легче качать. Просто впереди вечеринка, ночи, летний бал, и я буду в таких брючках, в которых ягодички там прям, да. Чё надо тебе?
2: Водички, ягодички.
0: Чё надо тебе? Кого? Портфель? А я его съела.
1: Ты что, в школу еще пошел?
0: Там полотенце влажное пахло, мы его выбросили в окно.
3: Ты такие не смешные.
1: Альберт Вячеславович, вы сама юморность.
0: Да, кстати, после нас тоже будут ведущие. Один юморной, а второй...
1: Второй еще смешнее.
0: А второй Артем Патрин. В общем, подожди, я знаешь, о чем мы тут про машины сегодня говорили? Здесь фотографии нам до сих пор скидывают и пишут, чем ниже рейтинг пассажира, тем дороже для нее поездка. Для нее! Для кого? Как будто для меня.
1: Вот это да.
0: Написано, что мы лучше.
1: Ой, спасибо большое.
0: Спасибо. Мы знаем. Ну, в смысле, да. Спасибо. Нет, мы скромные. Спасибо, мы не знали. Так нормально было?
1: Ну, вообще всегда приятно, правда приятно. Спасибо вам огромное за такую вот приятную, действительно, обратную связь. Мы для этого здесь и находимся. Чтобы вам было весело.
0: Ну и нам тоже, чтобы было весело. А вообще, вот я посмотрела поездки на автобусе плюсы. Есть же плюсы.
1: Конечно.
0: Даже летом есть плюсы.
1: Ну.
0: Это выгодный, удобный, экологичный способ передвижения.
1: Опять же, пообщаться можно.
0: Комфорт, удобство посадки, доступность маршрутов, гибкость багажа. Простите, что?
1: Гибкий багаж, знаете такой?
0: Да, можно удобно.
1: Под стул его, хлеп.
0: Можно удобно разместить багаж без строгих высовых. Это где? Это в автобусе можно гибко багаж?
1: Подожди,
0: коляску с ребенком.
1: А вы это случайно не междугородние автобусы смотрите? Вот может быть.
0: Почти.
1: Как бы.
0: А, ну возможно. Ну ладно. Ну ладно, гибкий багаж, даже багаж гибкий, а я нет. Интересно, багаж умеет сесть на канат? Представляешь, прежде чем зайти в автобус с багажом, ты такой, подождите, ваш багаж садится на шпагат. Извините, вы с нами не едете. Кстати, я вот подумаю стендапы писать, но, наверное, не
1: смешно. У тебя сейчас голос был похож, кстати, на одну из стендапершу.
0: Вот это Мария, да?
1: Один в один.
0: Я сама себе напомнила.
1: Один в один прям. Вот интонация и тембрально вот это вот. Обалдеть.
0: Да, извините.
1: Обалдеть. Воу, ты что делаешь?
0: Полегче.
1: Ты что делаешь?
0: В общем, да, прощаться с вами неохота, но надо. Завтра мы уже с вами услышимся в рамках вечернего шоу «Трубим». Не забывайте, что в четверг будет вечернее шоу «Трубим». Переезжает в Максимилиан с 18+.
1: Так что приезжайте к нам обязательно.
0: Можете на автобусе, кстати, приезжать. Главное, чтобы у вас багаж был гибкий. В общем, мы вас ждем завтра в 17:00 до 20:00. Петр Нижинский, вам спасибо за эфир.
1: И вам, Ярославушка.
0: Ты уже сумочку
1: grand,
0: свою складываешь?
1: Гранд мерси.
0: Ты свой багаж уже складываешь?
1: Да, конечно, гибкий, смотри. Опа!
0: По нему видно. В общем, мы такие счастливые, мы пошли. Берегите себя, по традиции скажем, любим вас.
1: Целюлем, обнимаем.
0: Целюлем, и вот подожди, я не
1: Чава
0: могу.
1: Чава какао.
0: Чава какао, и конечно же, держите.

0: пожалуйста, вот...
1: Пожалуйста?
0: Да, пожалуйста. Всем здравствуйте. Скажи, пожалуйста, вот хотел бы ли ты путешествовать во времени, если была бы такая возможность? Ну, наверное, все бы не отказались отправиться куда-нибудь. Вот куда бы ты отправился? В свою часть какую-то?

0: пожалуйста, вот...
1: Пожалуйста?
0: Да, пожалуйста. Всем здравствуйте. Скажи, пожалуйста, вот хотел бы ли ты путешествовать во времени, если была бы такая возможность? Ну, наверное, все бы не отказались отправиться куда-нибудь. Вот куда бы ты отправился? В свою часть какую-то историческую? Ну,

0: пожалуйста, вот...
1: Пожалуйста?
0: Да, пожалуйста. Всем здравствуйте. Скажи, пожалуйста, вот хотела бы ли ты путешествовать во времени, если была бы такая возможность? Ну, наверное, все бы не отказались отправиться куда-нибудь. Вот куда бы ты отправился? В свою часть какую-то историческую? Ну, так скажем, в линию своей жизни? Или в какой-то определенный отрезок истории Земли, вот так скажем, России, человека, историческая личность?
1: На самом деле, тут ситуация такая. Это как эффект бабочки. Что-то поменяешь, и изменится все, в том числе твоя линия жизни. Поэтому я бы пошел куда-нибудь пораньше.
0: Куда ты пораньше-то пошел?
1: Я бы много фактов. Я бы просто пробежался по истории, все наисправлял и все.
0: А что бы ты, с чего бы начал исправлять?
1: Ну, во-первых, я бы постарался сделать так, чтобы загранпаспорта россиянам были не нужны, чтобы можно было путешествовать по миру, понимаешь, без загранпаспорта.
0: Как прикрыто.
1: Чтобы Россия была везде.
0: Патринов депутаты.
1: Россия просто везде. Чтобы, как правильно сказал наш президент, у России нету границ, понимаешь? Они не заканчиваются нигде. Россия должна быть целиком. Целиком.
0: Прекрасно. Всем добрый вечер, друзья мои. Здравствуйте.
1: Привет.
0: Сергей Белов. Да, Артем Патрин сейчас вот традиционно здесь вечером понедельника. Первый час разгоняем с новостями. Второй час у нас программа «Легенды и бенды». Как всегда, мы будем готовить вас к классной вечеринке, которая состоится уже на этой неделе. 11 июня у нас ночь и летний бал в Максимилинсе. Начало в 20:00. Надо поспешить, там что-то со столами уже все тает очень быстро.
1: Да,
0: потому,
1: да,
0: что, потому что 8-го, 9-го, сейчас 10-го наступит. 11-го так и
1: а
0: там...
1: А не забывайте, 12-го выходной, поэтому...
0: Да, а 10-го, 11-го мы что обычно делаем? У нас это такие дни, когда мы идем куда? В бухгалтерию получать чего? Аванс, зарплату многие шагают. И как люди начнут тут скупать столы? Самые лучшие места. Кстати, самые лучшие места уже, если не ошибаюсь, скуплены.
1: Уже все,
0: да,
1: все разобраны.
0: Да. Ну, там есть еще там вторая линия, конечно, третья. Поэтому надо поторопиться, друзья мои. Иначе просто профукайте главную вечеринку вообще. Она только раз в год, как Новый год, вы понимаете, как ваш день рождения. Только это круче, потому что мы приглашаем огромное количество людей на этот праздник. Задействуем артистов. У нас там будет живое выступление. МС-зале будет сам. Понимаете?
1: Я на самом деле...
0: Ты понимаешь вообще?
1: МС-зале? Ты ходишь, что? Столько лет.
0: Сколько динарик лет, сколько зим. Давненько мы с тобой не виделись, да. Так, ну что, давайте, мы поприветствовали вас, друзья мои. Поприветствуйте и вы нас. Плюс 792-72-102-8. Это наш Макс. Пишите сюда. Приходят ли у вас уведомления? У меня не приходят уже давно, потому что на яблочных не приходят. У тебя приходит?
1: Конечно, приходит. Да, у меня нормальный телефон, потому что...
0: Да. Не будем задаваться этим вопросом.
1: Личное противостояние сейчас будет.
0: А лучше вернемся к классной музыке, а потом новость. А почему бы нам не начать сегодня эфир сразу после рекламы с Эроса Рамазотти и Шер? Вот только сегодня слушал ее песню
1: только
0: Strong Enough. Они споют песню Пики Пой. И это один из лучших дуэтов. И вообще, это такой медлячок, который.
1: Да, согласен. Действительно,
0: по-прежнему.
1: А ты помнишь, да, как он был написан, да?
0: Так что-то он же позвонил,
1: же говорит,
0: Шер, типа, давай замутим коллаборацию. Тогда еще не было такого слова. Там да. Коллаборация. Там был понятие такой фит. Да. Он услышал песню Believe, если не ошибаюсь, да?
1: Да, он находился в этот день дома. Я же рассказывал, как это
0: да,
1: все произошло.
0: Ходил голенький, тут
1: да?
0: слышит.
1: Believe, да,
0: думаю, почему
1: да.
0: бы мне не позвонить Шер?
1: Нет, он такой, он загадал желание, как ему советовала мама, что надо загадать желание, прекрасный закат, прекрасное время, надо загадать желание, чтобы
0: и все получилось. Шер ему позвонила и сказал, говорит, давай, чувак, конечно, мы с тобой сейчас что-нибудь замутим. Вот то, что они замутили, мы послушаем совсем скоро здесь на Бим-радио. А еще раз всем здравствуйте.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо, прямой эфир.
4: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим Радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
2: 0+. Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
5: Я на тебе женюсь.
2: И от нее уже никуда не деться.
6: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
2: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00 «Домашний. Главный женский». 16+.
7: Не грузятся картинки, не читают.

0: появятся посты? Пропали клики и лайки?
1: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM Radio – это просто и быстро. 2 930 800.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Учительница вызвала родителей ученика в школу.
2: Знаете, не хочу вас огорчать, но ваш сын ничего не знает.
3: Но
2: мы вообще-то в курсе.
3: Да, мы поэтому и отдали его в школу.
4: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
5: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
6: Процветай с БИМ-радио.
7: Здравствуйте всем еще раз. Добрый вечер. 8 июня уже. Как успело уже 8 дней пробежать лето?
8: Пролетело вообще.
7: На следующей неделе уже середина июня.
8: Ты знаешь, что такое 8 дней лета? Я вот не заметил, как 70 лет жизни пролетело.
7: Да.
8: Чих. У кого-то. Не заметил, да.
7: К новостям.
8: Ну что ж, давай, раз уж мы начали перед рекламным блоком и приятной музыкой.
7: Загранпаспортами?
8: Нет. Введение техсбора на электронику в России перенесли на конец 26-го года.
7: А, вот же с 1 июня хотели.
8: Да. Минфин сообщил, что о переносе даты начало взимания технологического сбора с производителей и импортеров ряда электронных устройств. Вместо 1 сентября 26-го года платеж начнут собирать уже с 1 декабря. То есть сначала перенесли на 1 сентября, теперь уже на 1 декабря.
7: Ну все, это же прекрасно.
8: Такие изменения уже внесены в Госдуму в составе поправок к бюджетному кодексу. Ведомстве уточнили, что решение о переносе принято с учетом предложений отраслевых объединений.
7: Ты представляешь, ничего не понятно, что они там, чем руководствовались?
8: Зачем? Это вообще на самом деле правильно. То есть каждое ввозимое электронное устройство будет дополнительным налоговым сбором облагаться.
7: Да, я тебя понял.
8: И все.
7: А почему отложили-то? Не готовы?
8: Видимо, не отрегулирован и
7: инструмент. Я про что говорю? Не готовы. Ну, не готовы. Это называется это... не готов.
8: Не готов.
7: Я не готов.
8: Ну, зачем?
7: Мы
8: сбор же ввели.
7: Мы сроки поставили, как всегда, да. Но их переносим, потому что мы не готовы. Да. До 1 декабря, соответственно.
8: Пока до 1 декабря, дальше посмотрим.
7: Да, я думаю, что там уже на 1 января 2027-го. Так что гуляй, Вася, ешь опилки. Есть еще время купить себе ноутбук игровой.
8: Ты за 120 найдешь эту маленькую печатную машинку.
7: Да, за 120.
8: Ты сейчас, я последний раз посмотрел оперативную память, чтобы просто играть на минималке.
7: Ничего.
8: В танке даже те же самые. Да, я вот посмотрел компьютер, у меня вышло в районе 380.
7: Че 380?
8: Тысяч рублей.
7: Рублей?
8: Да.
7: Да быть не можешь. Ну что ты вот сейчас вот.
8: Ну я так чуть-чуть.
7: Да нет уж ты там это. Ты это с кокпитом сразу, с башни что ли? От танка. Такой модуль, да?
8: Не, я в Т-34. Сразу
7: и просто. Башня такая с этим, с дулом в окошко смотрит сосед, и сосед там напрягается.
8: Да,
7: что за Т-85 там на меня выглядывает. 85 это диаметр. Да, ну что, друзья мои, хорошая новость на самом деле для тех, кто... Да, в общем-то, это было понятно, уже второго почувствовали, что цены-то особо не поменялись.
8: Да нет, для того, чтобы сделать инструмент регулирования должен быть. Даже в долгую это отразится не скоро на ценах.
7: Более того, маркетплейс, они же первыми реагируют на это, да, то есть закладывают изначально, чтобы повернуть этот корабль да, торговли так, чтобы не пострадали ни продавцы, ни покупатель.
8: А кто?
7: А в итоге страдают продавцы все.
8: И покупатели.
7: Ну, покупатели, они за счет того, что продавцам там сейчас комиссия на зоне, знаете сколько? Вот просто для примера, да, человек, который занимается рыболовкой, да, вот не понаслышке знаю, потому что сам тоже. Это вот если я продаю, например, вот я сейчас выйду, там, своим раздам, там, ну, с небольшой наценкой, например, да, то это будет намного дешевле, чем они купят на маркетплейсе. То есть вот вы подумайте, да, где сейчас брать, потому что, мне кажется, сейчас в обычных розничных магазинах дешевле, потому что там элементарно нет наценки. Озон берет 48%.
8: Нормальная наценка.
7: 48%. То есть к этой цене продавец накидывает. Вы понимаете, что он закладывает?
8: Еще столько же.
7: Да, 48%. И для вас это, эти 48% чувствуются абсолютно. А на вас они и чувствуются.
8: Слушай, цель. Что-то прям удивительно.
7: 46-48%, да. Поэтому сейчас я тебе говорю, сейчас не продавай на маркетплейсах. Можно нормально продавать. Для этого есть вон другие площадки. Все.
8: Слушай,
7: сразу две новости вам.
8: Да,
7: вот, сразу. Вот другую новость мы обсудим совсем скоро. Сейчас вернемся к музыке. Всем еще раз добрый вечер.

0: смотри, какая интересная новость у меня. Быстренько пробегусь, она вообще у нас ни в планах, ни по сценарию. В ЗАГСе Казани назвали самые популярные имена прошедшей недели.
1: Ух ты, давай.
0: Артем. Артем.
1: Ну,
0: Иван.
1: Это наши слушатели любимого радио просто.
0: Чаще
1: Сергей,
0: всего малышам, наверное, давали имена: Иван, Артем, Лев, Матвей, Марк, Алан, Макар, Демид, Миран, Карим, Тимур, Данил, Эмир, Амелия, Эмилия, Мия, Азалия, Лианна и Мира.
1: А Сергей?
0: Нет, тут Сережи вообще.
1: Почему?
0: Даже в редких именах нет. Не называют больше Сережами этим прекрасным именем.
1: Потому что ты эксклюзив.
0: Вот, все, вот в редких именах все есть. Нариман, Павел.
1: Павел даже есть.
0: Редкое имя сейчас. Павел. Паша. Паша, ты сейчас редкий. Редкий Паша слышит нас. Мы вам привет передаем. Павлы и не только. Да, давайте. Очередная новость, Артем Саныч.
1: Ну что ж, скажу так. Раз уж затронули ЗАГС, тогда многодетным семьям предложили возвращать утилизбор за автомобилем. В Госдуме внесли законопроект о компенсации утилизбора на автомобили для многодетных семей. Речь идет о семьях, где воспитывают трех и более детей. Возврат сбора предлагают разрешить на машины, которые находятся в личной собственности. При этом правительство сможет отдельно определить, сколько автомобилей попадет под льготу. Угу. Каким должен быть срок владения, какую часть суммы можно будет вернуть. Авторы инициативы отмечают, что из-за утилизбора покупка многих машин стала менее доступной для таких семей. Но, по сути, это действительно шикарная новость, потому что если у тебя действительно там 5 детей. Вот, Сергей, у тебя сколько? У тебя 8, по-моему, 9?
0: Mm-hmm. Да мне много.
1: Да, вот. Я не про официально. Mm-hmm. Вот. И что получается? И получается, семья сможет наконец-то купить какой-нибудь минивэн, получить компенсацию за утильсбор, при том, что он составляет довольно-таки приличную сумму на сегодняшний день.
0: Я сейчас про чемпионат мира что-то читал. Не, но то, чтобы вернуть, я всегда за. Утилизбор.
1: Утилизбор, ну, это большая сумма.
0: Многодетным семьям. Да, почему бы нет? Это же, ну, это здорово.
1: Это хорошая поддержка для многодетных семей.
0: Мы как-то поддержим вокруг да около. Мы напрямую не можем поддержать, что ли? Мы почему поддержим там каким-то возвращением утилизбора?
1: Налоговые за автомобиль, вычеты,
0: да, налоговые вот вычеты, вчиты или...
1: Почему просто не можно сказать, слушайте, каждому гражданину вот, пожалуйста, по 50 тысяч в месяц, да, вот, давайте, живите хорошо, пацаны.
0: Слушай, ты подтверждаешь мою мысль с самого начала этого часа.
1: Это Патрина, вообще
0: в депутаты, в депутаты его. Вот. А утилизбор сейчас у нас...
1: Приличный.
0: Сколько составляет в процентном соотношении, помнишь?
1: Ну, сейчас он как-то вот так вот странно подсчитывается для каждого автомобиля, вот, и поэтому...
0: Там шкала какая-то?
1: Да.
0: Ты будешь смотреть чемпионат мира?
1: Какой?
0: Ну, вот, 2026-го. Какая-то новость такая странная, хотя сегодня вышла. Германия и Аргентина — фавориты горожан на чемпионате мира. Около 2/3 казанцев планируют смотреть чемпионат мира 2026 по футболу. Вот тебе на.
1: Это как так?
0: Ну, вот так вот.
1: А почему?
0: Не знаю, сейчас будем рыскать.
1: А мы?
0: А пока вы верните вообще утилизбор всем.
1: Да, вообще, зачем он нужен?
0: Вернуть утилизбор всем.
1: Зачем он нужен?
0: Да, сейчас вот это... Такие, да, верните утилизбор.
1: Ты представь себе просто, насколько подешевеют автомобили, которые
0: возятся. Насколько? Ну вот, смотрите, четко знаю, что с китайскими друзьями недавно общался вот на той неделе. Автомобиль G-Tour Dashing. Вот сколько он стоит в наших рублях? Там
1: в зависимости от того, есть у нас мутные магазинчики.
0: На территории Китая, знаете, сколько он стоит?
1: Что-то в районе 700 тысяч.
0: Ну, около там миллион.
1: Да.
0: Самая богатая там комплектация 1 200 000.
1: Да.
0: Вот она стоит. Если вы поедете с этими деньгами туда, 1 200 000, вы там купите себе Dashing, ну, G-Tour купите себе.
1: А сколько у него лошадок? Что-то 100.
0: Там турбо же, турбинка стоит. Ну, 150, наверное, 150 до 180, что там еще. Либо там 2-литровый. Ну, в общем, представляете. А так цена у него около скольки? Около 3 мультов.
1: Потому что утилизбор на него составит 900 тысяч.
0: Пожалуйста, вот так вот. 900 тысяч. Куда?
1: Почти еще такой же автомобиль.
0: Вот.
1: А, слушай, а можно было так?
0: А на рынке он за 3 года теряет именно те же самые 900 тысяч. Смотришь, там, трехгодовалые дашинги.
1: Трехгодовалый Дашенька, если ты будешь ввозить, 1 492 000.
0: Еще дороже. Я говорю, на вторичном рынке сейчас что происходит? Ты сейчас берешь китайца, через 3 года он на 1 000 000 почти дешевеет.
1: Ну.
0: Ну.
1: Это бывает, это рынок.
0: Вот давайте мы регламентировать тут будем, может быть. А вторичный рынок, может быть, будем регламентировать. Также не бывает, что ты купил автомобиль, еще потерял.
1: Навязывать людям, определять стоимость.
0: Стоп! Нам навязывают это. Почему мы не можем навязать в другом месте?
1: Слушай,
0: это интересно.
1: Это довольно-таки большая тема для диалога.
0: Уходим.
1: Да.
0: Поехали.
2: Любим радио.
3: Папа, еще круг.
4: А я на боулинг.
5: Мам, я в игровые автоматы.
6: В
2: Мазопарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазопарк. Мазита Гафури, 46.
3: Где участок выбрать?
4: Какой фундамент?
3: Какой кирпич?
4: Сколько это вообще стоит?
5: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
6: Всем привет, я Ярослава.
7: А я Петр.
6: И мы приглашаем вас на выпускной, о котором вы могли только мечтать.
7: Ночь и летний бал.
6: Ждем тебя 11 июня в ресторане «Максимилец». Начнем ровно в 20.00.
7: За пультом крутой диджей Айон, а не ваш старшеклассник в спортивке.
6: Крутите бигуди, надевайте лучшие ботинки.
7: Становитесь королем и королевой вечеринки.
6: Там будет MC Зали.
7: Скорее беги, пока билеты не разобрали. Подробности на maximilians.ru.
8: 18+.
5: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.
1: На часах

0: здесь, добро. В эфире, да, Бимрадио. У тебя есть фотография с Добро?
1: Нет.
2: С Добро. Тебя есть?
0: Нет.
1: У меня только с Добрым есть фотография.
0: Слушайте, ну это... Высокие ребята, кстати. Прям такие высоченные, да.
1: Ну, Добро.
0: Прям хочется им наверх туда позвонить, сказать спасибо, молодцы. Классная песня только что была на часах 00. На наших 20.36 всех приветствуем, всем добрый вечер. У нас вечеринка «Ночи летний бар» бал.
1: Бар. Бар.
0: «Ночи летний бар». «Летний дискобар». О, давайте поставим эту песню. «Летний дискобар». Прям с языка слетел же не просто так. «Летний». Каролина, Каролина эту песню пела.
1: Да.
0: Как раз же вот разговор был сейчас с музредакцией добавить что-то летнего в плейлист Бимразио, да, такого, ну, более зажигательного, да, чтобы прям, ну, прям лето проходило с нами так по-летнему, да. Каролина летний бар, дискобар.
1: Каролина Куек, которая, что
0: ли? Ничего не знаю. Ночи летний бал, у нас вечеринка, вернусь к этому разговору, о том, что 11 июня в этот четверг состоится вечериночка в 20.00 начало, интересная, вместе с МС-зале, ведущий вечера, значит, Петра Ярослава. Все там будет классно. Зажигайте вместе с нами. Так, я к тому, что с 9 у нас программа «Легенды и бенды» как раз будет посвящена лучшим медлячкам с ваших выпускных. Ну, а пока еще одна новость. Патрин Белов здесь у микрофона. Рады приветствовать вас.
1: Да, ну что, давай, продолжим эту тему, замечательную тему. В Госдуме предложили ввести бабушкин и дедушкин капитал. Бабушкин и дедушкин капитал по аналогии с материнским мог бы стать новой мерой поддержки семей, помочь старшему поколению чаще участвовать в воспитании внуков. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. По ее словам, более ранний выход женщин на пенсию исторически был связан в том числе с помощью семьям после рождения внуков. Представьте, классно, да? Ты выходишь на пенсию. Тебе, кстати, сколько осталось? Пару лет?
0: Да.
1: Вот. И... Все, ты можешь с внуками сидеть.
0: Да.
1: И тебе за это еще государство будет доплачивать.
0: А если у тебя нет внуков, то...
1: То значит, ты не получишь бабушкин и дедушкин капитал.
0: Ну, дедушкин, я же не бабушкин.
1: Ну да.
0: Я дедушкин.
1: От бабушки тоже можно...
0: В мое время бабушкин капитал был где? В погребе.
1: О, да.
0: А дедушкин был в сарае.
1: Да-да-да.
0: Капитал.
1: Да-да-да. Вот, то есть действительно очень прикольно сама по себе идея.
0: Но только с рождением внука.
1: Да, то есть...
0: Внучки.
1: Получается, стимулирует будущих бабушек и дедушек, чтобы они
0: стали бабушками и дедушками.
1: Чтобы они,
0: тоже опять как-то издалека мы заходим к решению демографических
1: просто
0: проблем.
1: Молодым дайте квартиру бесплатно, да и все. И давай, повтори эту фразу.
0: Нет,
1: давай.
0: Не буду. Шутка, повторенная трижды, превращается в какое-то смертельное ненужное оружие, абсолютно.
1: Или превращается уже в предвыборную агитацию.
0: Да, друзья мои, классно вообще. Бабушкина, дедушкин капитал прям.
1: Нет, на самом деле было бы действительно классно. Дали бы квартиру, бабушек, дедушек простимулировали финансово, чтобы они быстрее вышли на пенсию. И, соответственно, поддерживали молодых. Это будет вообще шикарно.
0: Позвоните бабушке, позвоните дедушке.
1: Вы знаете, как у них
0: зовут? Да, у них... Должно быть все хорошо. С вашим звонком тем более.
1: Да.
0: Каролина, летний дискобар. Тысячу лет эту песню не слышал. Друзья, напомню, наши координаты. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Пишите в МАКС сюда на Бим Радио. И всем доброго вечера.

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Position number one.
0: БИМ-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с БИМ-радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ короля и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 9 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20.00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи, летний бал, ночи, бал, ночи, бал.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Фестиваль концертов на крыше Roof Fest впервые в Казани. Комната культуры, Моя Мишель, Марко, Федук, Смеш Бенд и другие артисты на крыше Roof Place этим летом.
0: Билеты в кассах города. 16+.
3: Ресторан «Максимилианс» и ПИМ Радио представляют 19 июня. Группа «Демо». Подробности на maximilians.ru.
0: 18+.
4: Соцсети могут прилечь. А БИМ-радио с тобою всегда. 2-930-800.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
2: Черная пятница в садовом центре «Экоплант». Скидки до 90% и точка. Для наших радиослушателей 1000 растений от 199 рублей. Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт «Экоплант3.рф».
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и астропрогноз на сегодня. Овны, с одной стороны, день будет очень увлекательным, а с другой – утомительным. Тельцы, может быть, вам просто повезет, а возможно, вовремя вмешается ваш влиятельный покровитель. Близнецы, чем больше возьмете на себя, тем лучше удастся справиться с делами. Раки, вам будет свойственно специфическое восприятие мира, из-за чего возможны сомнения. Львы, уже к середине дня у некоторых представителей этого знака появится желание отгородиться от мира. Девы, звезды на вашей стороне, а значит, вы можете себе позволить сойти с известной дороги. Весы, примириться с действительностью. Вот ваша программа минимум на день. Скорпионы, любые разговоры с представителями противоположного пола должны быть несерьезными. Стрельцы, трудовой энтузиазм будет далек от совершенства. Работать поможет только чувство долга. Козероги, вам лучше не вести задушевные разговоры, а заняться интересным делом. Может участвовать в игре. Водолеи, вам захочется написать жалобу, высказать претензии, устроить запоздалый разбор полетов. Рыбы, время побед приходится на раннее утро. Последующие часы будут нейтральными. Это был гороскоп на сегодня. Всего доброго!

0: Радио. Первое в Казани.
1: Как здорово сейчас Артем Саныч в болталке разъясняет, как правильно выигрывать билет. Билет в одни руки. Если вы выиграли билет, то только через месяц можете претендовать на другие.
2: Надо дать возможность и другим получить эту порцию удовольствия. Посетите это замечательное мероприятие.
1: Это к тому, что мы скоро разыграем пригласительный еще один на нашу вечеринку крутую. Ночь и летний бал.
2: Да, ночь и летний.
1: Если вы еще ни разу не были на ночь и не участвовали в летний бал, заходили.
2: Да. Главное поучаствовать.
1: Как правильно сказать? Зашел в летний бал?
2: Ну да, наверное, да. Зашел и вышел.
1: Да. Меня пригласили на летний бал.
2: Да, да, великолепно.
1: Я не отказала.
2: Да. Главное, не отказывать.
1: Так, а какой будет розыгрыш? Мы это уже в начале следующего часа. Программа «Легенды Бенды» как раз будет. И разыграем там пригласительный. Ну, а пока еще одну новостюшечку, да?
2: Давай,
1: какую-нибудь классную такую, давай шлифанем, да, и уйдем на песенку.
2: Не, на самом деле, новостей очень много. Там можно много рассуждать. Вот, например, многие и в болталке, в том числе, пишут и спрашивают. И в личку очень много людей мне написали, допустим, по утильсбору, сколько он, страшные цифры. Там до 3,5 миллионов порой доходит, если брать хорошие автомобили какие-нибудь дорогие. Ну а новость у нас очень простая. Россиянам посоветовали больше не писать в резюме про многозадачность и стрессоустойчивость. Стандартные клише вроде встречи...
1: Что? Я слишком многозадачный, поэтому я почти не стрессоустойчив.
2: Может, наоборот?
1: Да.
2: Я настолько не многозадачен, что стрессоустойчив.
1: Либо так.
2: Вот. А вообще эти, скажем так, моменты давно устарели, и большей частью многие бизнесы переходят уже к работе с ИИ, и намного проще дать задание ИИ, сформулировать те или иные
1: документы. Да, ИИ точно стрессоустойчивый.
2: Да, да. Вот, кстати, спокойно выполняет всю работу. Да. Вот, поэтому многие эксперты подчеркивают, что нужно правильно подходить к формированию своего резюме, указывать правильные свои действительно рабочие навыки, которые могут помочь в работе. А все остальное с учетом многих молодых специалистов, которые мне понравилось, даже у нас один молодой человек пришел, так, скажем так, собеседоваться и сказал:
1: у вас
2: летом на 3 месяца же отпуск, да?
1: Да, на 3 месяца.
2: На 3 месяца, я говорю, конечно.
1: Дачная амнистия.
2: Да, дачная амнистия. Я говорю, отпуск может начаться у тебя сейчас. Прям сразу, без труда.
1: Неоплачиваемый.
2: Конечно.
1: Отпуск, красота.
2: Это каникулы потом вам еще давай, да?
1: А я знаю многих, кто валит прям вот с весны, начинает уходить с работы, чтобы кайфовать летом. А на что кайфовать? Мне просто интересно.
2: Ну вот они, видимо, всю зиму работают, вкалывают, а потом летом кайфуют.
1: Что потом...
2: Самое интересное другое, а куда они потом пойдут работать?
1: Или а потом они кричевать? в сентябре начинают снова искать работу. А может быть, поэтому как раз и сдаются такой рекомендацией, чтобы не указывали в резюме. Потому что сейчас, наверное, какое-нибудь резюме не возьмешь.
2: Да, везде стрессоустойчивый.
1: Везде многозадачный, стрессоустойчивый.
2: Да, да, да, да,
1: да. Да, я 3 месяца тоже могу полежать в шезлонге на даче. Быть очень многозадачным потом к сентябрю и стрессоустойчивым.
2: Ну, ой,
1: просто
2: слушай,
1: браться за любую работу.
2: Ты прям этот на больной сейчас давишь. Многие сейчас, наверное, тоже думают о том, что вот уже в четверг они сходят на ночь.
1: Слушай, а в четверг ночь летний бал, прикольно.
2: Пятница, выходной.
1: Как здорово, и потом уже по ночной Казани уехать на дачу,
2: да.
1: А там еще с кем-то познакомиться на вечеринке ночь летний бал.
2: Да, приехать на дачу, накинуть уголечек, на нем миско накинуть, открыть.
1: Да черт их с ним, с этим уголечком, с утром. Утро вечера мудренее, какой уголечек. Сразу, так сказать, зачем, уже давайте, Наташа, зачем нам вино?
2: Не, зачем? Но это же прекрасно. Вечерние беседы прекрасные. Прекрасно. Ты видел ночное небо? За пределами Казани. Оно же великолепно. Оно реально великолепно. Поэтому я так думаю, что стоит обязательно посетить ночь и летний бал. Потом поехать на дачу.
1: Обязательно.
2: И зажечь.
1: Вот и с моей, и с его рекомендацией. Пожалуйста. Так, мы сейчас завершаем час с песней Паскаля. Боже, как долго называется композиция. А уже в начале следующего часа у нас программа «Легенды Бенды». Да, и будет розыгрыш пригласительного билета на нашу вечеринку, которая состоится 11 июня.

0: и Бенды на Бим Радио.
1: Всем здравствуйте, друзья мои! Всем добрый вечер! Начинаем программу «Легенды и бенды», которая посвящена интереснейшей музыке, ее исполнителям, истории музыки в том числе. Ну а сегодня этот выпуск посвящен вновь выпуску, который у нас состоится на этой неделе, очередному выпуску вечеринки «Ночь и летний бал» 11 числа. Собственно, все это состоится в Максимилинце в 20:00 начало. И скоро мы, кстати, разыграем билетик пригласительный туда на одну персону. Вы сможете пойти и, так сказать, увидеть. Видеть все это воочию за счет Бим-радио, между прочим.
2: И это будет незабываемо вот и неописуемо. Вот,
1: да.
2: А самое главное...
1: А самое главное...
2: Кто будет ведущим на этом?
1: Петр и Ярослава.
2: То прям... есть вы можете увидеть своих любимых радиоведущих.
1: Можете.
2: Да.
0: Легенды и бенды на Бим-радио.
1: Всем здравствуйте, друзья мои! Всем добрый вечер! Начинаем программу «Легенды и бенды», которая посвящена интереснейшей музыке, ее исполнителям, истории музыки в том числе. Ну а сегодня этот выпуск посвящен вновь выпуску, который у нас состоится на этой неделе, очередному выпуску вечеринки «Ночь и летний бал» 11 числа. Собственно, все это состоится в Максимилинце в 20:00 начало. И скоро мы, кстати, разыграем билетик пригласительный туда на одну персону. Вы сможете пойти и, так сказать, увидеть. Видеть все это воочию за счет Бим-радио, между прочим.
2: И это будет незабываемо
1: вот
2: и неописуемо.
1: Вот, да.
2: А самое главное...
1: А самое главное...
2: Кто будет ведущим на этом?
1: Петр и Ярослава.
2: То есть вы можете увидеть своих любимых радиоведущих.
1: Можете.
2: Да, вживую.
1: Да.

0: все это состоится в Максимилинце в 20:00 начало. И скоро мы, кстати, разыграем билетик пригласительный туда. На одну персону вы сможете пойти и, так сказать, увидеть все это воочию за счет БИМ-радио, между прочим.
1: И это будет незабываемо.
0: Вот
1: и
0: так вот, да.
1: А самое главное... Кто будет ведущим на этом?
0: Петр и Ярослава.
1: То прям есть вы можете увидеть своих любимых радиоведущих.
0: Можете.
1: Да, вживую.
0: Да. Если купите столик поближе.
1: Не,
0: ну или обладая хорошим зрением. Опять. Ну не-не-не, ну там же сцена будет, как к ней же можно подойти и поучаствовать. Конечно. Даже в конкурсе. Так, конкурсная программа. МС-зале там будет. Между прочим, Динар будет петь лучшие свои треки, поэтому встрепенитесь и на 11 число ничего не планируйте на вечер. Ну а сегодня мы снова вернемся к трекам, лучшим медлякам с ваших выпускных. Вообще вспомним 1997 год. Помнишь вообще 1997 год?
1: Как вчера было,
0: да.
1: По-моему.
0: Вот, как упоить в России вечера вышел этот трек.
1: Ты знаешь, на самом деле, помимо этого трека, самое главное, что преподнесла эта песня для нас, для всех. Ты помнишь это, нет?
0: Хруст французской булки. Да. Вообще-то, этот трек, безусловно, король всех медляков. Песня, под которую мы танцевали на выпускных по всей стране. Мелодия знакомая до слез. Текст, тем более, знает почти каждый наизусть. Музыка написана Александром Добронравовым. Слова Виктором Пелинягре. В 1996 году Добронравов находился в длительной командировке в Нью-Йорке. Он взял с собой сборник стихов своего друга, поэта Виктора Пелинягры. Когда композитор увидел стихотворение, которое начиналось со строчки «Как упоительные в России вечера», он сразу понял, что это то, что нужно. Но и на момент создания хита группы «Белый орел» еще не существовала. Она была основана только в 1997 году бизнесменом Владимиром Жичковым. Добронравов предложил свою песню Жичкову, и тот решил ее записать. Изначально, кстати, стихотворение было не о России. Пелинягры первый вариант написал о том, как упоительны в Самаре вечера. Автор утверждал, что строчки родились у него, когда он гулял по этому городу вместе с местной девушкой, в которую тогда был влюблен. Вот так вот родилась песня «Как упоительны в России вечера».
1: Да, когда Добронравов работал над вторым альбомом группы, Жичков попросил его показать новые песни. «Как упоительны в России вечера» были 12-й по счету композиции в его списке. После нескольких прослушивает, Жичков заявил, эту песню к записи срочно.
0: Обязательно, и это станет визитной карточкой, да, этой команды.
1: И она стала, кстати, узнаваемой и часто упоминающей в контексте песни, вот этот хруст французской булки. Вот. И в начале 2000-х за песней закрепился статус неофициального гимна России.
0: Серьезно?
1: Да.
0: Давайте послушаем после рекламы здесь на БИМ-радио.
2: Реклама на БИМ-радио.
3: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
4: 211-00-73-0+.
5: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
6: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии БИМ-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
4: 0+.
7: А вы продаете рекламу?
8: Нет, просто даем послушать.
7: Красивая. 2-930-800.
9: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Легенды и бенды на Бим-радио.
1: Всем привет, я Ярослава.
2: А я Петр.
1: И мы приглашаем вас на выпускной, о котором вы могли только мечтать.
2: Ночь и летний бал.
1: Ждем тебя 11 июня в ресторане «Максимилианс». Начинаем ровно в 20:00.
2: За пультом крутой диджей Айон, а не ваш старшеклассник в спортивке.
1: Крутите бигуди, надевайте лучшие ботинки.
2: Становитесь королем и королевой вечеринки.
1: Там будет МС Зали.
2: Скорее беги, пока билеты не разобрали. Подробности на maximilians.ru. 18+.
3: Ночь и летний бал. Выпускной по взрослому.
4: Соберись, Серег, соберись.
5: А вот сейчас возьмем, разыграем один пригласительный на эту крутую вечеринку «Ночь и летний бал». А для этого нам нужно...
4: Чтобы кто-то отгадал,
5: да. Для этого нам нужно все внимание к нашему мессенджеру Макс, номер плюс 792-72-42-8. Сюда вы будете присылать ваши правильные ответы, кстати. Вопрос очень интересный. Да и песенка, знаете ли, она, можно сказать, с молоком матери у нас. А вот еще недавно пересняли, несколько лет назад. Так там мне все понравилось, кроме этого. Петух там, ну, больно ужасный грим, вообще отпугивающий. Да и кот какой-то такой. Ну, что-то не понравилось.
4: Кот не подобрал ты все-таки?
5: Не тот костюм, что ли, как-то вот он...
4: Ты знаешь, не
5: лично
4: хватает
5: мне
4: души, да? Вот помнишь,
5: ну,
4: как
5: вот
4: Гурченко,
5: что...
4: когда с Боярским были в
5: сказке? Ты что, ну это же классика. Это же сердечко от этого, душа и не сворачивается. Ну, давайте, Артем, уже вопрос для нашего.
4: Сразу подсказку, да, чтобы проще было отгадать. Это песенка, которая ла-ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла-ла.
5: Лучше не пойте, вы что, это как в том анекдоте. Слышал я вашего Каруза, мне вчера Вася по телефону напел. Так, смотрите, сообщение под номером пусть будет 8 и 12 победным. Два победителя сегодня будет.
4: Сегодня два победителя?
5: Два сегодня победителя. Гуляем,
4: ну что, бим-болталка, вы готовы? Давайте быстренько заряжаемся.
5: Встрепенулись. По пригласительному. Восьмое сообщение, 12-е станет победным, а его авторы получат по одному пригласительному билету на вечеринку «Ночь и летний бал». Кстати, я должен рассказать о том, что там живые эмоции, смелый флирт, танцы, аттестация короля и королевы вечеринки за лучший выпускной наряд, ведущие балы Петра и Ярослава, на пульте диджей Айон.
4: И, конечно, в зале будет?
5: Будет хедлайн. Ночь в МС-зале. 11 июня, ресторан «Максимилианс», сбор гостей в 20:00. Вообще все это было на правах рекламы. Так вот, давайте вопрос уже.
4: Давайте, вопрос очень простой. Назовите стиль, который привнес композитор Геннадий Гладков в этот культовый мультфильм.
5: Ставлю. Надо отгадать мультфильм?
4: Отгадать стиль.
5: А, стиль. Что, в каком стиле?
4: В каком
5: музыкальном стиле?
4: Трек, да.
5: Вот этот трек, саундтрек. Ну, давайте так, со звуковой дорожки к этому прекрасному мультфильму. Поет, кстати, Олег Анофриев.
6: Чем бродить друзьям по белу свету, тем, кто дружит...
5: Стиль, музыкальный стиль, не название, а стиль в каком?

0: вижу правильные ответы. Наше счастье жить с такой судьбою. Наше счастье жить такой. Кантри, шансон, нет. Не, мы знаем, что это бременские музыканты. В каком стиле музыкальный жанр этого произведения? Ну чё? Какой тут 8-12? Народ растерялся вообще. Да,
1: да, тут такие варианты
0: интересные. Ничего на свете лучше нету только что с бременских. Ребята, от того, что вы в одном сообщении, смотрите, от того, что вы в одном сообщении 35 тысяч раз пришлете правильный ответ, это как бы не меняет. Вы тут у нас в ротации по-прежнему остаетесь там вторым или третьим, в зависимости от того, когда пришло ваше первое сообщение. Так, ля-ля-ля-ля-ля-ля, да, хоть 20 тысяч раз напишите, так. Ну, что у нас тут? Есть вариантики? Кстати, я недавно узнал, что Олег Анофриев... Слушай, надо проверить информацию. «Спокойной ночи, малыши» спел Олег Анофриев. Кто поет до «Спокойной ночи, малыши»? Ну, вы же все знаете «Спокойной ночи». Там спят усталые игрушки. Олег Анофриев, конечно же. Валентина Дворянинова и Олег Анофриев. Представляете?
1: Чунга-чанга, вариант есть, тут прислали.
0: Валентина Толкунова там еще есть. В исполнении. Самый известный и любимый зрителями исполнитель Олег Анофриев. Да. А он, кстати, еще играет в фильме «Гардемарины вперед».
1: Слушай, ну прям...
0: А еще он поет в «Земле Санникова есть только миг», между прочим. Там Олег Даль, да, только рот открывает.
1: Ну, какой...
0: А в «Гардемаринах вперед» он играет денщика, графа князя Оленева. Чанга-чанга. Сами вы чанга-чанга.
1: Ну что ж, давайте продолжаем, продолжаем. Нам ничего...
0: Да
1: вот самое главное интересно.
0: Да вот возьмем сейчас вот...
1: Ну, нас как бы...
0: Ну вот что, вот Юлька пойдет, наверное,
1: да,
0: у нас.
1: Да.
0: Юлька пойдет. Юлька пойдет. А Юльку мы отпросим, если что там.
1: Да.
0: Как раньше же кричали возле этого окна-то.
1: Да,
0: подъезда.
1: Да, да, выходи.
0: А Юля пойдет гулять? Так, что еще? Вот и Рустем возьмем.
1: И Рустем, вот, Рустем. Да.
0: Вот, молодец. Прекрасно. Ну не то, чтобы Рустем пойдет с Юлей, а Юля пойдет с Рустемом.
1: Да, они пойдут отдельно, но по пригласительным на самый замечательный
0: мероприятие. А там могут уже, так сказать, соединиться в одном очень большом таком...
1: Дружном.
0: В выпускном порыве, да.
1: Да.
0: Так, мы вам напишем, друзья мои, Юля и Рустам. Абсолютно верно. Дайте, пожалуйста, справочку с правильным ответом.
1: Итак, справочка с правильным ответом. На самом деле, этот замечательный трек написан в стиле рок-н-ролл.
0: Да, ничего на свете лучше нету. Вот так вот, и вам того желаем. Продолжаем, кстати, программу «Легенды бенды». У нас следующая участница, один из лучших медляков, это команда No Doubt с песней «Don't Speak».
2: Авторское музыкальное шоу «Легенды и бенды».

0: Это коллектив No Doubt здесь в эфире с их нетленочкой Don't Speak. Вообще, этот коллектив прославил не Don't Speak, а совсем другая песня под названием Just a Girl. Скажу больше, Don't Speak для творчества группы совсем не характерно. Таких баллад в их репертуаре очень-очень мало. Большинство треков No Doubt это, вот, в общем-то, энергия и драйв. Это про них. Ну а Don't Speak, как известно, посвящена реальному расставанию Гвен Стефани с ее возлюбленным. Казалось бы, да, что в этом необычного. А ее возлюбленный играет в этом же коллективе. Играл. Тони Каннелл, басист.
1: Они с ним встречались, кстати, 7 лет.
0: 7 лет?
1: 7 лет,
0: 7 лет, да.
1: Он присоединился к группе в 87 году.
0: Представляете, до 97 года они, можно сказать, встречались.
1: До 94-го.
0: А, до 94-го?
1: Да.
0: Чего-то я все не... А, ну у нас Белый Орел с 97-го.
1: Да.
0: Все, теперь вот теперь у нас все ходы записаны. Мы восстановили историю. Певица тогда была наивной, романтичной девушкой, поэтому была уверена, что они с любимым обязательно поженятся. Однако Тони ее неожиданно киданул. Да? Бросил Тони. Для Гвен это было очень сильным ударом. Всю свою боль она излила в песне «Don't Speak». Это крик ее душ.
1: Гвен и ее брат Эрик Стефани написали текст, но после разрыва отношений с Кеннеллом песня претерпела значительные изменения, стала более эмоциональной и грустной.
0: Да, я понимаю. Ну а следующий участник нашего концерта, который посвящен вечеринке «Ночи летний бал», сегодня у нас в программе «Легенды бэнды», лучшие медлячки ваших выпускников, ваших выпускных в том числе, будет Дмитрий Маликов. Мой любимый, кстати, наверное, я вам так скажу, все со мной согласятся, невероятно положительный персонаж нашей российской эстрады. Ну вот ничего за ним, где-то вот там окурок не донес до урны, например, да, нет такой информации.
1: Он только рекламирует там маркетплейсы и все.
0: Гвен Стефани где-то бросил он там, да, еще раньше.
1: Чем... А, кстати, может быть, это он и был?
0: Нет.
1: Точно нет?
0: Ну нет, его же зовут не Тони, его же зовут Дмитрий. Ну что вы, Артем Александрович, вы же видите разницу между Тони и Дмитрием, понимаете?
1: Ну да.
0: Абсолютно не был замечен ни в каких таких вот всяких, ну вы понимаете.
1: Ну вообще на самом деле было. Вообще, что идея было? Этой песни зародилась у Дмитрия Маликова в Объединенных Арабских Эмиратах.
0: Если только это может порочить
1: вот именно
0: его.
1: Это.
0: Понимаете?
1: Мы за всем следим, мы все видим.
0: По признанию певца, изначально композиция получилась заурядной, но шведские аранжировщики...
1: Опять шведские.
0: Шведские,
1: да. Видишь, да?
0: Внесли в нее свое леп. Ну, когда это было? Это было в 1995 году.
1: Зачем?
0: Ну, эта же песня вышла в 1995. Нежная баллада о надежде и новой любви. Маликов посвятил ее своей будущей жене. И этот трек стал гимном для всех, кто верил в лучшее. Песня занимала высокие строчки чартов, а ее легендарный проигрыш узнается с первых нот даже спустя многие годы. Но и спустя много лет, в 2005 году, за исполнение этой песни Дмитрий Маликов получил премию «Золотой граммофон».
1: В композиции затрагиваются темы окончания отношений, начала новой жизни и переосмысления прошлого.
0: Давайте послушаем, как
1: вот,
0: это.
1: Это как у Гвен Стефани.
0: Приглашайте друг друга танцевать. Дмитрий Маликов с «Чистого листа».
2: Реклама на Бим-радио.
3: Всем привет, я Ярослава.
4: А я Петр.
3: И мы приглашаем вас на выпускной, о котором вы могли только мечтать.
4: Ночь и летний бал.
3: Ждем тебя 11 июня в ресторане «Максимилиц». Начнем ровно в 20:00.
4: За пультом крутой диджей Айон, а не ваш старшеклассник в спортивке.
3: Крутите бигуди, надевайте лучшие ботинки.
4: Становитесь королем и королевой вечеринки.
3: Там будет MC Зали.
4: Скорее беги, пока билеты не разобрали. Подробности на maximilians.ru.
5: 18+.
2: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 19 июня. Группа «Демо». Подробности на maximilians.ru.
5: 18+.
2: Реклама на радио хорошо. Реклама на «Бим-радио» еще лучше. 2-930-800. Авторское музыкальное шоу «Легенды и бэнды» на Бим-радио.

0: Конечно.
1: Да, мы уже в эфире, кстати. Конечно, да. У нас сейчас только что Дмитрий Маликов отшумел с чистого листа. Кстати, не совсем медлячок. Так-то можно и живо рядом, да, со своей подружкой, да, танцевать, да, рядышком. Это энергично.
0: Ты.
1: А милый чё, а милый чё, навалился на плечо, а я не мил, я ничего, а я влюбился, горячо.
0: Это ты перевел на русский язык следующую песенку, которая у нас будет?
1: Да, да, следующая песня у нас будет, кстати, редкий гость эфира Бим Радио. А почему? Потому что, ну что-то мы как-то забываем. А у нас вот есть в ротациях песню «Wannabe», да?
0: Ну, это как «Бурановские бабушки» у нас. Понимаешь, вот эта группа сейчас будет.
1: Ну, а сколько им лет, кстати, девчатам?
0: Ну, примерно так же.
1: Нет, уж они помладше будут, наверное. Думаешь? Но тоже предпенсионный возраст, за полтосик точно. В общем, у нас будет Viva Forever в исполнении коллектива Spice Girls. Сегодня только смотрел клип Джерри Халливал. Слушай, ну такая была Джерри Халливал, я вам скажу. Прям такая клип Джерри, такая ли Халливал. Ну, это
0: уже?
1: Конец 90-х. 30. Да, она же спела тогда песню «It's raining men, аллилуйя».
0: Да, да, да, да,
1: да. Да, я вам скажу, что тогда в клипе она была прям...
0: 30 лет назад, Сергей.
1: Редко сейчас.
0: 30.
1: Я понимаю, редко сейчас может похвастаться такой фигурой. Наверное, самая лучшая песня у коллектива Spice Girls — это, конечно же, «Viva Forever», на мой взгляд. Мелодия явно была аранжирована в духе «фламенко». А в тексте присутствовало испанское выражение «hasta mañana», что означает «до завтра». Песня звучит как гимн той любви, которая, несмотря ни на что, остается в памяти человека навсегда. Над «Viva Forever» колдовали все те же постоянные сонграйтеры Spice Girls, Стэннард и Роуз. Однако оба они в один голос утверждают, что главным автором песни следует считать Джерри Халливал.
0: Песня, кстати, получила положительные отзывы критиков в журнале Rolling Stones. Ее назвали «большой балладой», которая так же убедительна, как испанские акценты перчинок. Mm-hmm. Вот, так что «Viva Forever» стала седьмым синглом группы, возглавившим британский чарт.
1: И вообще, по иронии судьбы, именно эта песня стала прощальным подарком «Рыжий». Spice, Джерри Халливал с своим коллегом, а как только они эту песню спели, она...
0: ушла.
1: Да, она отвалила сольный проект, как таковой. Ну, а «Viva Forever», сами того не понимая, как эта песня, но благодаря слушателям, это «Viva Forever» становится там первой песней в Британии, в короткие сроки какие-то прям занимает топовые позиции. А переводится как «Да здравствует вечность», «Да будет вечность». Итак, коллектив Spice Girls, Viva Forever в эфире.

0: Любим радио.
1: Раз мы сегодня вспоминали о шведах, снова шведы. Ну вот я собираю, у меня такое есть увлечение, собираю в копилку шведский коллектив, да. Все больше и больше я узнаю, что из... вообще Швеция очень благодарная.
2: А назови какой-нибудь самый известный шведский коллектив.
1: SFBase, Roxette, пожалуйста, ABBA. Ну, ABBA, наверное, самый топовый. Вот. Кто еще? Ну, вот Rednecks, пожалуйста, следующий коллектив. Rednecks. Да, проект группы шведских продюсеров, которые решили смешать американскую народную кантри-музыку и европейский Eurodance. Название было подобрано соответствующее. Rednecks — это измененный Rednecks. Реднеки — это американская деревенщина, быдло, маргиналы деревенские. Исполнителя в эту группу набирали на кастинге под конкретные роли. И вот Аника Юнгберг, которая, собственно, и спела песню «Wish You Are Here», имела сценическое имя Мэри Джо. Да, и когда в 1996 году она покинула проект, то на ее роль стали просто брать других певиц-актрис, основная роль которых была в том, чтобы улыбаться и шевелить губами под чужую фонограмму. Чужие нюни тебя ласкают, чужие нюни шепчут тебе.
2: Песня заняла первые места в чартах Австрии, Норвегии, Швейцарии и Швеции. Также она вошла в топ-10 чартов еще 5 стран Европы.
1: Давай вообще, оценим. У них там вот эта песня кантри прикольная. Да. Их, да, в топе. А вообще, видишь, о, это одна из самых крутых.

0: Генды и Бенды на Бим-радио.
1: Продолжаем разговор. Дело было вечером. Делать было есть что. У нас программа «Легенды и бенды» традиционно вечером понедельника с 9 до 10. Сегодня о самых таких медленных композициях. Да. О композициях ваших выпускных.
2: Не только шведских, но и российских.
1: Разумеется, да.
2: Самая лучшая российская.
1: Исполнительница сейчас будет. Одна из лучших. Гражданка.
2: Да.
1: Гражданка. Так хочется сказать. Гражданочка, пройдемте, пожалуйста.
2: Пройдемте.
1: Да, проверим ваш паспорт. Но с паспортом, насколько я знаю, там все в порядке. А вручал... Тот самый вручал. Да. Лично?
2: Я просто...
1: Значит, приятно,
2: это
1: когда
2: самая
1: тебе...
2: лучшая именно композиция ее, которая в полной степени возвращает очень многих в свое ностальгическое прошлое.
1: Вообще одна из самых красивых и романтичных песен 90-х.
2: Ну,
1: у всех ассоциируется с сериалом «Дикий ангел», исполнительницей главной роли Наталья Орейро. Киноновеллу о жизни сироты смотрели и обсуждали все, а песня саундтрека к сериалу в исполнении Орейро стала очень популярной. Логично, что и на дискотеках песня была хитом. Да что там, сколько лет прошло, а трек до сих пор берет за душу. Вот поставить бы ее на вечеринке ночи летний бал. Вот
2: приехал бы она к нам, да, вот, на вечеринку?
1: Да, действительно. Вот такая зашла, я просто сказал, ребят, так красиво отдыхаете у вас, такая вечеринка классная, ночью летний бал. Давайте я выйду на сцену и спою вам, да?
2: Дуэтом.
1: Да просто так.
2: С Ярославой.
1: Да вот просто, да.
2: И все.
1: Все. Да ты чё?
2: Потому что она в 21-м году представила обновленную версию песни в дуэте с аргентинским исполнителем Хуаном Инграмо. А тут бы, прикинь...
1: Чёрту Хуана!
2: Да, у нас есть Ярослава.
1: Да, чёрту Хуана. Давайте послушаем Наташку Орейро. Да, тем более еще информация на правах рекламы. Бим-радио представляет долгожданную. Вы просили целый год, мы пошли навстречу. Ночь и летний бал. Окунись в атмосферу, где уже можно все. А живые эмоции, а смелый флирт, а танцы, аттестация, коронация короля и королевы вечеринки за лучший выпускной наряд. Ведущие бала Петр и Ярослава. За пультом диджей Айон, самый загорелый парень нашего двора. И, конечно же, хедлайнер ночь МС Зали. 11 июня, ресторан Максимилинс, сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с Бим-радио. Подробности на maximilins.ru. Строго для 18+. Одевайте свои лучшие костюмы.
2: Как на выпускном?
1: Как? Кстати, прикольно. У меня...
2: А дайте с ленточкой.
1: Остался ли у меня? Не, вряд ли.
2: Остался.
1: Думаешь?
2: Все, тебе свой там.
1: Ну, хорошо. И так дело пойдет. Так, Наталья Орейро. Вот это «Ми амор де амор».
2: Я умираю.
1: «Мимуера де амор». Во.
2: Я умираю от любви.
1: Не умирай.
2: Учи язык.
1: Не умирай. Тебя любит он, тебя не переживай. Любит он.
0: Авторское музыкальное шоу «Легенды и бенды» на Бим-радио.
3: Реклама на Бим-радио.
4: Бим-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим-радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи МС Зали.

0: 9 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночью летний бал, ночи бал, ночи бал.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Фестиваль концертов на крыше Roof Fest впервые в Казани. Комната культуры, Майя Мишель, Маркул, Федук, Смеш Бенд и другие артисты на крыше Roof Place этим летом.
0: Билеты в кассах города. 16+.
3: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на БИМ Радио. 2 930 800.

0: Авторское музыкальное шоу «Легенды и бенды» на Бим-радио.
1: Да, еще два трека у нас осталось на сегодня. Да, я думаю, что два мы уместим. Ну, каких треков нам ждать сегодня в программе «Легенды и бенды»? Выпуск посвящен к чему? Мы его сегодня подвели. К лучшим медлякам с ваших выпускных, потому что у нас выпускной намечается по-взрослому. Ночь и летний бал 11 числа в Максимилинсе. Мы вас призываем не
2: пропустить это легендарное событие.
1: Не планировать ничего на вечер. Идем все вместе в Максимилинс, дружненько шатаемся.
2: Кто не придет, тот диплом не получит школьный.
1: Вообще, да? Тот будет наказан. Чем?
2: Чем? Кем? Да.
1: Так, поехали. Ну, вообще, в принципе, я вам скажу, в начале 2000-х невозможно было представить дискотеку
2: без этой
1: без хита. Да, нельзя. В жизни так бывает, от рэп-группы «Многоточие». Впервые музыканты исполнили эту песню на мероприятии Adidas Streetball Challenge. Неизвестно, кто именно решил посодействовать молодому коллективу в продвижении его творчества. И через некоторое время трек «О несчастной любви» зазвучал в эфирах крупных радиостанций. «В жизни так бывает» получил колоссальную для своего времени популярность и стала визитной карточкой группы. Однако сами музыканты остались не в восторге от такого поворота событий и исключили трек из концертного репертуара. Но есть такое понятие у меня, это как народный артист, это когда не тебе дают, понимаешь, вызывая туда, в Кремль народного артиста, а когда народ тебе назначает артистом в своих плейлистах, в своих письмах, в огромном количестве фанатов, в любви, просто до элементарного, когда ты едешь в машине и сам не замечая того, как ты сейчас накидываешь уровень звука, да. Либо сосед прибавляет, говоря: «О, смотри, какой классный трек, это команда «Многоточие».
2: В жизни.
1: Да, в жизни так.

0: знаю, как у вас, но у нас сейчас здесь все в студии пели. Даже те в редакции, да. Все сбежались поближе к динамикам студийным. И это только что команда «Многоточие». В жизни так бывает. Будем завершать, друзья, выпуск программы «Легенды бенды». Мы желаем всем вам классно отдохнуть на вечеринке, которая в четверг уже состоится, ночь и летний бал. Мы там тоже все будем, потому что это очень ответственный для всех нас мероприятие. Много сил вложено, программа подобрана. Люди будут задействованы, люди готовят костюмы. Ярослава там с прической бегает.
1: Ленточки выпускников.
0: Ленточки, мы тут все.
1: Интересно, а получится собрать все года подряд?
0: Это
1: там,
0: как?
1: Допустим, ну там с 75-го по 2000, пусть 25-й.
0: Конечно, мы с тобой будем на входе этим заниматься. Ты вот, знаешь, инициатива, она же инициатор, ты понимаешь, как раз тебя сейчас Вячеслав Юрьевич слушает нас и думает: о, точно, давайте, кто у нас это предложил, Белов, Патрин, все, будем с тобой стоять возле входа билетики отрывать, спрашивать, а вы какого года? Нет, спасибо, Артем. Так вот, у нас дальше сингл шведского. Опять шведы. Сингл, ну какие шведы, мы сегодня их вспоминали. Сингл шведского рок-дуэта Roxette из альбома Look Sharp вышел в 1988 году. И осенью 1989 года он уже занял первую строчку. Не шведского, а, ну, в принципе, мирового хит-парада Billboard Hot 100.
1: Кстати, это первый в истории сингл, который возглавил чарт без официального выпущенного винилового сингла.
0: Во-первых, раз, а во-вторых, это первые европейцы, которые это сделали. Шведы точно. Потому что не позволила, не могла себе позволить эти билборды. В общем, это нежная и чувственная композиция, пробирающая до мурашек, не оставит вас равнодушным сейчас. И спустя столько лет этот хит все еще пользуется неимоверной популярностью современных слушателей. Мы сейчас про команду Roxette, Listen to Your Heart. Ну что,
1: погнали.
0: Погнали. Всем пока. Да, кстати.
1: Да, счастливо. Всем счастливо, хорошего вам вечера. Белов, и прекрасного удовольствия.
0: Услышим в следующий понедельник.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо, прямой эфир.
2: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. Сейчас 2-930-800.
3: 0+.
2: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2-930-800.
4: Лето на Бим-радио.
0: Бим-радио. Первое в Казани.

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
2: Всем привет, я Ярослава.
3: А я Петр.
2: И мы приглашаем вас на выпускной, о котором вы могли только мечтать.
3: Ночь и летний бал.
2: Ждем тебя 11 июня в ресторане «Максимилиц». Начнем ровно в 20:00.
3: За пультом крутой диджей Айон, а не ваш старшеклассник в спортивке.
2: Крутите бигуди, надевайте лучшие ботинки.
3: Становитесь королем и королевой вечеринки.
2: Там будет MC Зали.
3: Скорее беги, пока билеты не разобрали. Подробности на maximilians.ru.
4: 18+.
5: Реклама на радио хорошо. Реклама на Бим радио еще лучше. 2 930 800.

0: Хим Радио.
1: Реклама на Бим Радио.
2: Position number one.
1: Бим Радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим Радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ короля и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 30 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20.00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи летний бал, ночи бал, ночи бал.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+. Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на БИМ-радио. 2 930 800.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: летнее настроение с Бим Радио.
1: С любовью от слушателей.
2: Мы, Казань и Бим Радио, 30 лет счастливы вместе.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
2: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
3: 0+.
2: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.
4: Азон Channel на 102.8 FM.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Всем привет, я Ярослава.
2: А я Петр.
1: И мы приглашаем вас на выпускной, о котором вы могли только мечтать.
2: Ночь и летний бал.
1: Ждем тебя 11 июня в ресторане «Максимилиц». Начнем ровно в 20:00.
2: За пультом крутой диджей Айон, а не ваш старшеклассник в спортивке.
1: Крутите бигуди, надевайте лучшие ботинки.
2: Становитесь королем и королевой вечеринки.
1: Там будет MC Зали.
2: Скорее беги, пока билеты не разобрали. Подробности на maximilians.ru.
3: 18+.
0: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

Бим-радио. Бим-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим-радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 9 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи летние.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+. Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.
2: Азон Channel.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Всем привет, я Ярослава.
2: А я Петр.
1: И мы приглашаем вас на выпускной, о котором вы могли только мечтать.
2: Ночь и летний бал.
1: Ждем тебя 11 июня в ресторане «Максимилец». Начнем ровно в 20:00.
2: За пультом крутой диджей Айон, а не ваш старшеклассник в спортивке.
1: Крутите бигуди, надевайте лучшие ботинки.
2: Становитесь королем и королевой вечеринки.
1: Там будет MC Зали.
2: Скорее беги, пока билеты не разобрали. Подробности на maximilians.ru.
3: 18+.
0: Бим-радио.

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества. Да что такое, елки, со мной?

0: Реклама на Бим-радио.
1: Position number one.
2: Бим-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим-радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ короля и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 30 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20.00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи летних бал, ночи бал, ночи бал.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо, прямой эфир.
3: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии БИМ Радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2 930 800
0: 0+.

Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Бим Радио.
1: Это весна, это любовь с тобой. Бим, бим, бим, бим, бим Радио.
0: Бим Радио. Первое в Казани.

только влезала с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

Lego. Lego. Lego. Lego.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.